0: добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
1: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет будущим числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
0: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выесть остатки прочности, остатки инфраструктуры, унаследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
0: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
1: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
0: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о результатах партии на выборах в Государственную Думу.
5: То, что касается участников специальной военной операции, у нас это будет порядка 86 человек, поэтому это вот такой, если мы говорим про Государственную Думу, это такой, ну, как бы серьезный вклад, плюс у нас два еще молодогвардейца, значит, которые точно так же победили в этой избирательной кампании получат мандаты. Ну, это пока мы говорим о предварительных результатах, еще раз оговариваюсь. Но, тем не менее, уже мы все-таки видим, что эти мандаты будут получены. И, конечно, председатель партии об этом говорил. Этот фактор, он очень важен. И мы об этом постоянно говорили. Об этом говорил президент Российской Федерации на нашем 22-м съезде партии. И вот каждый год в единый день голосования мы показываем, что у нас достаточно большое количество ветеранов, участников специальной военной операции, получают мандаты, значит, получают партийные билеты. Мы помогаем им становиться вначале кандидатами, а потом депутатами в разные уровни власти, региональные, административные центры, наши муниципалитеты. Ну и вот теперь большая такая федеральная кампания, Государственную Думу, где мы точно так же, значит, наших участников специальной военной операции изначально вели, помогали, сопровождали. Вот. Ну и в дальнейшем точно так же планируем активно работать, когда они уже станут законодателями, работая в нижней палате парламента. Поэтому этот фактор, конечно, был очень важным и знаковым.
3: Главные новости дня.
0: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
6: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
0: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
6: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
0: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нос пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
0: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагал Минфин. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
9: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. Прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но что я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них, в принципе, тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую. Я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, ну, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете, протоколы не дают заверенные, выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня, меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани, поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это, то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видели. Эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы, честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите. Если захотите увидеть.
8: На радио «Лента». Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио «Лента», 15:57 АМ. Криминальные новости.
11: В зоне СВО погиб осужденный за взятки бывший мэр Белгорода и экс-зам губернатора региона Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. Он служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка. В 2023 году чиновника задержали по делу о взятке. Следствие установило, что он получил от главы строительной компании 2 премиальных автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Полежаев признал вину, и в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 36 миллионов рублей и запретил ему работать в органах власти в течение 8 лет. Незадолго до вынесения приговора Полежаев сообщил о заключении контракта с Минобороны для участия в боевых действиях. До уголовного дела Полежаев был заметной фигурой, возглавлял Белгород в 2015-2019 годах, затем стал заместителем губернатора. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева за систематическое невыполнение своих обязанностей. В Туле двух военных приговорили к 10 и 12 годам колонии по делу о взятке. Они помогали заключать контракты с Минобороны без отправки на фронт. Осужденных зовут Джавид Базоров и Виктор Курбатов. Военный суд в Туле признал их виновными по 7 эпизодам получения взяток, в том числе в особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд счел смягчающим обстоятельствам участие обоих мужчин в СВО. По версии следствия, Курбатов был сотрудником пункта отбора на военную службу, а Базоров – нештатным помощником. Они вместе с еще двумя неизвестными помогали добровольцам заключать контракты с Минобороны. При этом подписавших документы не отправляли на фронт. Как зовут остальных фигурантов дела, точно неизвестно. Мужчина убил жену и соседа из ревности в Сочи. Он и его 50-летняя супруга были во дворе дома в селе Хлебороб. У пары произошла ссора на почве ревности к соседу. Мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и спину супруге. Она скончалась на месте. Затем ревнивец пошел в соседний двор, и там находился 58-летний мужчина, убил и его. Сразу после жестокой расправы убийца рассказал о произошедшем родственнику. Он уже обратился в полицию. Обвиняемого арестовали. Лишившийся прав пьяный военный сбил ребенка в Иркутской области. Автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по тротуару возле школы. Ребенка госпитализировали в реанимацию с множественными переломами шеи и черепа. По словам местных жителей, за рулем находился военнослужащий, которого уже лишили прав за пьяную езду и ДТП. Прокуратура начала проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
13: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
12: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
14: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
8: Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Москвы очень рада тому, что закончились выборы в Думу, и теперь опять можно стоять в очереди за бензином.
15: Ну что, друзья, выборы закончились. Можно и в очереди за бензином снова стоять, да? Я пока домой ехала, шалела, конечно. 50 километров от МКАДа.
16: Впереди камера.
15: Бензин был только на одной заправке, на Роснефти. Хотя заправок, вы сами знаете, да, натыкано как Вот. И на Роснефти там очередь часа на 3, наверное. Заехала на нефтемагистраль, еще одна заправка, где есть бензин. Ну, по 105 рублей почти заправила бак. И я, честно сказать, очень рада, что есть нефтемагистраль, которая дает нам возможность заправляться дороже на 30%, но без очереди. А еще я вижу, выборы кончились. И дай бог, хотя бы на нефтемагистрали по 105 рублей бензин сохранится.
8: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
8: Солдатская почта.
0: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
18: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
0: конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
19: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
0: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
19: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
0: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
19: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
0: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
22: Самара. Какая это сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
21: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
23: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
21: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
21: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
1: Он полетел, падает.
21: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Миллион за десятерых детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
5: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
3: Двое выходят, тысячи остаются. Олег Царев о попытке снять санкции с Усманова и Фридмана.
6: Евросоюз в шаге от исключения российских олигархов Усманова и Фридмана из-под санкций. Решение поддержали 26 из 27 стран. Латвия в последний момент заблокировала исключение. Переговоры продолжаются. Ирландия, как нынешний председатель Евросоюза, предложила исключить Усманова и Фридмана, а взамен продлить санкции против остальных. Около 3000 российских физических и юридических лиц сразу на беспрецедентные 36 месяцев. Обычно их пересматривают каждые полгода. За Усманова выступили Франция и Словакия, за Фридмана – Люксембург. Пишут, что Париж добивается снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение двух граждан Франции в Азербайджане. Обратите внимание, олигархи коррумпируют европейских политиков, невзирая на приличие. Зубами выгрызают себя из-под санкций. И теперь сравните это с бредовыми заявлениями некоторых наших чиновников, министров и депутатов о том, что санкции нам на пользу. Глядя на Фридмана и Усманова, хорошо видно, что совсем не на пользу. А вообще, какой циничный размен. Два человека получают разморозку личных активов и право въезда в Евросоюз, а тысячи остальных – гарантированные санкции еще на 3 года. Минимум.
3: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
25: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Не Мальдивы и даже не Сочи. Россиянам предложили патриотический туризм по местам боев в Курской области. В программе поездки – обход подземных командных пунктов. Там в ближайшее время создадут туристические маршруты и музейное пространство, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, изюминкой этого туристического маршрута станут места, где были северокорейские военные.
7: «Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно».
21: Планирует ли туристический маршрут в газовой трубе, по которой буквально ползли российские военные до Суджи, пока неизвестно. Местные жители не знают, как реагировать на такую инициативу. Они говорят, вместо того, чтобы финансово помочь отстроить дома, которые были разрушены в течение боевых действий, власти решили пустить деньги на ветер. Никто из местных жителей не верит в то, что кто-то из других регионов России приедет в Курскую область из-за близкого расположения к фронту. В этом году даже регионы в глубоком тылу оказались в опасности из-за постоянных атак. Что говорить уже о приграничном Курске.
9: Охереть, господи!
10: Ну, давай закроем окна, пожалуйста, мама.
11: Это что такое происходит?
21: Практически каждая ночь в Краснодарском крае проходит под звуки сильных хлопков. В Сочи до сих пор не могут отойти от атаки, которая произошла несколько дней назад. Очевидцы сообщали о громких взрывах со стороны моря. В результате удара безэкипажных морских катеров в нескольких местах загорелась набережная. Пострадали 8 человек.
12: Таким образом складывается, что только что открыли аэропорт, ну, наверное, пару часов назад. И просто народ в тонусе в таком. Все, кто как может, вылетает и уезжает, потому что то, что здесь происходит, и то, что здесь происходило ночью, Москва-Внуково. Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Ситуация полный пиздец. По-другому не скажешь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такой просто... огромное количество дыма и, ну, то, что происходит после взрыва. И так сегодня вот Сочи и Сириус прям атаковали. Не едьте и не летите. Тем более с детьми. Тут просто все, кто может, уезжает, выезжает.
21: Провален туристический сезон в этом году и в Крыму. Полуостров почти все лето был без бензина, света и продуктов. По словам военкора, в целом ситуация с безопасностью по всей стране значительно ухудшилась. Дроны ВСУ уже способны преодолевать по 3000 километров и долетать в самые отдаленные населенные пункты России, что еще 5 лет назад казалось немыслимым. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел спецназа» о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
25: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу. Сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
3: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
6: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
3: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
4: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
9: Радио «Лента».

0: Поздравляю, мы выборы проиграли 100%. Я даже не знаю еще, что там вообще, как, сколько подсчетов туда-сюда. Но мы по-любому проиграли. Хочется сказать вот отдельно просто огромное благодарство это молодежи, зумерам, которые реально 20 числа и пошли проголосовали. Ну и остальному народу, кто не постеснялся, кто не побоялся, просто взял и пошел. А знаете, кому я хочу сказать еще огромное спасибо? Это учителям, педагогам, короче, бюджетникам, всем бюджетникам, которые там, да, это больница, не больница. Вам хочу сказать спасибо за то, что, знаете почему? Что вы очкуны. Все, вот, благодаря вам. За копейки, за мразины, там, премии и, там, поднакинули вам, там, да, там, по пару тысяч или сколько там, я не знаю. И вы закидывали бюллетени вот эти, да, лишние. В пользу знаете кого. Благодаря вам мы опять будем в жопе. И это те, кто говорили, все время, точнее, ноют. Вот сидишь там в поликлинике, там, в школе, еще где-то, да, там, и слышишь в садиках, вот маленькие зарплаты, премии нету, там отпуска плохие, там туда-сюда съездить не можем. А благодаря кому? Благодаря вам. Вы очкуны, которые просто взяли и очередной раз все оба. Просто много слов, которые можно сказать, но вы должны сами все понимать. А зумеры молодцы. Вчера сидел, думал, вот я сначала до этого не любил вас, а сейчас я понимаю, что будущее зависит реально от вас. Вы вообще ничего не боитесь. Я побольше очкун, потому что нас с детства этому учили родители. Родители наши дедушки, бабушки учили. Короче, прививали очкунство, так сказать. Так вот и будем жить. Так что будущее благодаря вам, зумеры.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! Это «Разбор дня». В российскую политику все чаще заходят люди прямо из окопов. Их ставят в партийные списки, отправляют в региональные парламенты и готовят по специальным кадровым программам. На словах это награда за службу. Но если посмотреть на всю систему целиком, возникает другой вопрос. Почему власть заранее собирает политический класс для страны, которая, похоже, не собирается выходить из военного режима?
3: Знаешь, прежде чем делать такие глобальные выводы, хочется немного включить здоровый скептицизм.
2: Так.
3: Просто первые мысли, когда на это смотришь, неужели это не обычная громкая пиар-акция? Ну, в истории политики использование вот этого образа героя – это же самый старый трюк в мне.
2: Ну да, собрать голоса на горячей теме.
3: Вот именно, собрать голоса, получить нужные проценты на эмоциях перед выборами, а на следующий день просто вернуть управление старым аппаратчиком. Разве это, ну, не классическая предвыборная технология?
2: Отличный вопрос, и с него как раз стоит начать. Потому что интуитивно все реально выглядит как, ну, такая декоративная благодарность. Но сегодня есть огромный массив данных.
3: Ага.
2: Аналитика прошедших выборов, статистика перемещений по службе, ну и разбор кадровых программ. И задача этого глубокого разбора – понять по этим цифрам, что вообще происходит. Это разовая акция или прям фундаментальная перестройка элит? В избирательной кампании участвовало, ну, почти 200 кандидатов с реальным военным опытом.
3: 200? Ого!
2: Да, 200. И это не какие-то там единичные случаи ради красивой картинки по телевизору. Только от правящей партии шли 76 человек, которые реально прошли зону боевых действий. И аналитики, ну, чьи материалы сейчас активно обсуждаются, обращают внимание на самое важное – куда именно их вставят.
3: В смысле, на какие позиции?
2: Да. Двое людей с военной биографией вошли в первую федеральную пятерку правящей партии.
3: Слушай, ну первая пятерка – это же не просто строчка в списке. Это прям главная витрина?
2: Точно.
3: Эти позиции традиционно бронируются за, ну, политическими тяжеловесами, за теми, чьи лица буквально продают всю кампанию на национальном уровне.
2: В точку. И в эту витрину поставили военкора Евгения Поддубного и командира морпехов Владислава Головина, который сейчас юнармию возглавляет.
3: Ага. И тут аналитики подчеркивают, что в России идет, ну, глобальная смена политического фасада. Вспомни, как политтехнологи лепили идеального кандидата, ну, лет 10 назад. Кто это обычно был?
2: Ну, это такой понятный, укорененный в мирной жизни типаж. Главврач областной больницы в белом халате. Или там строгий, но справедливый директор.

0: директор завода.
1: Образ строился вокруг такой концепции крепкого хозяйственника или спасителя социалки.
0: Верно. А теперь, если посмотреть на компании, идеальный кандидат – это человек в униформе с боевыми наградами. Акцент сместился просто кардинально. И знаешь, что исчезло?
1: Что?
0: Вся дискуссия о налогах, ценах, тарифах ЖКХ, она, ну, просто растворилась. Вместо программы кандидату рисуют плакат с позывным и списком ранений.
1: Ну, звучит логично для текущей повестки.
0: Но у меня тут сомнение, хочу тебе его закинуть. Разве избиратель настолько наивен? Ну вот, если у человека в доме прорвала трубу или закрыли единственную поликлинику в районе, неужели медаль кандидата заставит его об этом забыть?
1: А вот тут начинается самое интересное. Эта механика очень подробно описана в аналитике. Это работает не через забывание проблем, это работает через создание идеального политического щита.
0: Политического щита. Как это выглядит на практике?
1: Ну, представь себе встречу кандидата с избирателями. Приходит возмущенный житель. Он реально агрессивен, он хочет ругаться, потому что автобусы отменили, крыша течет, все плохо.
0: Так.
1: А перед ним на сцене сидит человек в орденах, который вернулся с фронта.
0: А, то есть возникает психологический барьер.
1: Абсолютно. Психологически спорить с таким человеком на повышенных тонах про тарифы на воду, ну, крайне некомфортно. И более того...
0: Это еще и опасно сейчас.
1: Вот именно. Анализ риторики показывает, что любую резкую критику в адрес такого кандидата можно, ну, моментально вывернуть как неуважение к его боевым заслугам.
0: Или как предательство.
1: Да, как предательство. В итоге эти новые кандидаты становятся невероятно эффективным инструментом, чтобы наглухо закрыть гражданские провалы власти. Это такая броня, которую, ну, невозможно пробить обычными аргументами про плохой асфальт.
0: Слушай, в одном мосборе это очень метко сравнили с франшизой. Вывеска новая, яркая, вызывает уважение, но если зайти на кухню или там в бухгалтерию, сидит абсолютно тот же самый менеджмент из старой корпорации.
1: Хорошая метафора.
0: И вот если принять, что это щит, возникает логичный вопрос. А кто реально стоит за этим щитом?
1: И что говорят данные о назначениях? Одно дело списки кандидатов – это все-таки фасад, а другое – реальные должности в исполнительной власти.
0: Там есть разбор огромного массива более 1300 конкретных назначений людей с военным опытом в органы власти.
1: 1300? Прилично.
0: Да, цифра большая. И здесь картина, ну, просто кардинально расходится с публичным мифом. Вот много же говорят про программу «Время героев», про жесточайший отбор, про социальный лифт для простых парней.
1: Угу, по телевизору это постоянно крутят.
0: Но знаешь, что выясняется при детальном анализе биографии тех, кто реально получает высокие кресла?
1: Ну, я так догадываюсь, что среди них не так много рядовых штурмовиков без высшего образования.
0: Почти у половины новых назначенцев уже был серьезный чиновничий, номенклатурный или силовой опыт до того, как они оказались на фронте. Аналитики прямо называют это двойной системой. Наверх к реальным рычагам управления в мэрии и в министерство идут бывшие чиновники, муниципальные депутаты и люди с нужными связями.
1: Ага, то есть для них фронт стал просто мощным турбоускорителем их старой номенклатурной карьеры.
0: Именно. Они и так отлично понимают, в какие кабинеты заходить, как бюджеты пилить, согласовывать и как бумажки заполнять.
1: Ну да, да, система своих не бросает. А что же тогда остается тем самым рядовым военнослужащим, ну, реальным парням из окопов, которых как раз на плакатах печатают?
0: Им, согласно сухой статистике, назначение отводит, ну, совершенно другой, низовой уровень.
1: Это какой?
0: Патриотическое воспитание в школах, руководство ветеранскими организациями, уроки мужества.
1: Символические должности.
0: Да, чисто символические должности без доступа к распределению реальных бюджетов и ресурсов.
1: Знаешь, если посмотреть на это политологически, звучит как злая ирония. Красивый миф о таком независимом представительстве ветеранов во власти просто рассыпается при первом же столкновении с цифрами.
0: Угу.
1: Получается, это строго управляемая, отфильтрованная кадровая колонна. Старая бюрократия никуда не уходит.
0: Она просто переодевается.
1: Да, отправляя часть своих за новыми строчками в резюме, а потом добавляет к себе удобных, кристально лояльных исполнителей из числа младших командиров. И все это, чтобы легитимизировать правление, убедить общество, что власть по-прежнему имеет моральное право руководить. Что такое вообще повседневная работа депутата?
0: Ну, это голосование по законам.
1: Не просто голосование. планирования. Это чтение 500-страничных поправок в налоговый кодекс. Это тонкости муниципального жилищного права, распределение субсидий, работа с кадастровыми реестрами.
0: Звучит жутко скучно.
1: Вот, фронт учит мгновенно исполнять приказы и действовать в реальности, где четко понятно, вот свои, а вот чужие. А гражданское управление – это бесконечный, вязкий поиск компромиссов, согласование интересов разных групп.
0: И вот тут статистика показывает гениальный по своей циничности механизм контроля.
1: Так.
0: К каждому такому яркому кандидату, который приходит из окопа прямо в кресло депутата, прикрепляют опытного аппаратчика.
1: Типа старшего товарища.
0: Да, это может быть министр регионального правительства, действующий губернатор или просто партийный юрист. И что происходит? Дальше. Человек, который совершенно не знает, как устроено гражданское управление изнутри, оказывается в тотальной информационной и юридической зависимости от этого куратора.
1: А то есть реальные тексты законов, поправки, юридические заключения – это все пишут старые бюрократы?
0: Абсолютно.
1: И здесь кроется, главный парадокс, на который указывают данные. Общество, голосуя за этих людей, ждало искренности. Ожидалось, что придут люди, которые не боятся резать правду-матку в лицо начальству, защищать простых людей.
0: Ага, такой образ Робин Гуда.
1: Да. Да. А по факту выстраивается механизм, который производит абсолютно послушных исполнителей. Эти люди делают парламенты еще более однородными.
0: Почему?
1: Потому что они чувствуют себя обязанными.
0: И это тоже.
1: Они смертельно боятся пойти против партии, которая буквально за руку провела их через выборы.
0: Которая дала статус, представила наставника.
1: Плюс армейская привычка, наверное.
0: Обязательно.
1: Накладывается жесткая фракционная дисциплина и привычка не обсуждать приказы командира. Если куратор говорит, что бюджет нужно принять вот в таком виде, значит, так надо, так приказали.
0: И это идеальный момент, чтобы перевести наш разговор на уровень обычного человека.
1: Давай.
0: Почему тот, кто слушает этот разбор по пути на работу или там за утренним кофе, должен вообще заботиться о том, как голосуют какие-то новые депутаты? Какое это имеет отношение к повседневной реальности обычных граждан?
1: Самое прямое. Давай разберем это на примере принятия бюджета. Про это очень много пишут аналитики. Бюджет – это всегда игра с нулевой суммой.
0: То есть, если где-то прибыло, где-то убыло.
1: Именно. Деньги на безопасность всегда конкурируют с деньгами на гражданские нужды. На больницы, новые автобусы, ремонт очистных сооружений. И вот представь, региональный парламент, который решает, куда направить дополнительные средства.
0: Угу.
1: Как будет голосовать депутат, который только что вернулся с фронта?
0: Судя по исследованиям, он физически и психологически не сможет проголосовать против увеличения военных расходов или за их сокращение в пользу ремонта городской канализации.
1: Да он даже воздержаться не сможет.
0: Да. Это будет подано и воспринято как предательство его собственной биографии, предательство товарищей.
1: Вот. И это заложено в самой конструкции новой системы. Поэтому гражданские сферы обречены медленно, годами, недополучать финансирование. И новые депутаты будут этот процесс освещать своим, непререкаемым моральным авторитетом.
0: Раньше гражданские депутаты могли бы поспорить.
1: Могли бы, но теперь спорить не принято.
0: И тут аналитики обращают внимание на еще один очень пугающий маркер. То, как стремительно меняется язык чиновников в мирных городах. Обрати внимание, язык приказов просто вытесняет язык гражданского управления. Такие понятия, как компромисс, общественная дискуссия, поиск баланса, они просто исчезают из лексикона.
1: А что вместо них?
0: Вовсю используются термины «мобилизация ресурсов», «сплочение», «выполнение задач любой ценой».
1: Не любое несогласие с качеством ремонта дороги или там закрытием школы маркируется чуть ли не как саботаж.
0: Да-да. Раскачивание лодки. И когда в следующий раз в новостях объявят о назначениях в регионе, или мэр будет объяснять, почему в этом году не закупят новые трамваи, этот разбор должен помочь прочитать между строк. Ухудшение жизни, согласно прогнозам, не будет выглядеть как какой-то внезапный коллапс или взрыв.
1: Оно будет ползучим.
0: Да.
1: Это просто старый, потрепанный учебник у ребенка в школе, потому что бюджет на образование урезали. Это автобус, который приходится ждать на морозе 40 минут вместо 15. Это один дико уставший врач на два огромных участка в поликлинике, потому что тупо нет денег на расширение штата.
0: А если гражданин попытается возмутиться, написать коллективную жалобу, прийти на прием к такому вот депутату, ему же ответят с металлом в голосе.
1: Ему прям скажут, что сейчас вообще не время для споров.
0: Угу.
1: Граждан методично приучают жить в режиме вечного чрезвычайного положения. Приучают терпеть. Потому что гражданские нужды, комфорт, нормальная городская среда, они теперь официально, прямо на уровне государственной идеологии, находятся на втором месте.
0: И это молчание подкрепляется тем самым моральным авторитетом политического щита, с которого мы начали. Но давай сделаем еще один шаг вглубь данных.
1: Давай.
0: Речь ведь идет не просто о результатах одних конкретных выборов. Речь о строительстве инфраструктуры, которая рассчитана, но на долгие-долгие годы.
1: Что именно понимается под инфраструктурой?
0: Это федеральные кадровые школы, это десятки региональных программ по переподготовке, жесткие квоты на партийных праймерис, тысячи созданных должностей в сфере вот этого патриотического воспитания.
1: Масштабно.
0: Такую тяжеловесную, безумно дорогую систему, ну, просто не строят на один политический сезон.
1: Согласен, статистика показывает, что это никакие не временные декорации. Это натуральная заливка бетонного фундамента под абсолютно новую реальность.
0: Более того, есть целый пласт данных о том, как депутатские мандаты и должности сейчас используются как откровенная приманка.
1: Приманка для контракта.
0: Да, идет реклама, и молодому парню из небольшого депрессивного городка показывают не только деньги, ему продают мечту. Социальный лифт. Мол, смотри, сегодня ты подписываешь бумаги, а завтра сидишь в региональном парламенте или становишься мэром.
1: Ну, хотя статистика, как мы уже поняли, показывает, что до реальной власти доберутся единицы. Те, у кого уже был чиновничий опыт.
0: Именно. Но сам образ-то работает безотказно.
1: Но знаешь, в чем кроется самая глубокая, самая структурная проблема, о которой предупреждают политологи?
0: В чем?
1: Когда статус, власть, влияние и уважение в обществе начинают распределяться, ну, почти исключительно через фильтр военного опыта, происходит чудовищное обесценивание гражданских профессий и вообще мирного труда. Представь себе талантливого инженера, который спроектировал сложнейший мост. Или хирурга, который внедрил новые технологии и буквально вытащил районную больницу из кризиса.
0: Или учителя.
1: Да, учителя, который воспитал десяток победителей международных олимпиад. Их заслуги просто меркнут в новой системе координат. Их работа поддерживает жизнь городов, экономику, науку, но она больше не дает билета в элиту. У них нет того самого щита, который есть у людей в форме.
0: И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли, которую хочется оставить тем, кто слушает этот разбор. Мы детально разобрали, как выстроена эта машина по производству новой лояльной элиты и как гражданское управление подменяется вот этой армейской вертикалью. Но подумайте вот о чем. Когда в стране формируется целое поколение управленцев, которые физически не умеют управлять через компромиссы, сложные договоренности и баланс интересов.
1: Угу.
0: Когда они знают только язык жестких приказов и мобилизации ресурсов. Как вообще будет выглядеть выход из этого режима? Как возвращаться к нормальности, если гражданских кадров, способных управлять миром, а не чрезвычайным положением, во власти просто не останется? Участников войны продвигают во власть не единично, а через целую систему – обучение, наставников, партийные списки и региональные мандаты. Их биография помогает проводить нужные бюджеты, объяснять ограничения и превращать военную службу в главный социальный лифт. Это значит, что войну воспринимают не как временную трагедию, а как основу будущего государства. И чем больше людей получают власть благодаря фронту, тем труднее стране вернуться к мирной политике. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
4: За изменения Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
3: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает в стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
4: Прямо у Калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Бержиняй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
3: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
5: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
3: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
5: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
3: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
6: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишени выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
3: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья, и написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция – в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону эмоционально обратилась к местным властям, обвинив их в бездеятельности в вопросе защиты населения города от атак украинских беспилотников.
10: Обращение к властям нашего города. К властям города Ростова-на-Дону. А не потому, что мне страшно то, что было сегодня ночью, а я не знаю, куда этот рилс сейчас мой зайдет. Я уже говорила, что я в своем блоге буду эти темы поднимать. Меня никто не заткнет. Я никуда не уезжаю. Как видите, я нахожусь у себя в городе на своем районе, в котором прожил сегодня полный пи***ч. А, дорогие власти, вы хотите, чтобы мы шли на выборы. И вот скажите мне, пожалуйста, ростовские власти, а за кого голосовать? Вы за последние полгода что сделали для того, чтобы защитить свой народ? Вам уже все пишут заявки, все, включите сирены. Их летело сотни сегодня. Вы почему не включаете сирены? Почему мы вот так с соседями сидим? Почему вы не ездите ночью по городу? Вы же депутаты. Где вы шкеритесь все в это время? Где вы все глаз народа? А знаете, кто глаз народа? Мы народ. Мы народ должны решать, что вам правительству делать, где находиться и кому быть у власти. Мы за вас голосуем. Так за кого нам голосовать, если вы до сих пор не включите сирены? Включите вы эти гребаные сирены. Я сегодня бегала, стучала по соседям, будила их вместо того, чтобы думать о своей жизни, о жизни своего мужа, о жизни собаки, 2 кошек, еще помимо этого. Я еще бегала по этажу, будила по полчаса соседей, чтобы они выходили, уходили от окон. Потому что его могут сбить в любой момент и просто... Понятно, они не к нам в дом летят, это понятное дело. Мы им нафиг не нужны. Но обломки, или как он там собьется с этого своего Wi-Fi, или еще что, сами знаете. А вы где, ваш голос где среди всего этого? Вы что, все? Защитите нас, пожалуйста, наш город. Защитите нас. Пусть мы не спим по ночам. Пусть половина города больше идет в 7 утра на работу. Ну пусть мы выходим в укрытие, в подвалы, между у себя в коридорах ночуем. Включайте сирену, как в Сочи, как в других городах.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
12: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
11: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
13: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
11: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
11: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Военный блогер Максим Калашников о нанесении регулярных ударов российскими военными по гражданским объектам и жилым домам на Украине.
15: Помните кадры ударов по Киеву? Ревет все, отверсток падают ракеты. Бам-бам-бам. А вы куда начальство Российской Федерации в Киеве били? А вы куда со всеми этими пожарами, ударами, картинами в Киеве били? По полумертвым заводам типа Артема, но заодно задевая жилую постройку, мы все видели, как там плачут родители, у которых там под завалами дети остались, обычные кияне. По всяким сараюшкам, да? Вот по торговым складам бьете, да, по большегрузстоянкам большегрузных автомобилей, по эти логистические центры, там прочее, прочее. Огромные жертвы и разрушения. Да, далеко пойдет это. Я понимаю, чем завершится война, когда, так сказать, Киев избьет уже каждая. Третье жилое многоэтажное здание там повреждено, там действительно люди пострадали. Вот вы вместо того, чтобы бить по центру принятия решений, вот сейчас вы пытаетесь, я имею в виду начальство российское, вы пытаетесь вымораживать простых людей на Украине, да, там, лишать их тепла, света, вот, особенно зимой, вот, по Одессе моей родной до боли ударили по ТЭС. Без света там стоит. Понятно, что чтобы Одесса опять померзла зимой. Вы что считаете, что от того, что одесситы будут мерзнуть, и даже там рядовые харьковчане, что-то изменится? Но у меня нет никаких иллюзий насчет того, как ведется эта война со стороны нашего начальства. А главное, чем она закончится. Кончится она очень-очень тяжелым кризисом Российской Федерации.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
16: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает сравнений. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
2: Главные новости дня.
11: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
17: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось, ну, улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, ну, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
11: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
18: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
11: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
19: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СНЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
11: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
20: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность, для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
8: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
21: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
0: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили. Со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк-бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я о***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие-такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не или он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь. Вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте закидайте меня там тапками.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
22: Самара. Какая это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
1: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
23: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
1: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
1: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
3: Он полетел, падает.
1: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление

0: ситуации.
1: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
2: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет, это «Разбор дня». Российскую школу за последние годы сильно перестроили, и особенно заметно это по урокам безопасности. Раньше там больше говорили о дороге, конфликтах, первой помощи, стрессе и других вещах, с которыми ребенок сталкивается в обычной жизни. Теперь все больше времени занимают военная подготовка, оружие, тактика и беспилотники. Получается простой вопрос, почему школьнику все важнее уметь держать автомат, но все меньше времени остается на то, что может пригодиться ему каждый день. Сегодня разберем, как изменилась программа до и после начала войны и что именно из нее пришлось потеснить.
5: Вообще, чтобы реально понять всю глубину этих изменений, стоит взглянуть на школьное расписание. Знаешь, не как на какой-то скучный список уроков в дневнике, а как на физическое пространство.
4: С очень жесткими границами.
5: Да, именно. Это пространство, оно же абсолютно не резиновое, оно строго лимитированное. И вот как раз изучение этих рамок показывает реальную картину.
4: Само название предмета сменилось с привычного ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Но смена вывески — это, как говорится, лишь вершина айсберга. Главный механизм спрятан именно в распределении времени.
5: Угу.
4: Вот смотри, общий объем предмета остался неизменным. На 2 года обучения, допустим, для 8-9 классов или 10-11 выделено ровно 68 часов. И смотри, с сентября 2026 года ровно половина, то есть 34 часа официально отдана военной подготовке.
5: Цифра может казаться немного абстрактной, пока не сравнишь ее с тем, что было раньше.
4: Да, контраст там колоссальный.
5: Еще в федеральной программе, которая действовала в 2025 году, военный модуль в старшей школе занимал, кажется, всего 12 часов.
4: Да, 12. А для 8-9 классов и вовсе 9 часов.
5: Вот. То есть произошел скачок с 9 часов до 34. И все это внутри того же самого жесткого лимита в 68 часов.
4: Да. Это чистая игра с нулевой суммой. Чтобы разместить вот эту новую массивную конструкцию, ровно 25 часов пришлось просто забрать у других тем.
5: А обязательно ли это означает, что гражданские темы прямо исчезли? Темы про бытовые пожары, правила дорожного движения, ту же первую помощь, они ведь номинально остались в документах.
4: На бумаге-то остались, да.
5: Вот. Так ли вообще критично само количество часов, если тематический костяк повседневной безопасности все равно присутствует? Грамотный педагог может дать базу и за меньшее время, разве нет?
4: Понимаешь, проблема кроется в огромной разнице между реальной оптимизацией и жесточайшим уплотнением. Возьмем 8 класс.
5: Так, 8 класс, 14-летние подростки.
4: Да, из 34 часов 21 урок посвящен исключительно армии.
5: 21 урок из 34. Это же почти 2/3 всего годового времени на этот предмет. И как именно распределяется все это время?
4: О, там все очень подробно. Подросткам детально объясняют устройство автомата Калашникова АК-74. Потом идет снайперская винтовка Драгунова. А затем отдельный полноценный урок полностью посвящен ручным гранатам.
5: Подожди, про взрывоопасные предметы рассказывают.

0: оказывать ради безопасности, это нормально, чтобы ребенок на улице ничего не трогал.
1: Там не просто концепция граната обсуждается. Требуется изучать конкретные боевые модели. РГД-5, F1, РГО, РГН.
0: Серьезно? 4 разные модификации гранат в 8 классе?
1: Именно. Дальше идут мины-ловушки, строевая подготовка и основы тактики.
0: Слушай, но это очень показательный момент. Одно дело базовая безопасность. Совершенно другое требовать отличать наступательную гранату РГД-5 от оборонительной Ф-1, знать там радиус разлета осколков, типы запалов. Это же уже не безопасность жизнедеятельности. Это какая-то чистая военно-учетная специальность, которую просто спускают на уровень 14-летних детей.
1: Абсолютно. И знаешь, в старшей школе в 10 классе эта динамика становится еще более плотной.
0: Куда уж плотнее.
1: Там подростки проходят 24 военных урока просто подряд.
2: Больше 2/3 учебного года предмет сфокусирован только на одном – оружие, боевые робототехнические комплексы, фортификация позиций, радиационная и химическая защита. И еще огромный акцент теперь делается на беспилотники, на дроны.
0: Ну вот смотри, с дронами ситуация выглядит, как по мне, немного двояко. Хочется даже сыграть роль адвоката дьявола сейчас.
2: Давай, попробуй.
0: Ну, навыки пилотирования БПЛА – это же технология двойного назначения, правильно? Она невероятно востребована в мирной жизни. Дроны используют в сельском хозяйстве, ну, там, для точного земледелия, в геодезии, в энергетике, мониторить линии электропередач. Киноиндустрия вообще без них жить не может.
2: Это правда?
0: Разве это плохо, что школа дает подросткам доступ к таким передовым технологиям? По сути, это же готовый билет в современную профессию.
2: Изучать передовые технологии – это супер полезно, никто не спорит. Но тут ключевую роль играет сам образовательный контекст.
0: То есть?
2: Ну смотри, на уроках труда или там информатики беспилотник действительно рассматривается через инженерию.
0: Ну да, аэродинамика, сборка.
2: Программирование полетного задания и все такое. Но в курсе ОБЗ дроны интегрированы в очень жесткую связку с армейской тактикой, с минно-взрывными заграждениями и разведкой.
0: А, то есть меняется сам фокус восприятия этого инструмента.
2: Именно. Беспилотник там рассматривается исключительно как боевая система. Но вот согласись, изучать квадрокоптер, чтобы понимать принципы красивой видеосъемки, и изучать его сразу после темы про радиационную защиту и прямо перед темой, как правильно копать окопы, это же формирует, ну, совершенно разные нейронные связи в голове.
0: Да уж, контекст действительно определяет вообще все. Если квадрокоптер стоит в расписании между разборкой автомата и установкой мин, он неизбежно воспринимается как элемент вооружения, тут не поспоришь. В программе же, наверное, прямо прописаны такие задачи.
2: Да, черным по белому. Разведка местности и сброс грузов.
0: Ого. Ну ладно, давай тогда вернемся к той самой оптимизации, про которую я спрашивала в начале.
2: Давай.
0: Если половину времени забрала вот эта армейская подготовка, как именно ужалась гражданская безопасность? Куда делись все эти темы, которые касаются обычной жизни?
2: Ну вот как раз здесь и проявляется колоссальная разница между тем, что тема просто есть где-то в методичке, и тем, что на нее выделен реальный урок.
0: Так, и что порезали?
2: Ну, возьмем правила дорожного движения. У 10-классников на весь этот транспортный блок теперь остается всего 3 урока.
0: Всего 3 урока? На все ПДД, самокаты, велосипеды, перекрестки.
2: Ага. Но самый яркий маркер – это ситуация с психологией и конфликтами.
0: О, раньше этому уделялось довольно много внимания, если смотреть на старые стандарты.
2: Да, в старшей школе был целый 7-часовой модуль, посвященный безопасности в социуме.
0: Это довольно много.
2: Там подробно разбирали травлю, вербальную агрессию, всякие психологические манипуляции, поведение в толпе и методы саморегуляции при сильном стрессе.
0: А сейчас?
2: А теперь слова «стресс» и «конфликт» формально просто остались в итоговых требованиях. То есть школьник по документам должен все это знать и уметь. Но отдельных уроков для разбора этих ситуаций почти не предусмотрено.
0: Как это? А куда их впихнули?
2: Так. Всю эту сложнейшую психологию попытались втиснуть в один единственный общий час про межличностное общение аж в 11 классе.
0: Слушай, но справедливости ради, кто-то может сказать, что 16-летние подростки и так прекрасно знают, как переходить дорогу.
2: Ну-ну.
0: Но они же годами ездят на общественном транспорте. Возможно, тратить кучу времени на ПДД в 10 классе реально нерационально.
2: Да и Про конфликты в интернете они знают порой намного больше, чем авторы школьных учебников.
0: Знаешь, знать правила в теории и уметь действовать в критической ситуации – это абсолютно фундаментально разные вещи.
2: Ну да, теория без практики.
0: Тут вступают в игру разницы между декларативной памятью, когда человек просто помнит какой-то факт, и процедурной памятью, то есть реальным навыком.
2: Угу.
0: Одно дело в конце урока за 10 минут так мимоходом сказать, что при буллинге нужно искать помощь, а на агрессию отвечать спокойно.
2: Ну да, звучит легко. А совсем другое – посвятить этому два полноценных занятия с ролевыми играми, разобрать реальные сценарии жизни класса, ну там отработать интонации и паттерны поведения.
0: В момент панической атаки, внезапной давки или тем более автомобильной аварии когнитивные функции просто снижаются до нуля.
2: Вот именно.
0: Теоретические знания из какой-то там 10-минутной лекции просто не успевают подгрузиться в мозг.
2: Да. Навык поведения в экстренной ситуации формируется только через практику.
0: Угу.
2: Вот если для того, чтобы научиться собирать автомат вслепую или правильно накладывать турникет, системе кажутся необходимыми макеты, тренажеры, постоянные повторения и десятки часов, то почему считается, что для оказания первой помощи при ДТП достаточно просто беглого упоминания?
0: Да уж, двойные стандарты.
2: Любая практика требует так называемого защищенного времени в расписании. И вот этого защищенного времени гражданским темам теперь просто катастрофически не хватает.
0: Выходит, что материал просто пробегают по верхам, но чтобы галочку в журнале поставить. Но ведь изменения-то не ограничиваются только рамками обычных уроков по 45 минут.
2: О, конечно, нет. Вся эта система выходит далеко за пределы школьных стен, в логистику, в инфраструктуру и в кадровые решения.
0: Да, я слышала.
2: 34 часа в классе – это только часть картины. Введены обязательные отдельные учебные сборы.
0: Это как выезды на полигон?
2: Типа того. Для 8 класса это 3 дня, то есть плюс еще 17 часов к программе. А для 10 класса 5 дней. Это добавляет еще 35 часов непрерывных сборов.
0: 35 часов? Слушай, это же полноценная рабочая неделя взрослого человека, и она полностью посвящена военной симуляции?
2: Да.
0: И тут возникает, наверное, самый сложный вопрос. А кто все это ведет? Ну, обычный школьный педагог, который годами рассказывал, как пользоваться огнетушителем, как ориентироваться по мху в лесу или там накладывать шину, он же вряд ли обладает глубокими знаниями в современной тактике ведения боя.
2: Или в управлении боевыми FPV-дронами, да, кадровая трансформация, она вообще одна из самых масштабных сейчас.
0: И как это решается?
2: Государство активно привлекает и переобучает ветеранов войны для работы в школах. Летом 2026 года официально сообщалось о 170 таких специалистах.
0: Они прошли педагогическую подготовку?
2: Да, прошли переподготовку, и многие из них сразу были трудоустроены. Понятно, что в масштабах огромной страны этого числа недостаточно, поэтому большинству обычных учителей приходится в срочном порядке проходить курсы повышения квалификации.
0: Слушай, появление людей хряжим боевым опытом в школьных классах, это же поднимает огромный вопрос о психологии и вообще педагогике.
2: Абсолютно.
0: Разница между нахождением в зоне конфликта и обучением 15-летних подростков, она же просто астрономическая.
2: 100%.
0: Одно дело обладать жестким опытом выживания, и совершенно другое – уметь экологично и безопасно адаптировать этот тяжелый травматичный опыт для детской психики. Ну, не каждый профессионал своего дела может стать хорошим учителем.
2: И плюс ко всему встает еще и вопрос физической безопасности. Такое огромное количество практических занятий с макетами оружия, учебными гранатами, запуск дронов. Это же требует идеальной дисциплины.
0: Ну да, и четких протоколов, и специальной инфраструктуры.
2: Вот. И именно инфраструктура обнажает проблему колоссального неравенства школ в стране.
0: А, ну да. Крупный лицей где-нибудь в центре мегаполиса может позволить себе новые кабинеты, какие-нибудь там очки виртуальной реальности для пилотирования, электронные тиры.
2: Да-да, выезды в современные учебные центры.
0: А небольшая сельская школа, где зачастую вообще один учитель ведет несколько предметов, ютясь в старом здании, они же будут справляться с теми же федеральными требованиями совершенно иначе?
2: Зачастую с помощью старых деревянных макетов автоматов и выцветших плакатов из 90-х.
0: То есть федеральная программа едина на бумаге, но качество и безопасность этих занятий на местах будут кардинально отличаться?
2: Именно. И вот, если собрать все эти элементы воедино. Математику часов, вытеснение гражданской психологии, введение этих пятидневных сборов и кадровые перестановки. Вырисовывается предельно четкая картина того, как система образования видит будущее.
0: Ну, расписание — это же не просто таблица на стене кабинета.
2: Да, это язык.
0: Школьная программа, она же всегда пытается как-то смоделировать будущую жизнь и подготовить к ней. И выделяя такие приоритеты в расписании, система транслирует четкую иерархию угроз.
2: И когда половина времени предмета, который вообще-то отвечает за безопасность жизнедеятельности, выделяется чисто на военные дисциплины, расписание предельно четко обозначает главный с точки зрения системы риск в жизни этого человека.
0: Хотя парадокс в том, что повседневная безопасность, она же абсолютно универсальна.
2: Да.
0: Абсолютно любой подросток каждый день становится участником дорожного движения. Любой может столкнуться с агрессией на улице, с тяжелой эмоциональной травлей в интернете, с бытовым пожаром.
2: Или с необходимостью оказать экстренную первую помощь родственнику до приезда скорой. А вот военные знания, они имеют довольно узкую, ну, специфическую область применения.
0: И все же в той версии реальности, которая сейчас выстраивается в России через образовательные стандарты, вероятность оказаться в зоне вооруженного конфликта оценивается буквально так же высоко, как вероятность попасть в автомобильную аварию.
2: Да, государство официально называет одной из ключевых задач курса готовность к военной службе.
0: То есть то, что раньше было факультативом для каких-нибудь кадетских классов или тех, кто осознанно выбирал пойти в военное училище, теперь стало базовым, обязательным знанием для каждого школьника в стране.
2: Такое смещение фокуса на масштабные государственные угрозы неизбежно размывает границы индивидуальной безопасности ребенка.
0: Это точно.
2: Если 34 часа в классе плюс 35 часов на сборах уходят на подготовку к глобальному конфликту, ну, времени и ресурса на то, чтобы научиться защищать свои личные повседневные границы, просто не остается.
0: Иерархия рисков оказывается полностью перевернутой вверх дном. Когда подросток видит, что на изучение тактики гранат выделяется больше 20 уроков, а на психологическое здоровье и способы справляться со стрессом всего один, он усваивает урок, который даже не нужно проговаривать вслух учителю. Важность любой проблемы в обществе измеряется исключительно тем временем, которое на нее готовы потратить взрослые.
2: Да, это не просто изменение программы, это изменение самой философии безопасности. Подведем итог разбора. Школа все еще учит детей математике, биологии, литературе и физике. Но внутри программы безопасности приоритеты заметно изменились. В военной подготовке дали намного больше времени, а привычные темы, связанные с обычной жизнью, стали занимать меньше места. В итоге ребенка все подробнее готовят к ситуации, где ему понадобится оружие, тактика и дроны. Но гораздо реже спрашивают, что ему понадобится, чтобы справиться с травлей, конфликтом, тревогой или опасной ситуацией на дороге. И это, пожалуй, самый важный вывод. Война меняет школу не только через форму, разговоры и символы, но и через само расписание. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию, и второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии, и судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось, ну, улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, ну, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
4: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
6: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
4: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
7: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
4: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС. АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
9: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. И если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
3: Главные новости дня.
4: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
10: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
4: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
11: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
4: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ее, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
4: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падала и катка вернули платную парковку.
13: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр. А не центр развлечения мажором. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падл играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
3: На радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
16: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
15: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
16: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные. Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
17: Солдатская почта.
4: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
18: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда это часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
4: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
19: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
4: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 2022 году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
19: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
4: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно. Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
15: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел» спецназа на лете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
16: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу. Сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
15: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
0: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой и специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
15: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
16: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
21: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
4: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
22: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
4: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
23: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
4: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
24: Он полетел, падает.
4: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Z-военблогер Юрий Подоляка о том, что разговоры о важном в школах, в том виде, в котором они существуют, это все пустая трата времени.
2: Понимаете, в чем проблема? В нынешнем виде разговоры о важном, как я считаю, бесполезны. Более того, это не только я так считаю. Так считают подавляющее большинство учителей. Более того, так считают подавляющее большинство руководителей регионов, с которыми я это обсуждаю. К сожалению, хорошая идея была выхолощена абсолютно глупейшим ее исполнением в качестве обеззаловки. Без души, без жара в сердце вводить разговор о важном не имеет никакого смысла. К сожалению, так как это исполняется, это все не имеет смысла.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента».
3: Красный карлик. На радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Когда гигантские звезды исчерпывают свое термоядерное топливо, они оставляют после себя жуткие космические кладбища, наполненные остывающими белыми карликами и мертвыми пульсарами. Вокруг этих плотных звездных останков в кромешной тьме вращаются растерзанные обломки планет, образуя настоящие некрологи вселенского масштаба. Мы привыкли восхищаться рождением новых миров, но сегодня заглянем в бездну их пугающего конца. Астрофизики из Британского университета Варвика под руководством профессора Бориса Гайкевича детально изучили спектральный состав света, идущих от белых карликов, таких как знаменитая мертвая звезда Ван Маанена. Исследователи обнаружили в атмосферах этих светил следы тяжелых элементов – кальция, магния и железа, что доказывает, мертвые звезды буквально заживо пожирают уцелевшие планеты своей Солнечной системы. Процесс этот выглядит как медленное гравитационное удушение, когда некогда цветущие миры разрываются приливными силами на раскаленные потоки каменной крошки и падают на раскаленный звездный труп. В это время астрономы фиксируют странные мерцания, похожие на предсмертные конвульсии поглощаемых планетных систем. Среди уфологов и любителей космической конспирологии бывает и такая. Популярна дикая теория о том, что развитые цивилизации прошлого специально прятали свои космические станции на орбитах белых карликов, используя их мощнейшее магнитное поле как естественный щит и источник энергии. Писатель-фантаст и популяризатор науки Сергей Лукьяненко часто размышлял в своих эссе о том, что мертвые пульсары могут быть гигантскими маяками древних цивилизаций, передающих во Вселенную зашифрованные предупреждения о конце времен. Однако академическая наука сурово развенчивает эти фантастические мифы. Доктор астрономии Джеймс Кинкерти из НАСА подчеркивает, что все ритмические радиоимпульсы и странные колебания яркости мертвых звезд имеют исключительно физическую природу, объясняемую квантовой механикой вырожденного электронного газа. И мощнейшей индукцией вращающихся магнитных полей, конечно, куда же без этого. Никаких разумных сигналов или инопланетных мегаструктур в этих звездных некрополях нет. Хотя от этого космическая реальность не становится менее зловещей. Ведь через несколько миллиардов лет наше собственное Солнце превратится в такой же холодный и одинокий белый карлик, обрекая Землю на вечное забвение в ледяном космосе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 23 сентября. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Сол. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Сол – это руна солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Сол, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Соул – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соулу осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно, это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять, не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
10: На радио Лента «Цифра дня».
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова предложила детям в дошкольных заведениях рисовать будущих братьев и

0: факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
2: За изменения Конституции проголосовали 99 депутатов литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
1: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает в стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
2: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Берженяй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
1: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
3: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
1: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым.

0: Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
1: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
0: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
2: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
0: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, У меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция – в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
7: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждение регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год?
6: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выяснить остатки прочности, остатки инфраструктуры, унаследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
6: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
7: Да, скорее всего, будет принято. Я бы сказал, наверняка идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
6: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о результатах партии на выборах в Государственную Думу.
10: То, что касается участников специальной военной операции, у нас это будет порядка 86 человек, поэтому это вот такой, если мы говорим про Государственную Думу, это такой, ну, как бы серьезный вклад, плюс у нас два еще молодогвардейца, значит, которые точно так же победили в этой избирательной кампании, получат мандаты. Но это пока мы говорим о предварительных результатах, еще раз оговариваюсь. Но тем не менее уже мы все-таки видим, что эти мандаты будут получены. И, конечно, председатель партии об этом говорил. Этот фактор, он очень важен. И мы об этом постоянно говорили. Об этом говорил президент Российской Федерации на нашем 22-м съезде партии. И вот каждый год в единый день голосования мы показываем, что у нас достаточно большое количество ветеранов, участников специальной военной операции получают мандаты, значит, получают партийные билеты. Мы помогаем им становиться вначале кандидатами, а потом депутатами в разные уровни власти, региональные, административные центры, наши муниципалитеты. Ну и вот теперь большая такая федеральная кампания, Государственную Думу, где мы точно так же, значит, наших участников специальной военной операции изначально вели, помогали, сопровождали. Вот. Ну и в дальнейшем точно так же планируем активно работать, когда они уже станут законодателями, работая в Нижней Палате Парламента. Поэтому этот фактор, конечно, был очень важным и знаковым.
5: Главные новости дня.
6: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
11: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
6: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
11: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
6: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
12: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нос пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
6: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Полагал Минфин. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
13: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но что я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них, в принципе, тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую, я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, ну, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете, протоколы не дают заверенные, выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня. Меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани. Поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это, то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видели. Вот эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы, честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите. Если захотите увидеть.
3: На радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Криминальные новости.
14: В зоне СВО погиб осужденный за взятки бывший мэр Белгорода и экс-зам губернатора региона Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. Он служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка. В 2023 году чиновника задержали по делу о взятке. Следствие установило, что он получил от главы строительной компании 2 премиальных автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Полежаев признал вину, и в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 36 миллионов рублей и запретил ему работать в органах власти в течение 8 лет. Незадолго до вынесения приговора Полежаев сообщил о заключении контракта с Минобороны для участия в боевых действиях. До уголовного дела Полежаев был заметной фигурой, возглавлял Белгород в 2015-2019 годах, затем стал заместителем губернатора. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева за систематическое невыполнение своих обязанностей. В Туле 2 военных приговорили к 10-12 годам колонии по делу о взятке. Они помогали заключать контракты с Минобороны без отправки на фронт. Осужденных зовут Джавид Базоров и Виктор Курбатов. Военный суд в Туле признал их виновными по 7 эпизодам получения взяток, в том числе в особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд счел смягчающим обстоятельствам участие обоих мужчин в СВО. По версии следствия, Курбатов был сотрудником пункта отбора на военную службу, а Базоров – нештатным помощником. Они вместе с еще 2 неизвестными помогали добровольцам заключать контракты с Минобороны. При этом подписавших документы не отправляли на фронт. Как зовут остальных фигурантов дела, точно неизвестно. Мужчина убил жену и соседа из ревности в Сочи. Он и его 50-летняя супруга были во дворе дома в селе Хлебороб. У пары произошла ссора на почве ревности к соседу. Мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и спину супруге. Она скончалась на месте. Затем ревнивец пошел в соседний двор, и там находился 58-летний мужчина, убил и его. Сразу после жестокой расправы убийца рассказал о произошедшем родственнику. Он уже обратился в полицию. Обвиняемого арестовали. Лишившийся прав пьяный военный сбил ребенка. В Иркутской области автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по тротуару возле школы. Ребенка госпитализировали в реанимацию с множественными переломами шеи и черепа. По словам местных жителей, за рулем находился военнослужащий, которого уже лишили прав за пьяную езду и ДТП. Прокуратура начала проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
16: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. Меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
15: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
17: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
5: Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Москвы очень рада тому, что закончились выборы в Думу, и теперь опять можно стоять в очереди за бензином.
18: Ну что, друзья, выборы закончились. Можно и в очереди за бензином снова стоять, да? Я пока домой ехала, шалела, конечно. 50 километров от МКАДа.
19: Впереди камера.
18: Бензин был только на одной заправке, на Роснефти. Хотя заправок, вы сами знаете, да, натыкано как выжили. Вот. И на Роснефти там очередь часа на 3, наверное. Заехала на нефтемагистраль, еще одна заправка, где есть бензин. Ну, по 105 рублей почти заправила бак. И я, честно сказать, очень рада, что есть нефтемагистраль, которая дает нам возможность заправляться дороже на 30%, но без очереди. А еще я вижу, выборы кончились. И дай бог хотя бы на нефтемагистрали по 105 рублей бензин сохранится.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
19: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
6: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
20: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
6: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
20: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
6: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
20: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
1: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
22: Самара. Какая это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
21: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
23: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
21: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
21: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
25: Он полетел, падает.
21: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
26: Миллион за десятерых детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
0: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
26: Двое выходят, 1000 остаются. Олег Царев о попытке снять санкции с Усманова и Фридмана.
2: Евросоюз в шаге от исключения российских олигархов Усманова и Фридмана из-под санкций. Решение поддержали 26 из 27 стран. Латвия в последний момент заблокировала исключение. Переговоры продолжаются. Ирландия, как нынешний председатель Евросоюза, предложила исключить Усманова и Фридмана, а взамен продлить санкции против остальных. Около 3000 российских физических и юридических лиц сразу на беспрецедентные 36 месяцев. Обычно их пересматривают каждые полгода. За Усманова выступили Франция и Словакия, за Фридмана – Люксембург. Пишут, что Париж добивается снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение 2 граждан Франции в Азербайджане. Обратите внимание, олигархи коррумпируют европейских политиков, невзирая на приличие. Зубами выгрызают себя из-под санкций. И теперь сравните это с бредовыми заявлениями некоторых наших чиновников, министров и депутатов о том, что санкции нам на пользу. Глядя на Фридмана и Усманова, хорошо видно, что совсем не на пользу. А вообще, какой циничный размен. 2 человека получают разморозку личных активов и право въезда в Евросоюз, а 1000 остальных – гарантированные санкции еще на 3 года. Минимум.
26: Красные линии перестали пугать. Z-блок лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
7: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Ни Мальдивы и даже не Сочи. Россиянам предложили патриотический туризм по местам боев в Курской области. В программе поездки – обход подземных командных пунктов. Там в ближайшее время создадут туристические маршруты и музейное пространство, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, изюминкой этого туристического маршрута станут места, где были северокорейские военные.
10: Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно.
8: Планирует ли туристический маршрут в газовой трубе, по которой буквально ползли российские военные до Суджи, пока неизвестно. Местные жители не знают, как реагировать на такую инициативу. Они говорят, вместо того, чтобы финансово помочь отстроить дома, которые были разрушены в течение боевых действий, власти решили пустить деньги на ветер. Никто из местных жителей не верит в то, что кто-то из других регионов России приедет в Курскую область из-за близкого расположения к фронту. В этом году даже регионы в глубоком тылу оказались в опасности из-за постоянных атак. Что говорить уже о приграничном Курске.
11: Охереть, господи!
12: Ну, давай закроем окно, пожалуйста, мама.
27: Это что такое происходит?
12: Мама! О, господи!
21: Практически каждая ночь в Краснодарском крае проходит под звуки сильных хлопков. Сочи до сих пор не могут отойти от атаки, которая произошла несколько дней назад. Очевидцы сообщали о громких взрывах со стороны моря. В результате удара безэкипажных морских катеров в нескольких местах загорелась набережная. Пострадали 8 человек.
4: Таким образом складывается, что только что открыли аэропорт, ну, наверное, пару часов назад. И просто народ в тонусе, в таком. Все, кто как может, вылетает и уезжает, потому что то, что здесь происходит, и то, что здесь происходило ночью, Москва-Внуково. Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Ситуация полный пиздец. По-другому не скажешь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такой просто... огромное количество дыма и, ну, то, что происходит после взрыва. И так сегодня вот Сочи и Сириус прям атаковали. Не едьте и не летите. Тем более с детьми. Тут просто все, кто может, уезжает, выезжает.
21: Провален туристический сезон в этом году и в Крыму. Полуостров почти все лето был без бензина, света и продуктов. По словам военкора, в целом ситуация с безопасностью по всей стране значительно ухудшилась. Дроны ВСУ уже способны преодолевать по 3000 километров и долетать в самые отдаленные населенные пункты России, что еще 5 лет назад казалось немыслимым. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
26: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канал «Архангел» спецназа о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
7: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро в Уфу, сегодня ночью до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
26: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
2: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, система спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
26: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
7: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через 1/2 года случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Ростова-на-Дону поблагодарил учителей и бюджетников за непосредственное участие в выборах в Госдуму.
13: Что, дорогие россияне, поздравляю. Мы выборы проиграли 100%. Я даже не знаю еще, что там вообще, как, сколько подсчетов туда-сюда. Но мы по-любому проиграли. Хочется сказать вот отдельно просто огромное благодарство это молодежи,

0: где-то, да, там, и слышишь в садиках, вот, маленькие зарплаты, премии нету, там, отпуска плохие, там, туда-сюда съездить не можем. А благодаря кому? Благодаря вам. Вы очкуны, которые просто взяли и очередной раз все обо***ли. Просто много слов, которые можно сказать, но вы должны сами все понимать. А зумеры молодцы. Вчера сидел, думал, вот я сначала до этого не любил вас, а сейчас я понимаю, что будущее зависит реально от вас. Вы вообще ничего не боитесь. Я побольше очку, потому что нас с детства этому учили родители. Родители наши дедушки, бабушки учили. Короче, прививали очкунство, так сказать. Так вот и будем жить. Так что будущее благодаря вам, зумер.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! Это «Разбор дня». В российскую политику все чаще заходят люди прямо из окопов. Их ставят в партийные списки, отправляют в региональные парламенты и готовят по специальным кадровым программам. На словах это награда за службу. Но если посмотреть на всю систему целиком, возникает другой вопрос. Почему власть заранее собирает политический класс для страны, которая, похоже, не собирается выходить из военного режима?
3: Знаешь, прежде чем делать такие глобальные выводы, хочется немного включить здоровый скептицизм.
2: Так.
3: Просто первые мысли, когда на это смотришь, неужели это не обычная громкая пиар-акция? Ну, в истории политики использование вот этого образа героя – это же самый старый трюк в мне.
2: Ну да, собрать голоса на горячей теме.
3: Вот именно, собрать голоса, получить нужные проценты на эмоциях перед выборами, а на следующий день просто вернуть управление старым аппаратчиком. Разве это не классическая предвыборная технология?
2: Отличный вопрос, и с него как раз стоит начать. Потому что интуитивно все реально выглядит как такая декоративная благодарность. Но сегодня есть огромный массив данных.
3: Ага.
2: Аналитика прошедших выборов, статистика перемещений по службе, и разбор кадровых программ. И задача этого глубокого разбора – понять по этим цифрам, что вообще происходит. Это разовая акция или прям фундаментальная перестройка элит? В избирательной кампании участвовало почти 200 кандидатов с реальным военным опытом.
3: 200? Ого!
2: Да, 200. И это не какие-то там единичные случаи ради красивой картинки по телевизору. Только от правящей партии шли 76 человек, которые реально прошли зону боевых действий. И аналитики, чьи материалы сейчас активно обсуждаются, обращают внимание на самое важное – куда именно их вставят.
3: В смысле, на какие позиции?
2: Да. Двое людей с военной биографией вошли в первую федеральную пятерку правящей партии.
3: Слушай, первая пятерка – это же не просто строчка в списке. Это прям главная витрина.
2: Точно.
3: Эти позиции традиционно бронируются за, политическими тяжеловесами, за теми, чьи лица буквально продают всю кампанию на национальном уровне.
2: В точку. И в эту витрину поставили военкора Евгения Поддубного и командира морпехов Владислава Головина, который сейчас юнармию возглавляет.
3: Ага. И тут аналитики подчеркивают, что в России идет глобальная смена политического фасада. Вспомни, как политтехнологи лепили идеального кандидата лет 10 назад. Кто это обычно был?
2: Это такой понятный, укорененный в мирной жизни типаж. Главврач областной больницы в белом халате. Или там строгий, но справедливый директор завода.
3: Образ строился вокруг такой концепции крепкого хозяйственника или спасителя социалки.
2: Верно. А теперь, если посмотреть на кампании, идеальный кандидат – это человек в униформе с боевыми наградами. Акцент сместился просто кардинально. И знаешь, что исчезло?
3: Что?
2: Вся дискуссия о налогах, ценах, тарифах ЖКХ, она просто растворилась. Вместо программы кандидату рисуют плакат с позывным и списком ранений.
3: Звучит логично для текущей повестки.
2: Но у меня тут сомнение, хочу тебе его закинуть. Разве избиратель настолько наивен? Если у человека в доме прорвала трубу или закрыли единственную поликлинику в районе, неужели медаль кандидата заставит его об этом забыть?
3: А вот тут начинается самое интересное. Эта механика очень подробно описана в аналитике. Это работает не через забывание проблем, это работает через создание идеального политического щита.
2: Политического щита. Как это выглядит на практике?
3: Представь себе встречу кандидата с избирателями. Приходит возмущенный житель. Он реально агрессивен, он хочет ругаться, потому что автобусы отменили, крыши

0: течет все плохо.
1: Так.
0: А перед ним на сцене сидит человек в орденах, который вернулся с фронта.
1: А, то есть возникает психологический барьер.
0: Абсолютно. Психологически спорить с таким человеком на повышенных тонах про тарифы на воду, ну, крайне некомфортно. И более того...
1: Это еще и опасно сейчас.
0: Вот именно. Анализ риторики показывает, что любую резкую критику в адрес такого кандидата можно, ну, моментально вывернуть как неуважение к его боевым заслугам.
1: Или как предательство.
0: Да, как предательство. В итоге эти новые кандидаты становятся невероятно эффективным инструментом, чтобы наглухо закрыть гражданские провалы власти. Это такая броня, которую, ну, невозможно пробить обычными аргументами про плохой асфальт.
1: Слушай, в одном мосборе это очень метко сравнили с франшизой. Вывеска новая, яркая, вызывает уважение, но если зайти на кухню или там в бухгалтерию, сидит абсолютно тот же самый менеджмент из старой корпорации.
0: Хорошая метафора.
1: И вот если принять, что это щит, возникает логичный вопрос. А кто реально стоит за этим щитом?
0: И что говорят данные о назначениях? Одно дело списки кандидатов – это все-таки фасад, а другое – реальные должности в исполнительной власти.
1: Там есть разбор огромного массива более 1300 конкретных назначений людей с военным опытом в органы власти.
0: 1300? Прилично.
1: Да, цифра большая. И здесь картина, ну, просто кардинально расходится с публичным мифом. Вот много же говорят про программу «Время героев», про жесточайший отбор, про социальный лифт для простых парней.
0: Угу, по телевизору это постоянно крутят.
1: Но знаешь, что выясняется при детальном анализе биографии тех, кто реально получает высокие кресла?
0: Ну, я так догадываюсь, что среди них не так много рядовых штурмовиков без высшего образования.
1: Почти у половины новых назначенцев уже был серьезный чиновничий, номенклатурный или силовой опыт до того, как они оказались на фронте. Аналитики прямо называют это двойной системой. Наверх к реальным рычагам управления в мэрии и в министерство идут бывшие чиновники, муниципальные депутаты и люди с нужными связями.
0: Ага, то есть для них фронт стал просто мощным турбоускорителем их старой номенклатурной карьеры.
1: Именно. Они и так отлично понимают, в какие кабинеты заходить, как бюджеты пилить, согласовывать и как бумажки заполнять.
0: Ну да, да, система своих не бросает. А что же тогда остается тем самым рядовым военнослужащим, ну, реальным парням из окопов, которых как раз на плакатах печатают?
1: Им, согласно сухой статистике, назначение отводит, ну, совершенно другой низовой уровень.
0: Это какой?
1: Патриотическое воспитание в школах, руководство ветеранскими организациями, уроки мужества.
0: Символические должности.
1: Да, чисто символические должности без доступа к распределению реальных бюджетов и ресурсов.
0: Знаешь, если посмотреть на это политологически, звучит как злая ирония. Красивый миф о таком независимом представительстве ветеранов во власти просто рассыпается при первом же столкновении с цифрами.
1: Угу.
0: Получается, это строго управляемая, отфильтрованная кадровая колонна. Старая бюрократия никуда не уходит.
1: Она просто переодевается.
0: Да, отправляя часть своих за новыми строчками в резюме, а потом добавляет к себе удобных, кристально лояльных исполнителей из числа младших командиров. И все это, чтобы легитимизировать правление, убедить общество, что власть по-прежнему имеет моральное право руководить. Что такое вообще повседневная работа депутата?
1: Ну, это голосование по законам.
0: Не просто голосование. Это чтение 500-страничных поправок в налоговый кодекс. Это тонкости муниципального жилищного права, распределение субсидий, работа с кадастровыми реестрами.
1: Звучит жутко скучно.
0: Вот, фронт учит мгновенно исполнять приказы и действовать в реальности, где четко понятно, вот свои, а вот чужие. А гражданское управление – это бесконечный, вязкий поиск компромиссов, согласование интересов разных групп.
1: И вот тут статистика показывает гениальный по своей циничности механизм контроля.
0: Так.
1: К каждому такому яркому кандидату, который приходит из окопа прямо в кресло депутата, прикрепляют опытного аппаратчика.
0: Типа старшего товарища.
1: Да, это может быть министр регионального правительства, действующий губернатор или просто партийный юрист. И что происходит? Дальше. Человек, который совершенно не знает, как устроено гражданское управление изнутри, оказывается в, ну, тотальной информационной и юридической зависимости от этого куратора.
0: А то есть реальные тексты законов, поправки, юридические заключения – это все пишут старые бюрократы?
1: Абсолютно.
0: И здесь кроется, ну, главный парадокс, на который указывают данные. Общество, голосуя за этих людей, ждало искренности. Ожидалось, что придут люди, которые не боятся резать правду-матку в лицо начальству, защищать простых людей. людей.
1: Ага, такой образ Робин Гуда.
0: Да, да. А по факту выстраивается механизм, который производит абсолютно послушных исполнителей. Эти люди делают парламенты еще более однородными.
1: Почему?
0: Потому что они чувствуют себя обязанными.
1: Это тоже.
0: Они смертельно боятся пойти против партии, которая буквально за руку провела их через выборы.
1: Которая дала статус, представила наставника.
0: Плюс армейская привычка, наверное.
1: Обязательно.
0: Накладывается жесткая фракционная дисциплина и привычка не обсуждать приказы командира. Если куратор говорит, что бюджет нужно принять вот в таком виде, значит, так надо, так приказали.
1: И это идеальный момент, чтобы перевести наш разговор на уровень обычного человека.
0: Давай.
1: Почему тот, кто слушает этот разбор по пути на работу или там за утренним кофе, должен вообще заботиться о том, как голосуют какие-то новые депутаты? Какое это имеет отношение к повседневной реальности обычных граждан?
0: Самое прямое. Давай разберем это на примере принятия бюджета. Про это очень много пишут аналитики. Бюджет — это всегда игра с нулевой суммой.
1: Ну, то есть, если где-то прибыло, где-то убыло.
0: Именно. Деньги на безопасность всегда конкурируют с деньгами на гражданские нужды. На больницы, новые автобусы, ремонт очистных сооружений. И вот представь, региональный парламент, который решает, куда направить дополнительные средства.
1: Угу.
0: Как будет голосовать депутат, который только что вернулся с фронта?
1: Но, судя по исследованиям, он физически и психологически не сможет проголосовать против увеличения военных расходов.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
4: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
3: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
4: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Берженяй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
3: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
5: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
3: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
6: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
3: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
5: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
3: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И, судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. ГАЗ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону эмоционально обратилась к местным властям, обвинив их в бездеятельности в вопросе защиты населения города от атак украинских беспилотников.
10: Обращение к властям нашего города. К властям города Ростова-на-Дону. Не потому, что мне страшно то, что было сегодня ночью, а я не знаю, куда этот рилс сейчас мой зайдет. Я уже говорила, что я в своем блоге буду эти темы поднимать. Мне никто не заткнет. Я никуда не уезжаю. Как видите, я нахожусь у себя в городе на своем районе, в котором прожил сегодня полный пи***. Дорогие власти, вы хотите, чтобы мы шли на выборы? И вот скажите мне, пожалуйста, ростовские власти, за кого голосовать? Вы за последние полгода что сделали для того, чтобы защитить свой народ? Вам уже все пишут заявки, все, включите сирены. Их летело сотни сегодня. Вы почему не включаете сирены? Почему мы вот так с соседями сидим? Почему вы не ездите ночью по городу? Вы же депутаты. Где вы шкеритесь все в это время? Где вы все глаз народа? А знаете, кто глаз народа? Мы народ. Мы народ должны решать, что вам правительству делать, где находиться и кому быть у власти. Мы за вас голосуем. Так за кого нам голосовать, если вы до сих пор не включите сирены? Включите вы эти гребаные сирены. Я сегодня бегала, стучала по соседям, будила их вместо того, чтобы думать о своей жизни, о жизни своего мужа, о жизни собаки, двух кошек, еще помимо этого. Я еще бегала по этажу, будила по полчаса соседей, чтобы они выходили, уходили от окон. Потому что его могут сбить в любой момент и просто... Они, понятно, они не к нам в дом летят, это понятное дело. Мы им нафиг не нужны. Но обломки, или как он там собьется с этого своего Wi-Fi, или еще что, сами знаете. А вы где, ваш голос где среди всего этого? Вы что, все? Защитите нас, пожалуйста, наш город. Защитите нас. Пусть мы не спим по ночам. Пусть половина города больше идет в 7 утра на работу. Ну пусть мы выходим в укрытие, в подвалы, между у себя в коридорах ночуем. Включайте сирену, как в Сочи, как в других городах.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
12: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
11: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
13: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
11: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
11: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Военный блогер Максим Калашников о нанесении регулярных ударов российскими военными по гражданским объектам и жилым домам на Украине.
15: Помните кадры ударов по Киеву? Ревет все, отверсток падают ракеты. Бах-бах-бах. А вы куда начальство Российской Федерации в Киеве били? А вы куда со всеми этими пожарами, ударами, картинами в Киеве били? По полумертвым заводам типа Артема, но заодно задевая жилую постройку, мы все видели, как там плачут родители, у которых там под завалами дети остались, обычные кияне. По всяким сараюшкам, да? Вот по торговым складам бьете, да, по большегруз стоянкам большегрузных автомобилей, эти логистические центры, там прочее, прочее. Огромные жертвы и разрушения. Да, далеко пойдет это. Я понимаю, чем завершится война, когда, так сказать, Киев избьет же каждое третье жилое многоэтажное здание, там повреждено, там действительно люди пострадали. Вот вы, вместо того, чтобы бить по центрам принятия решений, вот сейчас вы пытаетесь, я имею в виду начальство российское, вы пытаетесь вымораживать простых людей на Украине, да, там, лишаете их тепла, света, вот, особенно зимой, вот, по Одессе моей родной до боли ударили по ТЭС, без света там стоит. Понятно, что чтобы Одесса опять померзла зимой. Вы что считаете, что от того, что одесситы будут мерзнуть, и даже там рядовые харьковчане, что-то изменится? Но у меня нет никаких иллюзий насчет того, как ведется эта война со стороны нашего начальства. А главное, чем она закончится. Кончится она очень-очень тяжелым кризисом Российской Федерации.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
16: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает сравнений. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
2: Главные новости дня.
11: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
17: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
11: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
18: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
11: Мощность московского НПЗ – 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион – Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
19: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
11: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
22: Увы и ах,
0: Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. И это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО – военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы, метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача – постоянно вот эту напряженность сохранять.
21: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
1: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
20: Радиолента. Прямая речь.
9: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
22: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили. Со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не или он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь. Вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте закидайте меня там тапками.
20: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
5: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
4: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
6: Слева слышу, вон там стреляют.
23: Опять завод, там мы так все...
4: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
4: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
25: Он полетел, падает.
4: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
26: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
27: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
26: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
27: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
3: Всем привет, это «Разбор дня». Российскую школу за последние годы сильно перестроили, и особенно заметно это по урокам безопасности. Раньше там больше говорили о дороге, конфликтах, первой помощи, стрессе и других вещах, с которыми ребенок сталкивается в обычной жизни. Теперь все больше времени занимают военная подготовка, оружие, тактика и беспилотники. Получается простой вопрос, почему школьнику все важнее уметь держать автомат, но все меньше времени остается на то, что может пригодиться ему каждый день. Сегодня разберем, как изменилась программа до и после начала войны и что именно из нее пришлось потеснить.
7: Вообще, чтобы реально понять всю глубину этих изменений, стоит взглянуть на школьное расписание. Знаешь, не как на какой-то скучный список уроков в дневнике, а как на физическое пространство.
3: С очень жесткими границами.
7: Да, именно. Это пространство, оно же абсолютно не резиновое, оно строго лимитированное. И вот как раз изучение этих рамок показывает реальную картину.
3: Само название предмета сменилось с привычного ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Но смена вывески – это, как говорится, лишь вершина айсберга. Главный механизм спрятан именно в распределении времени.
7: Угу.
3: Вот смотри, общий объем предмета остался неизменным. На 2 года обучения, допустим, для 8-9 классов или 10-11 выделено ровно 68 часов. И смотри, с сентября 2026 года ровно половина, то есть 34 часа официально отдана военной подготовке.
7: Цифра может казаться немного абстрактной, пока не сравнишь ее с тем, что было раньше.
3: Да, контраст там колоссальный.
7: Еще в федеральной программе, которая действовала в 2025 году, военный модуль в старшей школе занимал, кажется, всего 12 часов.
3: Да, 12. А для 8-9 классов и вовсе 9 часов.
7: Вот. То есть произошел скачок с 9 часов до 34. И все это внутри того же самого жесткого лимита в 68 часов.
3: Да. Это чистая игра с нулевой суммой. Чтобы разместить вот эту новую массивную конструкцию, ровно 25 часов пришлось просто забрать у других тем.
7: А обязательно ли это означает, что гражданские темы прямо исчезли? Темы про бытовые пожары, правила дорожного движения, ту же первую помощь, они ведь номинально остались в документах.
3: На бумаге-то остались, да.
7: Вот. Так ли вообще критично само количество часов, если тематический костяк повседневной безопасности все равно присутствует? Грамотный педагог может дать базу и за меньшее время. Разве нет?
3: Понимаешь, проблема кроется в огромной разнице между реальной оптимизацией и жесточайшим уплотнением. Возьмем 8 класс.
7: Так, 8 класс, 14-летние подростки.
3: Да. Из 34 часов 21 урок посвящен исключительно армии.
7: 21 урок из 34. Это же почти 2/3 всего годового времени на этот предмет. И как именно распределяется все это время?
3: О, там все очень подробно. Подросткам детально объясняют устройство автомата Калашникова АК-74. Потом идет снайперская винтовка Драгунова. А затем отдельный полноценный урок, полностью посвящен ручным гранатам.
7: Ну подожди, про взрывоопасные предметы рассказывать ради безопасности – это нормально, чтобы ребенок на улице ничего не трогал.
3: Там не просто концепция граната обсуждается. Требуется изучать конкретные боевые модели – РГД-5, Ф-1, РГО, РГН.
7: Серьезно? 4 разные модификации гранат в 8 классе?
3: Именно. Дальше идут мины-ловушки, строевая подготовка и основы тактики.
7: Слушай, ну это очень показательный момент. Одно дело – базовая безопасность. Совершенно другое – требовать отличать наступательную гранату РГД-5 от оборонительной Ф-1, знать там радиус разлета осколков, типы запалов. Это же уже не безопасной жизнедеятельности. Это какая-то чистая военно-учетная специальность, которую просто спускают на уровень 14-летних детей.
3: Абсолютно. И знаешь, в старшей школе в 10 классе эта динамика становится еще более плотной.
7: Куда уж плотнее.
3: Там подростки проходят 24 военных урока просто подряд. Больше 2/3 учебного года предмет сфокусирован только на одном – оружие, боевые робототехники.

0: обязательный контекст.
1: То есть?
0: Ну смотри, на уроках труда или там информатики беспилотник действительно рассматривается через инженерию.
1: Ну да, аэродинамика, сборка.
0: Программирование полетного задания и все такое. Но в курсе ОБЗ дроны интегрированы в очень жесткую связку с армейской тактикой, с минно-взрывными заграждениями и разведкой.
1: А, то есть меняется сам фокус восприятия этого инструмента.
0: Именно. Беспилотник там рассматривается исключительно как боевая система. Но вот согласись, изучать квадрокоптер, чтобы понимать принципы красивой видеосъемки, и изучать его сразу после темы про радиационную защиту и прямо перед темой, как правильно копать окопы, это же формирует, ну, совершенно разные нейронные связи в голове.
1: Да уж, контекст действительно определяет вообще все. Если квадрокоптер стоит в расписании между разборкой автомата и установкой мин, он неизбежно воспринимается как элемент вооружения, тут не поспоришь. В программе же, наверное, прямо прописаны такие задачи.
0: Да, черным по белому. Разведка местности и сброс грузов.
1: Ого. Ну ладно, давай тогда вернемся к той самой оптимизации, про которую я спрашивала в начале.
0: Давай.
1: Если половину времени забрала вот эта армейская подготовка, как именно ужалась гражданская безопасность? Куда делись все эти темы, которые касаются обычной жизни?
0: Ну вот как раз здесь и проявляется колоссальная разница между тем, что тема просто есть где-то в методичке, и тем, что на нее выделен реальный урок.
1: Так, и что порезали?
0: Ну, возьмем правила дорожного движения. У десятиклассников на весь этот транспортный блок теперь остается всего три урока.
1: Всего три урока? На все ПДД, самокаты, велосипеды, перекрестки.
0: Ага. Но самый яркий маркер – это ситуация с психологией и конфликтами.
1: О, раньше этому уделялось довольно много внимания, если смотреть на старые стандарты.
0: Да, в старшей школе был целый 7-часовой модуль, посвященный безопасности в социуме.
1: Это довольно много.
0: Там подробно разбирали травлю, вербальную агрессию, всякие психологические манипуляции, поведение в толпе и методы саморегуляции при сильном стрессе.
1: А сейчас?
0: А теперь слова «стресс» и «конфликт» формально просто остались в итоговых требованиях. То есть школьник по документам должен все это знать и уметь. Но отдельных уроков для разбора этих ситуаций почти не предусмотрено.
1: Как это? А куда их впихнули?
0: Так. Всю эту сложнейшую психологию попытались втиснуть в один единственный общий час про межличностное общение аж в 11 классе.
1: Слушай, но справедливости ради, кто-то может сказать, что 16-летние подростки и так прекрасно знают, как переходить дорогу.
0: Ну-ну.
1: Но они же годами ездят на общественном транспорте. Возможно, тратить кучу времени на ПДД в 10 классе реально нерационально.
0: Да и про конфликты в интернете они знают порой намного больше, чем авторы школьных учебников.
1: Знаешь, знать правила в теории и уметь действовать в критической ситуации – это абсолютно фундаментально разные вещи.
0: Ну да, теория без практики.
1: Тут вступают в игру разницы между декларативной памятью, когда человек просто помнит какой-то факт, и процедурной памятью, то есть реальным навыком.
0: Угу.
1: Одно дело в конце урока за 10 минут так мимоходом сказать, что при буллинге нужно искать помощь, а на агрессию отвечать спокойно.
0: Ну да, звучит легко. А совсем другое — посвятить этому два полноценных занятия с ролевыми играми, разобрать реальные сценарии жизни класса, ну там отработать интонации и паттерны поведения.
1: В момент панической атаки, внезапной давки или тем более автомобильной аварии когнитивные функции просто снижаются до нуля.
0: Вот именно.
1: Теоретические знания из какой-то там 10-минутной лекции просто не успевают подгрузиться в мозг.
0: Да. Навык поведения в экстренной ситуации формируется только через практику.
1: Угу.
0: Вот если для того, чтобы научиться собирать автомат вслепую или правильно накладывать турникет, системе кажутся необходимыми макеты, тренажеры, постоянные повторения и десятки часов, то почему считается, что для оказания первой помощи при ДТП достаточно просто беглого упоминания?
1: Да уж, двойные стандарты.
0: Любая практика требует так называемого защищенного времени в расписании. И вот этого защищенного времени гражданским темам теперь просто катастрофически не хватает.
1: Выходит, что материал просто пробегают по верхам, но чтобы галочку в журнале поставить. Но ведь изменения-то не ограничиваются только рамками обычных уроков по 45 минут.
0: О, конечно, нет. Вся эта система выходит далеко за пределы школьных стен, в логистику, в инфраструктуру и в кадровые решения.
1: Да, я слышала.
0: 34 часа в классе – это только часть картины. Введены обязательные отдельные учебные сборы.
1: Это как выезды на полигон?
0: Типа того. Для восьмого

0: класса это 3 дня, то есть плюс еще 17 часов к программе, а для 10 класса 5 дней. Это добавляет еще 35 часов непрерывных сборов.
1: 35 часов? Слушай, это же полноценная рабочая неделя взрослого человека, и она полностью посвящена военной симуляции?
0: Да.
1: И тут возникает, наверное, самый сложный вопрос. А кто все это ведет? Ну, обычный школьный педагог, который годами рассказывал, как пользоваться огнетушителем, как ориентироваться по мху в лесу или там накладывать шину, он же вряд ли обладает глубокими знаниями в современной тактике ведения боя.
0: Или в управлении боевыми FPV-дронами, да, кадровая трансформация, она вообще одна из самых масштабных сейчас.
1: И как это решается?
0: Государство активно привлекает и переобучает ветеранов войны для работы в школах. Летом 2026 года официально сообщалось о 170 таких специалистах.
1: Они прошли педагогическую подготовку?
0: Да, прошли переподготовку, и многие из них сразу были трудоустроены. Понятно, что в масштабах огромной страны этого числа недостаточно, поэтому большинству обычных учителей приходится в срочном порядке проходить курсы повышения квалификации.
1: Слушай, появление людей с реальным боевым опытом в школьных классах, это же поднимает огромный вопрос о психологии и вообще педагогике.
0: Абсолютно.
1: Разница между нахождением в зоне конфликта и обучением 15-летних подростков, она же просто астрономическая.
0: 100%.
1: Одно дело обладать жестким опытом выживания, и совершенно другое – уметь экологично и безопасно адаптировать этот тяжелый травматичный опыт для детской психики. Ну, не каждый профессионал своего дела может стать хорошим учителем.
0: И плюс ко всему встает еще и вопрос физической безопасности. Такое огромное количество практических занятий с макетами оружия, учебными гранатами, запуск дронов. Это же требует идеальной дисциплины.
1: Ну да, и четких протоколов, и специальной инфраструктуры.
0: Вот. И именно инфраструктура обнажает проблему колоссального неравенства школ в стране.
1: А, ну да. Крупный лицей где-нибудь в центре мегаполиса может позволить себе новые кабинеты, какие-нибудь там очки виртуальной реальности для пилотирования, электронные тиры.
0: Да-да, выезды в современные учебные центры.
1: А небольшая сельская школа, где зачастую вообще один учитель ведет несколько предметов, ютясь в старом здании, они же будут справляться с теми же федеральными требованиями совершенно иначе?
0: Зачастую с помощью старых деревянных макетов автоматов и выцветших плакатов из 90-х.
1: То есть федеральная программа едина на бумаге, но качество и безопасность этих занятий на местах будут кардинально отличаться?
0: Именно. И вот, если собрать все эти элементы воедино. Математику часов, вытеснение гражданской психологии, введение этих пятидневных сборов и кадровые перестановки. Вырисовывается предельно четкая картина того, как система образования видит будущее.
1: Ну, расписание — это же не просто таблица на стене кабинета.
0: Да, это язык.
1: Школьная программа, она же всегда пытается как-то смоделировать будущую жизнь и подготовить к ней. И выделяя такие приоритеты в расписании, система транслирует четкую иерархию угроз.
0: И когда половина времени предмета, который вообще-то отвечает за безопасность жизнедеятельности, выделяется чисто на военные дисциплины, расписание предельно четко обозначает главный с точки зрения системы риск в жизни этого человека.
1: Хотя парадокс в том, что повседневная безопасность, она же абсолютно универсальна.
0: Да.
1: Абсолютно любой подросток каждый день становится участником дорожного движения. Любой может столкнуться с агрессией на улице, с тяжелой эмоциональной травлей в интернете, с бытовым пожаром.
0: Или с необходимостью оказать экстренную первую помощь родственнику до приезда скорой. А вот военные знания, они имеют довольно узкую, ну, специфическую область применения.
1: И все же в той версии реальности, которая сейчас выстраивается в России через образовательные стандарты, вероятность оказаться в зоне вооруженного конфликта оценивается буквально так же высоко, как вероятность попасть в автомобильную аварию.
0: Да, государство официально называет одной из ключевых задач курса готовность к военной службе.
1: То есть то, что раньше было факультативом для каких-нибудь кадетских классов или тех, кто осознанно выбирал пойти в военное училище, теперь стало базовым, обязательным знанием для каждого школьника в стране.
0: Такое смещение фокуса на масштабные государственные угрозы неизбежно размывает границы индивидуальной безопасности ребенка.
1: Это точно.
0: Если 34 часа в классе плюс 35 часов на сборах уходят на подготовку к глобальному конфликту, ну, времени и ресурса на то, чтобы научиться защищаться защищать свои личные повседневные границы просто не остается.
1: Иерархия рисков оказывается полностью перевернутой вверх дном. Когда подросток видит, что на изучение тактики гранат выделяется больше 20 уроков, а на психологическое здоровье и способы справляться со стрессом всего один, он усваивает урок, который даже не нужно проговаривать вслух учителю. Важность любой проблемы в обществе измеряется исключительно тем временем, которое на нее готовы потратить взрослые.
0: Да, это не просто изменение программы, это изменение самой философии безопасности. Подведем итог разбора. Школа все еще учит детей математике, биологии, литературе и физике. Но внутри программы безопасности приоритеты заметно изменились. В военной подготовке дали намного больше времени, а привычные темы, связанные с обычной жизнью, стали занимать меньше места. В итоге ребенка все подробнее готовят к ситуации, где ему понадобится оружие, тактика и дроны. Но гораздо реже спрашивают, что ему понадобится, чтобы справиться с травлей, конфликтом, тревогой или опасной ситуацией на дороге. И это, пожалуй, самый важный вывод. Война меняет школу не только через форму, разговоры и символы, но и через само расписание. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса.
4: Тише.
3: Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
3: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
6: Все в дыму.
3: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ. Суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
4: Руслан, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
3: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
7: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
2: Главные новости дня.
3: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
8: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
3: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
9: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот делать, разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
3: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
3: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падела и катка вернули платную парковку.
11: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр. А не центр развлечения мажором. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падел играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
2: На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
14: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
13: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
14: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
15: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда это часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
3: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
16: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения. Ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами.
3: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
16: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
3: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и 2 сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких «оплатите сами, а потом разберемся». Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
13: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел» спецназа о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
14: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу. Сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
13: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
18: Наша 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
13: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
14: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
19: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
20: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
21: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
22: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Z-военблогер Юрий Подоляка о том, что разговоры о важном в школах, в том виде, в котором они существуют, это все пустая трата времени.
23: Понимаете, в чем проблема? В нынешнем виде разговоры о важном, как я считаю, бесполезны. Более того, это не только я так считаю. Так считают подавляющее большинство учителей. Более того, так считают подавляющее большинство руководителей регионов, с которыми я это обсуждаю. К сожалению, хорошая идея была выхолощена абсолютно глупейшим ее исполнением в качестве обязаловки. Без души, без жара в сердце вводить разговор о важном не имеет никакого смысла. К сожалению, так как это исполняется, это все не имеет смысла.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
0: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Когда гигантские звезды исчерпывают свое термоядерное топливо, они оставляют после себя жуткие космические кладбища, наполненные остывающими белыми карликами и мертвыми пульсарами. Вокруг этих плотных звездных останков в кромешной тьме вращаются растерзанные обломки планет, образуя настоящие некрологи вселенского масштаба. Мы привыкли восхищаться рождением новых миров, но сегодня заглянем в бездну их пугающего конца. Астрофизики из Британского университета Варвика под руководством профессора Бориса Гайкевича детально изучили спектральный состав света, идущих от белых карликов, таких как знаменитая мертвая звезда Ван Маанена. Исследователи обнаружили в атмосферах этих светил следы тяжелых элементов – кальция, магния и железа, что доказывает, мертвые звезды буквально заживо пожирают уцелевшие планеты своей Солнечной системы. Процесс этот выглядит как медленное гравитационное удушение, когда некогда цветущие миры разрываются приливными силами на раскаленные потоки каменной крошки и падают на раскаленный звездный труп. В это время астрономы фиксируют странные мерцания, похожие на предсмертные конвульсии поглощаемых планетных систем. Среди уфологов и любителей космической конспирологии бывает и такая популярна дикая теория о том, что развитые цивилизации прошлого специально прятали свои космические станции на орбитах белых карликов, используя их мощнейшее магнитное поле как естественный щит и источник энергии. Писатель-фантаст и популяризатор науки Сергей Лукьяненко часто размышлял в своих эссе о том, что мертвые пульсары могут быть гигантскими маяками древних цивилизаций, передающих во Вселенную зашифрованные предупреждения о конце времен. Однако академическая наука сурово развенчивает эти фантастические мифы. Доктор астрономии Джеймс Кинкерти из НАСА подчеркивает, что все ритмические радиоимпульсы и странные колебания яркости мертвых звезд имеют исключительно физическую природу, объясняемую квантовой механикой вырожденного электронного газа. Ну и мощнейшие индукции вращающихся магнитных полей, конечно, куда же без этого. Никаких разумных сигналов или инопланетных мегаструктур в этих звездных некрополях нет. Хотя от этого космическая реальность не становится менее зловещей. Ведь через несколько миллиардов лет наше собственное Солнце превратится в такой же холодный и одинокий белый карлик, обрекая Землю на вечное забвение в ледяном космосе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, Подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 23 сентября. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Сол. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Сол – это руна солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Сол, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями, понимаете? И только с любовью в душе, ни больше, ни меньше. В отношениях Соул – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соул осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно – это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом, вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
2: Радиолента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова предложила детям в дошкольных заведениях рисовать будущих братьев и сестер, чтобы побудить родителей рожать.
4: Есть один ребенок в семье, то почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку, принести этот рисунок своим родителям? Что вот я хочу, вот я ребенок визуализирует своего будущего братика или сестренку. По-моему, Лариса как раз нам про это рассказала, что она в садике это рисовала. И ну вот мне кажется, что много-много есть таких интересных интересных сейчас идей и для старших школьников, и даже вот для деток садиковского возраста, когда можно поговорить о семейных ценностях.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
7: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
5: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
7: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Берженяй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
5: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки – в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
14: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
5: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
14: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1990-х.

0: особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
1: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
0: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе

0: сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И, судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление. Смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО. Финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет будущим числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖПХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
3: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выесть остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
3: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
3: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о результатах партии на выборах в Государственную Думу.
7: То, что касается участников специальной военной операции, у нас это будет порядка 86 человек, поэтому это вот такой, если мы говорим про Государственную Думу, это такой, ну, как бы серьезный вклад, плюс у нас два еще молодогвардейца, значит, которые точно так же победили в этой избирательной кампании, получат мандаты. Но это пока мы говорим о предварительных результатах, еще раз оговариваюсь. Но тем не менее уже мы все-таки видим, что эти мандаты будут получены. И, конечно, председатель партии об этом говорил. Этот фактор, он очень важен, и мы об этом постоянно говорили, об этом говорил президент Российской Федерации на нашем 22-м съезде партии. И вот каждый год в единый день голосования мы показываем, что у нас достаточно большое количество ветеранов, участников специальной военной операции, получают мандаты, значит, получают партийные билеты. Мы помогаем им становиться вначале кандидатами, а потом депутатами в разные уровни власти, региональные, административные центры, наши муниципалитеты. Ну и вот теперь большая такая федеральная кампания, Государственную Думу, где мы точно так же, значит, наших участников специальной военной операции изначально вели, помогали, сопровождали. Вот. Ну и в дальнейшем точно так же планируем активно работать, когда они уже станут законодателями, работая в нижней палате парламента. Поэтому этот фактор, конечно, был очень важным и знаковым.
1: Главные новости дня.
3: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
8: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
3: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Что Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
8: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
3: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нос пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, бюджет будет очень и очень неприятный.
3: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагал Минфин. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
10: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. Прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них, в принципе, тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую, я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете, протоколы не дают заверенные, выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня. Меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани. Поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это, то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видели. Вот эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы, честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите. Если захотите увидеть.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Криминальные новости.
11: В зоне СВО погиб осужденный за взятки бывший мэр Белгорода и экс-зам губернатора региона Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. Он служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка. В 2023 году чиновника задержали по делу о взятке. Следствие установило, что он получил от главы строительной компании два премиальных автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Полежаев признал вину, и в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 36 миллионов рублей и запретил ему работать в органах власти в течение 8 лет. Незадолго до вынесения приговора Полежаев сообщил о заключении контракта с Минобороны для участия в боевых действиях. До уголовного дела Полежаев был заметной фигурой, возглавлял Белгород в 2015-2019 годах, затем стал заместителем губернатора. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева за систематическое невыполнение своих обязанностей. В Туле двух военных приговорили к 10-12 годам колонии по делу о взятке. Они помогали заключать контракты с Минобороны без отправки на фронт. Осужденных зовут Джавид Базоров и Виктор Курбатов. Военный суд в Туле признал их виновными по 7 эпизодам получения взяток, в том числе в особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд счел смягчающим обстоятельствам участие обоих мужчин в СВО. По версии следствия, Курбатов был сотрудником пункта отбора на военную службу, а Базоров – нештатным помощником. Они вместе с еще двумя неизвестными помогали добровольцам заключать контракты с Минобороны. При этом подписавших документы не отправляли на фронт. Как зовут остальных фигурантов, дело точно неизвестно. Мужчина убил жену и соседа из ревности в Сочи. Он и его 50-летняя супруга были во дворе дома в селе Хлебороб. У пары произошла ссора на почве ревности к соседу. Мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и спину супруге. Она скончалась на месте. Затем ревнивец пошел в соседний двор, и там находился 58-летний мужчина, убил и его. Сразу после жестокой расправы убийца рассказал о произошедшем родственнику. Он уже обратился в полицию, обвиняемого арестовали. Лишившийся прав пьяный военный сбил ребенка. В Иркутской области автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по тротуару возле школы. Ребенка госпитализировали в реанимацию с множественными переломами шеи и черепа. По словам местных жителей, за рулем находился военнослужащий, которого уже лишили прав за пьяную езду и ДТП. Прокуратура начала проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
13: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
12: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
14: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Москвы очень рада тому, что закончились выборы в Думу, и теперь опять можно стоять в очереди за бензином.
15: Ну что, друзья, выборы закончились. Можно и в очереди за бензином снова стоять, да? Я пока домой ехала, шалела, конечно. 50 километров от МКАДа. Бензин был только на одной заправке, на Роснефти. Хотя заправок, вы сами знаете, да, натыкано, как выжили. Вот. И на Роснефти там очередь часа на 3, наверное. Заехала на нефтемагистраль, еще одна заправка, где есть бензин. Ну, по 105 рублей почти заправила бак. И я, честно сказать, очень рада, что есть нефтемагистраль, которая дает нам возможность заправляться дороже на 30%, но без очереди. А еще я вижу, выборы кончились. И дай бог, хотя бы на нефтемагистрали по 105 рублей бензин сохранится.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
17: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – $30-40 тысяч. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
18: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
17: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
19: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
17: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
19: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
17: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
19: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
17: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
20: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
21: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
20: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
22: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
20: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, которое входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
2: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
20: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
4: Он полетел, падает.
20: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
23: Миллион за десятерых детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
24: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
23: Двое выходят, тысячи остаются. Олег Царев о попытке снять санкции с Усманова и Фридмана.
25: Евросоюз в шаге от исключения российских олигархов Усманова и Фридмана из-под санкций. Решение поддержали 26 из 27 стран. Латвия в последний момент заблокировала исключение. Переговоры продолжаются. Ирландия, как нынешний председатель Евросоюза, предложила исключить Усманова и Фридмана, а взамен продлить санкции против остальных. Около 3000 российских физических и юридических лиц сразу на беспрецедентные 36 месяцев. Обычно их пересматривают каждые полгода. За Усманова выступили Франция и Словакия, за Фридмана – Люксембург. Пишут, что Париж добивается снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение двух граждан Франции в Азербайджане. Обратите внимание, олигархи коррумпируют европейских политиков, невзирая на приличия. Зубами выгрызают себя из-под санкций. И теперь сравните это с бредовыми заявлениями некоторых наших чиновников, министров и депутатов о том, что санкции нам на пользу. Глядя на Фридмана и Усманова, хорошо видно, что совсем не на пользу. А вообще, какой циничный размен. Два человека получают разморозку личных активов и право въезда в Евросоюз, а тысячи остальных – гарантированные санкции еще на 3 года. Минимум.
23: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
0: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав, железобетонных гарантий, неприменения оного. Красных линий просто нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Не Мальдивы и даже не Сочи. Россиянам предложили патриотический туризм по местам боев в Курской области. В программе поездки – обход подземных командных пунктов. Там в ближайшее время создадут туристические маршруты и музейное пространство, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, изюминкой этого туристического маршрута станут места, где были северокорейские военные.
8: Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно.
7: Планирует ли туристический маршрут в газовой трубе, по которой буквально ползли российские военные до Суджи, пока неизвестно. Местные жители не знают, как реагировать на такую инициативу. Они говорят, вместо того, чтобы финансово помочь отстроить дома, которые были разрушены в течение боевых действий, власти решили пустить деньги на ветер. Никто из местных жителей не верит в то, что кто-то из других регионов России приедет в Курскую область из-за близкого расположения к фронту. В этом году даже регионы в глубоком тылу оказались в опасности из-за постоянных атак. Что говорить уже о приграничном Курске.
9: Охереть, господи!
10: Ну, давай закроем окно, пожалуйста, мама.
26: Это что такое происходит?
7: Практически каждая ночь в Краснодарском крае проходит под звуки сильных хлопков. Сочи до сих пор не могут отойти от атаки, которая произошла несколько дней назад. Очевидцы сообщали о громких взрывах со стороны моря. В результате удара безэкипажных морских катеров в нескольких местах загорелась набережная. Пострадали 8 человек.
27: Таким образом складывается, что только что открыли аэропорт, ну, наверное, пару часов назад. И просто народ в тонусе, в таком. Все, кто как может, вылетает и уезжает, потому что то, что здесь происходит, и то, что здесь происходило ночью, Москва-Внуково. Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Ситуация полный пиздец. По-другому не скажешь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такой просто... огромное количество дыма и, ну, то, что происходит после взрыва. И так сегодня вот Сочи и Сириус прям атаковали. Не едьте и не летите. Тем более с детьми. Тут просто все, кто может, уезжает, выезжает.
7: Провален туристический сезон в этом году и в Крыму. Полуостров почти все лето был без бензина, света и продуктов. По словам военкора, в целом ситуация с безопасностью по всей стране значительно ухудшилась. Дроны ВСУ уже способны преодолевать по 3000 километров и долетать в самые отдаленные населенные пункты России, что еще 5 лет назад казалось немыслимым. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
23: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел» спецназа на лете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
0: налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу. Сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
23: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
25: Наша 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой и специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
23: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
0: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Житель Ростова-на-Дону поблагодарил учителей и бюджетников за непосредственное участие в выборах в Госдуму.
11: Что, дорогие россияне, поздравляю. Мы выборы проиграли 100%. Я даже не знаю еще, что там вообще, как, сколько подсчетов туда-сюда. Но мы по-любому проиграли. Хочется сказать вот отдельно просто огромное благодарство это молодежи, зумерам, которые реально 20 числа и пошли проголосовали. Ну и остальному народу, кто не постеснялся, кто не побоялся, просто взял и пошел. А знаете, кому я хочу сказать еще огромное спасибо? Это учителям, педагогам, короче, бюджетникам, всем бюджетникам, которые там, да, это больница, не больница. Вам хочу сказать спасибо за то, что, знаете почему? Потому что вы очкуны. Все, вот, благодаря вам. За копейки, за морозины, там премии и там поднакинули вам там, да, там по пару тысяч или сколько там, я не знаю. И вы закидывали бюллетени вот эти, да, лишние в пользу знаете кого. Благодаря вам мы опять будем в жопе. И это тем, Это те, кто говорили все время, точнее, ноют. Вот сидишь там в поликлинике, там в школе, еще где-то, да, там, и слышишь в садиках: вот маленькие зарплаты, премии нету, там отпуска плохие, там туда-сюда съездить не можем. А благодаря кому? Благодаря вам. Вы очкуны, которые просто взяли и очередной раз все обо**ли. Просто много слов, которые можно сказать, но вы должны сами все понимать. А зумеры молодцы. Вчера сидел, думал, вот я сначала до этого не любил вас, а сейчас я понимаю, что будущее зависит реально от вас. Вы вообще ничего не боитесь. Я побольше очкун, потому что нас с детства этому учили родители. Родители наши дедушки, бабушки учили. Короче, прививали очкунство, так сказать. Так вот и будем жить. Так что будущее благодаря вам, зумеры.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! Это «Разбор дня». В российскую политику все чаще заходят люди прямо из окопов. Их ставят в партийные списки, отправляют в региональные парламенты и готовят по специальным кадровым программам. На словах это награда за службу. Но если посмотреть на всю систему целиком, возникает другой вопрос. Почему власть заранее собирает политический класс для страны, которая, похоже, не собирается выходить из военного режима?
13: Знаешь, прежде чем делать такие глобальные выводы, хочется немного включить здоровый скептицизм.
12: Так.
13: Просто первая мысль, когда на это смотришь, неужели это не обычная громкая пиар-акция? Ну, в истории политики использование вот этого образа героя – это же самый старый трюк в мне.
12: Ну да, собрать голоса на горячей теме.
13: Вот именно, собрать голоса, получить нужные проценты на эмоциях перед выборами, а на следующий день просто вернуть управление старым аппаратчиком. Разве это не классическая предвыборная технология?
12: Отличный вопрос, и с него как раз стоит начать. Потому что интуитивно все реально выглядит как такая декоративная благодарность. Но сегодня есть огромный массив данных.
13: Ага.
12: Аналитика прошедших выборов, статистика перемещений по службе, и разбор кадровых программ. И задача этого глубокого разбора – понять по этим цифрам, что вообще происходит. Это разовая акция или прям фундаментальная перестройка элит? В избирательной кампании участвовало почти 200 кандидатов с реальным военным опытом.
13: 200? Ого!
12: Да, 200. И это не какие-то там единичные случаи ради красивой картинки по телевизору. Только от правящей партии шли 76 человек, которые реально прошли зону боевых действий. И аналитики, чьи материалы сейчас активно обсуждаются, обращают внимание на самое важное – куда именно их вставят.
13: В смысле, на какие позиции?
12: Да. Двое людей с военной биографией вошли в первую федеральную пятерку правящей партии.
13: Слушай, первая пятерка – это же не просто строчка в списке. Это прям главная витрина?
12: Точно.
13: Эти позиции традиционно бронируются за, политическими тяжеловесами, за теми, чьи лица буквально продают всю кампанию на национальном уровне.
12: В точку. И в эту витрину поставили военкора Евгения Поддубного и командира морпехов Владислава Головина, который сейчас юнармию возглавляет.
13: Ага. И тут аналитики подчеркивают, что в России идет глобальная смена политического фасада. Вспомни, как политтехнологи лепили идеального кандидата лет 10 назад. Кто это обычно был?
12: Это такой понятный, укорененный в мирной жизни типаж. Главврач областной больницы в белом халате. Или там строгий, но справедливый директор завода.
13: Образ строился вокруг такой концепции крепкого хозяйственника или спасителя социалки.
12: Верно. А теперь, если посмотреть на компании, идеальный кандидат – это человек в униформе с боевыми наградами. Акцент сместился просто кардинально. И знаешь, что исчезло?
13: Что?
12: Вся дискуссия о налогах, ценах, тарифах ЖКХ, она просто растворилась. Вместо программы кандидату рисуют плакат с позывным и списком ранений.
13: Звучит логично для текущей повестки.
12: Но у меня тут сомнение, хочу тебе его закинуть. Разве избиратель настолько наивен? Если у человека в доме прорвала трубу или закрыли единственную поликлинику в районе, неужели медаль кандидата заставит его об этом забыть?
13: А вот тут начинается самое интересное. Эта механика очень подробно описана в аналитике. Это работает не через забывание проблем, это работает через создание идеального политического щита.
12: Политического щита. Как это выглядит на практике?
13: Представь себе встречу кандидата с избирателями. Приходит возмущенный житель. Он реально агрессивен, он хочет ругаться, потому что автобусы отменили, крыша течет, все плохо.
12: Так.
13: А перед ним на сцене сидит человек в орденах, который вернулся с фронта.
12: А, то есть возникает психологический барьер.
13: Абсолютно. Психологически спорить с таким человеком на повышенных тонах про тарифы на воду, ну, крайне некомфортно. И более того...
12: Это еще и опасно сейчас.
13: Вот именно. Анализ риторики показывает, что любую резкую критику в адрес такого кандидата можно, ну, моментально вывернуть как неуважение к его боевым заслугам.
12: Или как предательство.
13: Да, как предательство. В итоге эти новые кандидаты становятся невероятно эффективным инструментом, чтобы наглухо закрыть гражданские провалы власти. Это такая броня, которую, ну, невозможно пробить обычными аргументами про плохой асфальт.
12: Слушай, в одном мозборе это очень метко сравнили с франшизой. Вывеска новая, яркая, вызывает уважение, но если зайти на кухню или там в бухгалтерию, сидит абсолютно тот же самый менеджмент из старой корпорации.
13: Хорошая метафора.
12: И вот если принять, что это щит, возникает логичный вопрос. А кто реально?

0: чиновничий, номенклатурный или силовой опыт до того, как они оказались на фронте. Аналитики прямо называют это двойной системой. Наверх, к реальным рычагам управления в мэрии и в министерство идут бывшие чиновники, муниципальные депутаты и люди с нужными связями.
1: Ага, то есть для них фронт стал просто мощным турбоускорителем их старой номенклатурной карьеры.
0: Именно. Они и так отлично понимают, в какие кабинеты заходить, как бюджеты пилить, согласовывать и как бумажки заполнять.
1: Ну да, да, система своих не бросает. А что же тогда остается тем самым рядовым военнослужащим, реальным парням из окопов, которых как раз на плакатах печатают?
0: Им, согласно сухой статистике, назначение отводит, совершенно другой низовой уровень.
1: Это какой?
0: Патриотическое воспитание в школах, руководство ветеранскими организациями, уроки мужества.
1: Символические должности.
0: Да, чисто символические должности без доступа к распределению реальных бюджетов и ресурсов.
1: Знаешь, если посмотреть на это политологически, звучит как злая ирония. Красивый миф о таком независимом представительстве ветеранов во власти просто рассыпается при первом же столкновении с цифрами.
0: Угу.
1: Получается, это строго управляемая, отфильтрованная кадровая колонна. Старая бюрократия никуда не уходит.
0: Она просто переодевается.
1: Да, отправляя часть своих за новыми строчками в резюме, а потом добавляет к себе удобных, кристально лояльных исполнителей из числа младших командиров. И все это, чтобы легитимизировать правление, убедить общество, что власть по-прежнему имеет моральное право руководить. Что такое вообще повседневная работа депутата?
0: Это голосование по законам.
1: Не просто голосование. Это чтение 500-страничных поправок в налоговый кодекс. Это тонкости муниципального жилищного права, распределение субсидий, работа с кадастровыми реестрами.
0: Звучит жутко скучно.
1: Вот, фронт учит мгновенно исполнять приказы и действовать в реальности, где четко понятно, вот свои, а вот чужие. А гражданское управление – это бесконечный, вязкий поиск компромиссов, согласование интересов разных групп.
0: И вот тут статистика показывает гениальный по своей циничности механизм контроля.
1: Так.
0: К каждому такому яркому кандидату, который приходит из окопа прямо в кресло депутата, прикрепляют опытного аппаратчика.
1: Типа старшего товарища.
0: Да, это может быть министр регионального правительства, действующий губернатор или просто партийный юрист. И что происходит? Дальше. Человек, который совершенно не знает, как устроено гражданское управление изнутри, оказывается в тотальной информационной и юридической зависимости от этого куратора.
1: А то есть реальные тексты законов, поправки, юридические заключения – это все пишут старые бюрократы?
0: Абсолютно.
1: И здесь кроется главный парадокс, на который указывают данные. Общество, голосуя за этих людей, ждало искренности. Ожидалось, что придут люди, которые не боятся резать правду-матку в лицо начальству, защищать простых людей.
0: Ага, такой образ Робин Гуда.
1: Да, да. А по факту выстраивается механизм, который производит абсолютно послушных исполнителей. Эти люди делают парламенты еще более однородными.
0: Почему?
1: Потому что они чувствуют себя обязанными.
0: И это тоже.
1: Они смертельно боятся пойти против партии, которая буквально за руку провела их через выборы.
0: Которая дала статус, представила наставника.
1: Плюс армейская привычка, наверное.
0: Обязательно.
1: Накладывается жесткая фракционная дисциплина и привычка не обсуждать приказы командира. Если куратор говорит, что бюджет нужно принять вот в таком виде, значит, так надо, так приказали.
0: И это идеальный момент, чтобы перевести наш разговор на уровень обычного человека.
1: Давай.
0: Почему тот, кто слушает этот разбор по пути на работу или там за утренним кофе, должен вообще заботиться о том, как голосуют какие-то новые депутаты? Какое это имеет отношение к повседневной реальности обычных граждан?
1: Самое прямое. Давай разберем это на примере принятия бюджета. Про это очень много пишут аналитики. Бюджет – это всегда игра с нулевой суммой.
0: Если где-то прибыло, где-то убыло.
1: Именно. Деньги на безопасность всегда конкурируют с деньгами на гражданские нужды. На больницы, новые автобусы, ремонт очистных сооружений. И вот представь, региональный парламент, который решает, куда направить дополнительные средства.
0: Угу.
1: Как будет голосовать депутат, который только что вернулся с фронта?
0: Судя по исследованиям, он физически и психологически не сможет проголосовать против увеличения военных расходов или за их сокращение в пользу ремонта городской канализации.
1: Да он даже воздержаться не сможет.
0: Да, это будет подано и воспринято как предательство его собственной биографии, предательство товарищей.
1: Вот. И это заложено в самой конструкции новой системы. Поэтому гражданские сферы обречены медленно, годами, недополучать финансирование, и новые депутаты будут этот процесс отрабатывать.

0: освещать своим, ну, непререкаемым моральным авторитетом.
1: Раньше гражданские депутаты могли бы поспорить.
0: Могли бы, но теперь спорить не принято.
1: И тут аналитики обращают внимание на еще один очень пугающий маркер – то, как стремительно меняется язык чиновников в мирных городах. Обрати внимание, язык приказов просто вытесняет язык гражданского управления. Такие понятия, как компромисс, общественная дискуссия, поиск баланса, они просто исчезают из лексикона.
0: А что вместо них?
1: Вовсю используются термины «мобилизация ресурсов», «сплочение», «выполнение задач любой ценой».
0: Не любое несогласие с качеством ремонта дороги или там закрытием школы маркируется чуть ли не как саботаж.
1: Да-да, раскачивание лодки. И когда в следующий раз в новостях объявят о назначениях в регионе или мэр будет объяснять, почему в этом году не закупят новые трамваи, этот разбор должен помочь прочитать между строк. Ухудшение жизни, согласно прогнозам, не будет выглядеть как какой-то внезапный коллапс или взрыв.
0: Оно будет ползучим.
1: Да.
0: Это просто старый, потрепанный учебник у ребенка в школе, потому что бюджет на образование урезали. Это автобус, который приходится ждать на морозе 40 минут вместо 15. Это один дико уставший врач на два огромных участка в поликлинике, потому что тупо нет денег на расширение штата.
1: А если гражданин попытается возмутиться, написать коллективную жалобу, прийти на прием к такому вот депутату, ему же ответят с металлом в голосе.
0: Ему прям скажут, что сейчас вообще не время для споров.
1: Угу.
0: Граждан методично приучают жить в режиме вечного чрезвычайного положения. Приучают терпеть. Потому что гражданские нужды, комфорт, нормальная городская среда, они теперь официально, прямо на уровне государственной идеологии, находятся на втором месте.
1: И это молчание подкрепляется тем самым моральным авторитетом политического щита, с которого мы начали. Но давай сделаем еще один шаг вглубь данных.
0: Давай.
1: Речь ведь идет не просто о результатах одних конкретных выборов. Речь о строительстве инфраструктуры, которая рассчитана, на долгие-долгие годы.
0: Что именно понимается под инфраструктурой?
1: Это федеральные кадровые школы, это десятки региональных программ по переподготовке, жесткие квоты на партийных праймерис, тысячи созданных должностей в сфере вот этого патриотического воспитания.
0: Масштабно.
1: Такую тяжеловесную, безумно дорогую систему, просто не строят на один политический сезон.
0: Согласен, статистика показывает, что это никакие не временные декорации. Это натуральная заливка бетонного фундамента под абсолютно новую реальность.
1: Более того, есть целый пласт данных о том, как депутатские мандаты и должности сейчас используются как откровенная приманка.
0: Приманка для контракта?
1: Да. Идет реклама, и молодому парню из небольшого депрессивного городка показывают не только деньги. Ему продают мечту. Социальный лифт. Мол, смотри, сегодня ты подписываешь бумаги, а завтра сидишь в региональном парламенте или становишься мэром.
0: Хотя статистика, как мы уже поняли, показывает, что до реальной власти доберутся единицы. Те, у кого уже был чиновничий опыт.
1: Именно. Но сам образ-то работает безотказно.
0: Но знаешь, в чем кроется самая глубокая, самая структурная проблема, о которой предупреждают политологи?
1: В чем?
0: Когда статус, власть, влияние и уважение в обществе начинают распределяться, почти исключительно через фильтр военного опыта, происходит чудовищное обесценивание гражданских профессий и вообще мирного труда. Представь себе талантливого инженера, который спроектировал сложнейший мост. Или хирурга, который внедрил новые технологии и буквально вытащил районную больницу из кризиса.
1: Или учителя.
0: Да, учителя, который воспитал десяток победителей международных олимпиад. Их заслуги просто меркнут в новой системе координат. Их работа поддерживает жизнь городов, экономику, науку, но она больше не дает билета в элиту. У них нет того самого щита, который есть у людей в форме.
1: И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли, которую хочется оставить тем, кто слушает этот разбор. Мы детально разобрали, как выстроена эта машина по производству новой лояльной элиты и как гражданское управление подменяется вот этой армейской вертикалью. Но подумайте вот о чем. Когда в стране формируется целое поколение управленцев, которые физически не умеют управлять через компромиссы, сложные договоренности и баланс интересов.
0: Угу.
1: Когда они знают только язык жестких приказов и мобилизации ресурсов. Как вообще будет выглядеть выход из этого режима? Как возвращаться к нормальности, если гражданских кадров, способных управлять миром, а не чрезвычайным положением, во власти просто не останется? Участников войны продвигают во власть не единично, а через целую систему – обучение, наставников, партийные списки и региональные мандаты. Их биография помогает проводить нужные бюджеты, объяснять ограничения и превращать военную службу в главный социальный лифт. Это значит, что войну воспринимают не как временную трагедию, а как основу будущего государства. И чем больше людей получают власть благодаря фронту, тем труднее стране вернуться к мирной политике. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
4: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
3: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
4: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Берженяй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
3: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов, трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки – в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
5: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
3: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
6: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
3: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
7: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
3: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. Три. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Ростова-на-Дону эмоционально обратилась к местным властям, обвинив их в бездеятельности в вопросе защиты населения города от атак украинских беспилотников.
11: Обращение к властям нашего города. К властям города Ростова-на-Дону. Не потому, что мне страшно то, что было сегодня ночью, а я не знаю, куда этот рилс сейчас мой зайдет. Я уже говорила, что я в своем блоге буду эти темы поднимать. Меня никто не заткнет. Я никуда не уезжаю. Как видите, я нахожусь у себя в городе на своем районе, в котором прожил сегодня полный пи***. Дорогие власти, вы хотите, чтобы мы шли на выборы? И вот скажите мне, пожалуйста, ростовские власти, а за кого голосовать? Вы за последние полгода что сделали для того, чтобы защитить свой народ? Вам уже все пишут заявки, все, включите сирены. Их летело сотни сегодня. Вы почему не включаете сирены? Почему мы вот так с соседями сидим? Почему вы не ездите ночью по городу? Вы же депутаты. Где вы шкеритесь все в это время? Где вы все глаз народа? А знаете, кто глаз народа? Мы народ. Мы народ должны решать, что вам правительству делать, где находиться,
12: и кому быть у власти. Мы за вас голосуем. Так за кого нам голосовать, если вы до сих пор не включите сирены? Включите вы эти гребаные сирены. Я сегодня бегала, стучала по соседям, будила их вместо того, чтобы думать о своей жизни, о жизни своего мужа, о жизни собаки, двух кошек, еще помимо этого. Я еще бегала по этажу, будила по полчаса соседей, чтобы они выходили, уходили от тока. Потому что его могут сбить в любой момент и просто... Понятно, они не к нам в дом летят, это понятное дело. Мы им нафиг не нужны. Но обломки, или как он там собьется с этого своего Wi-Fi, или еще что, сами знаете. А вы где, ваш голос где среди всего этого? Вы что, все? Защитите нас, пожалуйста, наш город. Защитите нас. Пусть мы не спим по ночам. Пусть половина города больше идет в 7 утра на работу. Ну пусть мы выходим в укрытие, в подвал, между у себя в коридорах ночуем. Включайте сирену, как в Сочи, как в других городах.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
14: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
13: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
15: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
13: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина, под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
13: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный блогер Максим Калашников о нанесении регулярных ударов российскими военными по гражданским объектам и жилым домам на Украине.
17: Помните кадры ударов по Киеву? Ревет все, отверсток падают ракеты. Бах-бах-бах. А вы куда начальство Российской Федерации в Киеве били? А вы куда со всеми этими пожарами, ударами, картинами в Киеве били? По полумертвым заводам типа Артема, но заодно задевая жилую постройку, мы все видели, как там плачут родители, у которых там под завалами дети остались, обычные кияне. По всяким сараюшкам, да? Вот по торговым складам бьете, да, по стоянкам большегрузных автомобилей, эти логистические центры, там прочее, прочее. Огромные жертвы и разрушения. Да, далеко пойдет это. Я понимаю, чем завершится война, когда, так сказать, Киев избьет же каждое третье жилое многоэтажное здание, там повреждено, там действительно люди пострадали. Вот вы, вместо того, чтобы бить по центрам принятия решений, вот сейчас. Вы пытаетесь, я имею в виду начальство российское, вы пытаетесь вымораживать простых людей на Украине, да, там, лишаете их тепла, света, вот, особенно зимой, вот, по Одессе моей родной до боли ударили по ТЭЦ, без света там стоит. Понятно, что чтобы Одесса опять померзла зимой. Вы что считаете, что от того, что одесситы будут мерзнуть, и даже там рядовые харьковчане, что-то изменится? Но у меня нет никаких иллюзий насчет того, как ведется эта война со стороны нашего начальства. А главное, чем она закончится. Кончится она очень-очень тяжелым кризисом Российской Федерации.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
18: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает сравнений. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
2: Главные новости дня.
19: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
20: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось, ну, улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, ну, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя еще много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
19: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
0: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
19: Мощность московского НПЗ – 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион – Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
21: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
19: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
22: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
1: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
4: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения цели и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
5: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям, идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие-такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не или он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам по***у кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь. Вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте, вот, закидайте меня там тапками.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
23: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
19: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
3: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
19: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, которое входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
20: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
19: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
6: Он полетел, падает.
19: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
8: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
7: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
8: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. в том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет, это «Разбор дня». Российскую школу за последние годы сильно перестроили, и особенно заметно это по урокам безопасности. Раньше там больше говорили о дороге, конфликтах, первой помощи, стрессе и других вещах, с которыми ребенок сталкивается в обычной жизни. Теперь все больше времени занимают военная подготовка, оружие, тактика и беспилотники. Получается простой вопрос, почему школьнику все важнее уметь держать автомат, но все меньше времени остается на то, что может пригодиться ему каждый день. Сегодня разберем, как изменилась программа до и после начала войны и что именно из нее пришлось потеснить.
12: Вообще, чтобы реально понять всю глубину этих изменений, стоит взглянуть на школьное расписание. Знаешь, не как на какой-то скучный список уроков в дневнике, а как на физическое пространство.
11: С очень жесткими границами.
12: Да, именно. Это пространство, оно же абсолютно не резиновое, оно строго лимитированное. И вот как раз изучение этих рамок показывает реальную картину.
11: Само название предмета сменилось с привычного ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Но смена вывески — это, как говорится, лишь вершина айсберга. Главный механизм спрятан именно в распределении времени.
12: Угу.
11: Вот смотри, общий объем предмета остался неизменным. На 2 года обучения, допустим, для 8-9 классов или 10-11 выделено ровно 68 часов. И смотри, с сентября 2026 года ровно половина, то есть 34 часа официально отдана военной подготовке.
12: Цифра может казаться немного абстрактной, пока не сравнишь ее с тем, что было раньше.
11: Да, контраст там колоссальный.
12: Еще в федеральной программе, которая действовала в 2025 году, военный модуль в старшей школе занимал, кажется, всего 12 часов.
11: Да, 12. А для 8-9 классов и вовсе 9 часов.
12: Вот. То есть произошел скачок с 9 часов до 34. И все это внутри того же самого жесткого лимита в 68 часов.
11: Да. Это чистая игра с нулевой суммой. Чтобы разместить вот эту новую массивную конструкцию, ровно 25 часов пришлось просто забрать у других тем.
12: А обязательно ли это означает, что гражданские темы прямо исчезли? Темы про бытовые пожары, правила дорожного движения, ту же первую помощь, они ведь номинально остались в документах.
11: На бумаге-то остались, да.
12: Вот. Так ли вообще критично само количество часов, если тематический костяк повседневной безопасности все равно присутствует? Грамотный педагог может дать базу и за меньшее время, разве нет?
11: Понимаешь, проблема кроется в огромной разнице между реальной оптимизацией и жесточайшим уплотнением. Возьмем 8 класс.
12: Так, 8 класс, 14-летние подростки.
11: Да. Из 34 часов 21 урок посвящен исключительно армии.
12: 21 урок из 34. Это же почти 2/3 всего годового времени на этот предмет. И как именно распределяется все это время?
11: О, там все очень подробно. Подросткам детально объясняют устройство автомата Калашникова АК-74. Потом идет снайперская винтовка Драгунова. А затем отдельный полноценный урок полностью посвящен ручным гранатам.
12: Но подожди, про взрывоопасные предметы рассказывать ради безопасности — это нормально, чтобы ребенок на улице ничего не трогал.
11: Там не просто концепция граната обсуждается. Требуется изучать конкретные боевые модели — РГД-5, F1, РГО, РГН.
12: Серьезно? 4 разные модификации гранат в 8 классе?
11: Именно. Дальше идут мины-ловушки, строевая подготовка и основы тактики.
12: Слушай, ну это очень показательный момент. Одно дело – базовая безопасность. Совершенно другое – требовать отличать наступательную гранату РГД-5 от оборонительной Ф-1, знать там радиус разлета осколков, типы запалов. Это же уже не безопасность жизнедеятельности. Это какая-то чистая военно-учетная специальность, которую просто спускают на уровень 14-летних детей.
11: Абсолютно. И знаешь, в старшей школе в 10 классе эта динамика становится еще более плотной.
12: Куда уж плотнее.
11: Там подростки проходят 24 военных урока просто подряд.
13: Больше 2/3 учебного года предмет сфокусирован только на одном – оружие, боевые робототехнические комплексы, фортификация позиций, радиационная и химическая защита. И еще огромный акцент теперь делается на беспилотники, на дроны.
12: Ну вот смотри, с дронами ситуация выглядит, как по мне, немного двояко. Хочется даже сыграть роль адвоката дьявола сейчас.
13: Давай, попробуй.
12: Ну, навыки пилотирования БПЛА – это же технология двойного назначения, правильно? Она невероятно востребована в мирной жизни. Дроны используют в сельском хозяйстве, ну, там, для точного земледелия, в геодезии, в энергетике, мониторить линии электропередач. Киноиндустрия вообще без них жить не может.
13: Это правда?
12: Разве это плохо, что школа дает подросткам доступ к таким передовым технологиям? По сути, это же готовый билет в современную профессию.
13: Изучать передовые технологии – это супер полезно, никто не спорит. Но тут ключевую роль играет сам образовательный контекст.
12: То есть?
13: Ну смотри, на уроках труда или там информатики беспилотник действительно рассматривается через инженерию.
12: Ну да, аэродинамика, сборка.
13: Программирование полетного задания и все такое. Но в курсе

0: грузов.
1: Ого. Ну ладно, давай тогда вернемся к той самой оптимизации, про которую я спрашивала в начале.
0: Давай.
1: Если половину времени забрала вот эта армейская подготовка, как именно ужалась гражданская безопасность? Куда делись все эти темы, которые касаются обычной жизни?
0: Ну вот как раз здесь и проявляется колоссальная разница между тем, что тема просто есть где-то в методичке, и тем, что на нее выделен реальный урок.
1: Так, и что порезали?
0: Ну, возьмем правила дорожного движения. У десятиклассников на весь этот транспортный блок теперь остается всего три урока.
1: Всего три урока? На все ПДД, самокаты, велосипеды, перекрестки.
0: Ага. Но самый яркий маркер – это ситуация с психологией и конфликтами.
1: О, раньше этому уделялось довольно много внимания, если смотреть на старые стандарты.
0: Да, в старшей школе был целый 7-часовой модуль, посвященный безопасности в социуме.
1: Это довольно много.
0: Там подробно разбирали травлю, вербальную агрессию, всякие психологические манипуляции, поведение в толпе и методы саморегуляции при сильном стрессе.
1: А сейчас?
0: А теперь слова «стресс» и «конфликт» формально просто остались в итоговых требованиях. То есть школьник по документам должен все это знать и уметь. Но отдельных уроков для разбора этих ситуаций почти не предусмотрено.
1: Как это? А куда их впихнули?
0: Так. Всю эту сложнейшую психологию попытались втиснуть в один единственный общий час про межличностное общение аж в 11 классе.
1: Слушай, но справедливости ради, кто-то может сказать, что 16-летние подростки и так прекрасно знают, как переходить дорогу.
0: Ну-ну.
1: Но они же годами ездят на общественном транспорте. Возможно, тратить кучу времени на ПДД в 10 классе реально нерационально.
0: Да и про конфликты в интернете они знают порой намного больше, чем авторы школьных учебников.
1: Знаешь, знать правила в теории и уметь действовать в критической ситуации – это абсолютно фундаментально разные вещи.
0: Ну да, теория без практики.
1: Тут вступают в игру разницы между декларативной памятью, когда человек просто помнит какой-то факт, и процедурной памятью, то есть реальным навыком.
0: Угу.
1: Одно дело в конце урока за 10 минут так мимоходом сказать, что при буллинге нужно искать помощь, а на агрессию отвечать спокойно.
0: Ну да, звучит легко. А совсем другое – посвятить этому два полноценных занятия с ролевыми играми, разобрать реальные сценарии жизни класса, ну там отработать интонации и паттерны поведения.
1: В момент панической атаки, внезапной давки или тем более автомобильной аварии когнитивные функции просто снижаются до нуля.
0: Вот именно.
1: Теоретические знания из какой-то там 10-минутной лекции просто не успевают подгрузиться в мозг.
0: Да. Навык поведения в экстренной ситуации формируется только через практику.
1: Угу.
0: Вот если для того, чтобы научиться собирать автомат вслепую или правильно накладывать турникет, системе кажутся необходимыми макеты, тренажеры, постоянные повторения и десятки часов, то почему считается, что для оказания первой помощи при ДТП достаточно просто беглого упоминания?
1: Да уж, двойные стандарты.
0: Любая практика требует так называемого защищенного времени в расписании. И вот этого защищенного времени гражданским темам теперь просто катастрофически не хватает.
1: Выходит, что материал просто пробегают по верхам, но чтобы галочку в журнале поставить. Но ведь изменения-то не ограничиваются только рамками обычных уроков по 45 минут.
0: О, конечно, нет. Вся эта система выходит далеко за пределы школьных стен, в логистику, в инфраструктуру и в кадровые решения.
1: Да, я слышала.
0: 34 часа в классе – это только часть картины. Введены обязательные отдельные учебные сборы.
1: Это как выезды на полигон?
0: Типа того. Для 8 класса это 3 дня, то есть плюс еще 17 часов к программе. А для 10 класса 5 дней. Это добавляет еще 35 часов непрерывных сборов.
1: 35 часов? Слушай, это же полноценная рабочая неделя взрослого человека, и она полностью посвящена военной симуляции?
0: Да.
1: И тут возникает, наверное, самый сложный вопрос. А кто все это ведет? Ну, обычный школьный педагог, который годами рассказывал, как пользоваться огнетушителем, как ориентироваться по мху в лесу или там накладывать шину, он же вряд ли обладает глубокими знаниями в современной тактике ведения боя.
0: Или в управлении боевыми FPV-дронами, да, кадровая трансформация, она вообще одна из самых масштабных сейчас.
1: И как это решается?
0: Государство активно привлекает и переобучает ветеранов войны для работы в школах. Летом 2026 года официально сообщалось о 170 таких специалистах.
1: Они прошли педагогическую подготовку?
0: Да, прошли переподготовку, и многие из них сразу были трудоустроены. Понятно, что в масштабах огромной страны этого числа недостаточно, поэтому большинству обучающихся

0: обычных учителей приходится в срочном порядке проходить курсы повышения квалификации.
1: Слушай, появление людей с реальным боевым опытом в школьных классах – это же поднимает огромный вопрос о психологии и вообще педагогике.
0: Абсолютно.
1: Разница между нахождением в зоне конфликта и обучением 15-летних подростков, она же просто астрономическая.
0: 100%.
1: Одно дело обладать жестким опытом выживания, и совершенно другое – уметь экологично и безопасно адаптировать этот тяжелый травматичный опыт для детской психики. Ну, не каждый профессионал своего дела может стать хорошим учителем.
0: И плюс ко всему встает еще и вопрос физической безопасности. Такое огромное количество практических занятий с макетами оружия, учебными гранатами, запуск дронов. Это же требует идеальной дисциплины.
1: Ну да, и четких протоколов, и специальной инфраструктуры.
0: Вот. И именно инфраструктура обнажает проблему колоссального неравенства школ в стране.
1: А, ну да. Крупный лицей где-нибудь в центре мегаполиса может позволить себе новые кабинеты, какие-нибудь там очки виртуальной реальности для пилотирования, электронные тиры.
0: Да-да, выезды в современные учебные центры.
1: А небольшая сельская школа, где зачастую вообще один учитель ведет несколько предметов, ютясь в старом здании, они же будут справляться с теми же федеральными требованиями совершенно иначе?
0: Зачастую с помощью старых деревянных макетов автоматов и выцветших плакатов из 90-х.
1: То есть федеральная программа едина на бумаге, но качество и безопасность этих занятий на местах будут кардинально отличаться?
0: Именно. И вот, если собрать все эти элементы воедино. Математику часов, вытеснение гражданской психологии, введение этих пятидневных сборов и кадровые перестановки. Вырисовывается предельно четкая картина того, как система образования видит будущее.
1: Ну, расписание — это же не просто таблица на стене кабинета.
0: Да, это язык.
1: Школьная программа, она же всегда пытается как-то смоделировать будущую жизнь и подготовить к ней. И выделяя такие приоритеты в расписании, система транслирует четкую иерархию угроз.
0: И когда половина времени предмета, который вообще-то отвечает за безопасность жизнедеятельности, выделяется чисто на военные дисциплины, расписание предельно четко обозначает главный с точки зрения системы риск в жизни этого человека.
1: Хотя парадокс в том, что повседневная безопасность, она же абсолютно универсальна.
0: Да.
1: Абсолютно любой подросток каждый день становится участником дорожного движения. Любой может столкнуться с агрессией на улице, с тяжелой эмоциональной травлей в интернете, с бытовым пожаром.
0: Или с необходимостью оказать экстренную первую помощь родственнику до приезда скорой. А вот военные знания, они имеют довольно узкую, ну, специфическую область применения.
1: И все же в той версии реальности, которая сейчас выстраивается в России через образовательные стандарты, вероятность оказаться в зоне вооруженного конфликта оценивается буквально так же высоко, как вероятность попасть в автомобильную аварию.
0: Да, государство официально называет одной из ключевых задач курса готовность к военной службе.
1: То есть то, что раньше было факультативом для каких-нибудь кадетских классов или тех, кто осознанно выбирал пойти в военное училище, теперь стало базовым, обязательным знанием для каждого школьника в стране.
0: Такое смещение фокуса на масштабные государственные угрозы неизбежно размывает границы индивидуальной безопасности ребенка.
1: Это точно.
0: Если 34 часа в классе плюс 35 часов на сборах уходят на подготовку к глобальному конфликту, ну, времени и ресурса на то, чтобы научиться защищать свои личные повседневные границы, просто не остается.
1: Иерархия рисков оказывается полностью перевернутой вверх дном. Когда подросток видит, что на изучение тактики и гранат выделяется больше 20 уроков, а на психологическое здоровье и способы справляться со стрессом всего один, он усваивает урок, который даже не нужно проговаривать вслух учителю. Важность любой проблемы в обществе измеряется исключительно тем временем, которое на нее готовы потратить взрослые.
0: Да, это не просто изменение программы, это изменение самой философии безопасности. Подведем итог разбора. Школа все еще учит детей математике, биологии, литературе и физике. Но внутри программы безопасности приоритеты заметно изменились. В военной подготовке дали намного больше времени, а привычные темы, связанные с обычной жизнью, стали занимать меньше места. В итоге ребенка все подробнее готовят к ситуации, где ему понадобится оружие, тактика и дроны. Но гораздо реже спрашивают, что ему понадобится, чтобы справиться с травлей, конфликтом, тревогой или опасной ситуацией на дороге. И это, пожалуй, самый важный вывод. Война меняет школу не только через форму, разговоры и символы, но и через само расписание. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
4: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось, ну, улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, ну, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
3: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
5: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
3: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ. Суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
6: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
3: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
8: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
2: Главные новости дня.
3: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
9: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
3: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
10: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
3: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
12: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падала и катка вернули платную парковку.
13: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр, а не центр развлечения мажорам. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падл играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
2: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
16: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
15: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
16: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженный... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
17: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
3: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
18: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
3: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 2022 году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
18: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
3: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цели СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
15: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канал «Архангел» спецназа на лёте на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
16: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу. Сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
15: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
20: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, система спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
15: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
16: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
22: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это огромно, да?
21: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
23: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
21: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
21: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
0: Он полетел, падает.
21: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: ZVN-блогер Юрий Подоляка о том, что разговоры о важном в школах, в том виде, в котором они существуют, это все пустая трата времени.
1: Понимаете, в чем проблема? В нынешнем виде разговоры о важном, как я считаю, бесполезны. Более того, это не только я так считаю. Так считают подавляющее большинство учителей. Более того, так считают подавляющее большинство руководителей регионов, с которыми я это обсуждаю. К сожалению, хорошая идея была выхолощена абсолютно глупейшим ее исполнением в качестве обязаловки. Без души, без жара в сердце вводить разговор о важном не имеет никакого смысла. К сожалению, так как это исполняется, это все не имеет смысла.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
4: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Когда гигантские звезды исчерпывают свое термоядерное топливо, они оставляют после себя жуткие космические кладбища, наполненные остывающими белыми карликами и мертвыми пульсарами. Вокруг этих плотных звездных останков в кромешной тьме вращаются растерзанные обломки планет, образуя настоящие некрологи вселенского масштаба. Мы привыкли восхищаться рождением новых миров, но сегодня заглянем в бездну их пугающего конца. Астрофизики из Британского университета Варвика под руководством профессора Бориса Гайкевича детально изучили спектральный состав света, идущих от белых карликов, таких как знаменитая мертвая звезда Ван Маанена. Исследователи обнаружили в атмосферах этих светил следы тяжелых элементов – кальция, магния и железа, что доказывает, мертвые звезды буквально заживо пожирают уцелевшие планеты своей Солнечной системы. Процесс этот выглядит как медленное гравитационное удушение, когда некогда цветущие миры разрываются приливными силами на раскаленные потоки каменной крошки и падают на раскаленный звездный труп. В это время астрономы фиксируют странные мерцания, похожие на предсмертные конвульсии поглощаемых планетных систем. Среди уфологов и любителей космической конспирологии бывает и такая. Популярна дикая теория о том, что развитые цивилизации прошлого специально прятали свои космические станции на орбитах белых карликов, используя их мощнейшее магнитное поле как естественный щит и источник энергии. Писатель-фантаст и популяризатор науки Сергей Лукьяненко часто размышлял в своих эссе о том, что мертвые пульсары могут быть гигантскими маяками древних цивилизаций, передающих во Вселенную зашифрованные предупреждения о конце времен. Однако академическая наука сурово развенчивает эти фантастические мифы. Доктор астрономии Джеймс Кинкерти из НАСА подчеркивает, что все ритмические радиоимпульсы и странные колебания яркости мертвых звезд имеют исключительно физическую природу, объясняемую квантовой механикой вырожденного электронного газа. Ну и мощнейшие индукции вращающихся магнитных полей, конечно, куда же без этого. Никаких разумных сигналов или инопланетных мегаструктур в этих звездных некрополях нет, хотя от этого космическая реальность не становится менее зловещей. Ведь через несколько миллиардов лет наше собственное Солнце превратится в такой же холодный и одинокий белый карлик, обрекая Землю на вечное забвение в ледяном космосе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руна дня на 23 сентября. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Солу. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Солу – это руна Солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Соулу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Соулу это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете, вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соулу осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно, это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
2: Радиолента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова предложила детям в дошкольных заведениях рисовать будущих братьев и сестер, чтобы побудить родителей рожать.
9: Есть один ребенок в семье, то почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку и принести этот рисунок своим родителям? Что вот я хочу, вот я ребенок визуализирует своего будущего братика или сестренку. По-моему, Лариса как раз нам про это рассказала, что она в садике это рисовала. И ну вот мне кажется, что много-много есть таких интересных сейчас идеи и для старших школьников, и даже вот для деток садиковского возраста, когда можно поговорить о семейных ценностях.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
11: За изменения Конституции проголосовали 99 депутатов литовского Сейма, еще 13 высказались против, 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
10: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
11: Прямо у Калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Бержиняй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
10: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
16: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
10: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
16: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
10: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими.

0: Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
1: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
0: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому,

0: европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
3: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выесть остатки прочности, остатки инфраструктуры, унаследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
3: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
3: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о результатах партии на выборах в Государственную Думу.
7: То, что касается участников специальной военной операции, у нас это будет порядка 86 человек, поэтому это вот такой, если мы говорим про Государственную Думу, это такой, ну, как бы серьезный вклад, плюс у нас два еще молодогвардейца, значит, которые точно так же победили в этой избирательной кампании, получат мандаты. Но это пока мы говорим о предварительных результатах, еще раз оговариваюсь. Но тем не менее уже мы все-таки видим, что эти мандаты будут получены. И, конечно, председатель партии об этом говорил. Этот фактор, он очень важен. И мы об этом постоянно говорили. Об этом говорил президент Российской Федерации на нашем 22-м съезде партии. И вот каждый год в единый день голосования мы показываем, что у нас достаточно большое количество ветеранов, участников специальной военной операции, получают мандаты, значит, получают партийные билеты. Мы помогаем им становиться вначале кандидатами, а потом депутатами в разные уровни власти, региональные, административные центры, наши муниципалитеты. Ну и вот теперь большая такая федеральная кампания, Государственную Думу, где мы точно так же, значит, наших участников специальной военной операции изначально вели, помогали, сопровождали. Вот. Ну и в дальнейшем точно так же планируем активно работать, когда они уже станут законодателями, работая в Нижней Палате парламента. Поэтому этот фактор, конечно, был очень важным и знаковым.
2: Главные новости дня.
3: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
8: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. И всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
3: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
8: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
3: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут на увеличенные очень сильно расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветки. ветхое аварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нос пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
3: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Полагал Минфин. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
10: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. Прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но что я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них, в принципе, тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую, я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, ну, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете, протоколы не дают заверенные, выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня, меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани, поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это, то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видеть. Вот эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы, честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите. Если захотите увидеть.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Криминальные новости.
11: В зоне СВО погиб осужденный за взятки бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатора региона Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. Он служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка. В 2023 году чиновника задержали по делу о взятке. Следствие установило, что он получил от главы строительной компании 2 премиальных автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Полежаев признал вину, и в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 36 миллионов рублей и запретил ему работать в органах власти в течение 8 лет. Незадолго до вынесения приговора Полежаев сообщил о заключении контракта с Минобороны для участия в боевых действиях. До уголовного дела Полежаев был заметной фигурой, возглавлял Белгород в 2015-2019 годах, затем стал заместителем губернатора. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева за систематическое невыполнение своих обязанностей. В Туле двух военных приговорили к 10 и 12 годам колонии по делу о взятке. Они помогали заключать контракты с Минобороны без отправки на фронт. Осужденных зовут Джавид Базоров и Виктор Курбатов. Военный суд в Туле признал их виновными по 7 эпизодам получения взяток, в том числе в особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд счел смягчающим обстоятельствам участие обоих мужчин в СВО. По версии следствия, Курбатов был сотрудником пункта отбора на военную службу, а Базоров – нештатным помощником. Они вместе с еще двумя неизвестными помогали добровольцам заключать контракты с Минобороны. При этом подписавших документы не отправляли на фронт. Как зовут остальных фигурантов дела, точно неизвестно. Мужчина убил жену и соседа из ревности в Сочи. Он и его 50-летняя супруга были во дворе дома в селе Хлебороб. У пары произошла ссора на почве ревности к соседу. Мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и спину супруге. Она скончалась на месте. Затем ревнивец пошел в соседний двор, и там находился 58-летний мужчина, убил и его. Сразу после жестокой расправы убийца рассказал о произошедшем родственнику. Он уже обратился в полицию. Обвиняемого арестовали. Лишившийся прав пьяный военный сбил ребенка в Иркутской области. Автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по тротуару возле школы. Ребенка госпитализировали в реанимацию с множественными переломами шеи и черепа. По словам местных жителей, за рулем находился военнослужащий, которого уже лишили прав за пьяную езду и ДТП. Прокуратура начала проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
13: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. Меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
12: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
14: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Москвы очень рада тому, что закончились выборы в Думу, и теперь опять можно стоять в очереди за бензином.
15: Ну что, друзья, выборы закончились. Можно и в очереди за бензином снова стоять, да? Я пока домой ехала, шалела, конечно. 50 километров от МКАДа.
16: Впереди камера.
15: Бензин был только на одной заправке, на Роснефти. Хотя заправок, вы сами знаете, да, натыкано как выжили. Вот. И на Роснефти там очередь часа на 3, наверное. Заехала на нефтемагистраль, еще одна заправка, где есть бензин. Ну, по 105 рублей почти заправила бак. И я, честно сказать, очень рада, что есть нефтемагистраль, которая дает нам возможность заправляться дороже на 30%, но без очереди. А еще я вижу, выборы кончились. И дай бог, хотя бы на нефтемагистрали по 105 рублей бензин сохранится.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
17: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
18: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
17: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
19: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
17: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
19: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
17: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
19: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
17: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
21: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
20: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
22: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
20: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
23: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
20: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
4: Он полетел, падает.
20: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
7: Миллион за десятерых детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
8: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
7: Двое выходят, 1000 остаются. Олег Царев о попытке снять санкции с Усманова и Фридмана.
24: Евросоюз в шаге от исключения российских олигархов Усманова и Фридмана из-под санкций. Решение поддержали 26 из 27 стран. Латвия в последний момент заблокировала исключение. Переговоры продолжаются. Ирландия, как нынешний председатель Евросоюза, предложила исключить Усманова и Фридмана, а взамен продлить санкции против остальных. Около 3000 российских физических и юридических лиц сразу на беспрецедентные 36 месяцев. Обычно их пересматривают каждые полгода. За Усманова выступили Франция и Словакия, за Фридмана – Люксембург. Пишут, что Париж добивается снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение 2 граждан Франции в Азербайджане. Обратите внимание, олигархи коррумпируют европейских политиков, невзирая на приличие. Зубами выгрызают себя из-под санкций. И теперь сравните это с бредовыми заявлениями некоторых наших чиновников, министров и депутатов о том, что санкции нам на пользу. Глядя на Фридмана и Усманова, хорошо видно, что совсем не на пользу. А вообще, какой циничный размен. 2 человека получают разморозку личных активов и право въезда в Евросоюз, а 1000 остальных – гарантированные санкции еще на 3 года. Минимум.
7: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
25: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
5: Радио «Лента». 1557 АМ.
0: Главные новости дня.
20: Не Мальдивы и даже не Сочи. Россиянам предложили патриотический туризм по местам боев в Курской области. В программе поездки обход подземных командных пунктов. Там в ближайшее время создадут туристические маршруты и музейное пространство, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, изюминкой этого туристического маршрута станут места, где были северокорейские военные.
3: Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно.
20: Планирует ли туристический маршрут в газовой трубе, по которой буквально ползли российские военные до Суджи, пока неизвестно. Местные жители не знают, как реагировать на такую инициативу. Они говорят, вместо того, чтобы финансово помочь отстроить дома, которые были разрушены в течение боевых действий, власти решили пустить деньги на ветер. Никто из местных жителей не верит в то, что кто-то из других регионов России приедет в Курскую область из-за близкого расположения к фронту. В этом году даже регионы в глубоком тылу оказались в опасности из-за постоянных атак. Что говорить уже о приграничном Курске.
9: Охереть, господи! Давай закроем окна, пожалуйста, мама.
10: Это что такое происходит?
20: Практически каждая ночь в Краснодарском крае проходит под звуки сильных хлопков. Сочи до сих пор не могут отойти от атаки, которая произошла несколько дней назад. Очевидцы сообщали о громких взрывах со стороны моря. В результате удара безэкипажных морских катеров в нескольких местах загорелась набережная. Пострадали 8 человек.
11: Таким образом складывается, что только что открыли аэропорт, ну, наверное, пару часов назад. И просто народ в тонусе, в таком. Все, кто как может, вылетает и уезжает, потому что то, что здесь происходит, и то, что здесь происходило ночью, Москва, Внуково. Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Ситуация полный пиздец. По-другому не скажешь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такой просто... огромное количество дыма и, ну, то, что происходит после взрыва. И так сегодня вот Сочи и Сириус прям атаковали. Не едьте и не летите. Тем более с детьми. Тут просто все, кто может, уезжает, выезжает.
20: Провален туристический сезон в этом году и в Крыму. Полуостров почти все лето был без бензина, света и продуктов. По словам военкора, в целом ситуация с безопасностью по всей стране значительно ухудшилась. Дроны ВСУ уже способны преодолевать по 3000 километров и долетать в самые отдаленные населенные пункты России, что еще 5 лет назад казалось немыслимым. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
7: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел спецназа» о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
25: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро в Уфу, сегодня ночью до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
7: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
24: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, система спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
7: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
25: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Житель Ростова-на-Дону поблагодарил учителей и бюджетников за непосредственное участие в выборах в Госдуму.
13: Что, дорогие россияне, поздравляю. Мы выборы проиграли 100%. Я даже не знаю еще, что там вообще, как, сколько подсчетов туда-сюда. Но мы по-любому проиграли. Хочется сказать вот отдельно просто огромное благодарство это молодежи, зумерам, которые реально 20 числа и пошли проголосовали. Ну и остальному народу, кто не постеснялся, кто не побоялся, просто взял и пошел. А знаете, кому я хочу сказать еще огромное спасибо? Это учителям, педагогам, короче, бюджетникам, всем бюджетникам, которые там, да, это больница, не больница. Вам хочу сказать спасибо за то, что, знаете почему? Потому что вы очкуны. Все, вот благодаря вам. За копейки, за морозины, там премии и там поднакинули вам там, да, там по пару тысяч или сколько там, я не знаю, и вы закидывали бюллетени вот эти, да, лишние в пользу знаете кого. Благодаря вам мы опять будем в жопе. И это те, кто говорили все время, точнее, ноют, вот сидишь там в поликлинике, там в школе, еще где-то, да, там, и слышишь в садиках, вот маленькие зарплаты, премии нету, там отпуска плохие, там туда-сюда съездить не можем. А благодаря кому? Благодаря вам. Вы очкуны, которые просто взяли и очередной раз все оба***ли. Просто много слов, которые можно сказать, но вы должны сами все понимать. А зумеры молодцы. Вчера сидел, думал, вот я сначала до этого не любил вас, а сейчас я понимаю, что будущее зависит реально от вас. Вы вообще ничего не боитесь. Я побольше очкун, потому что нас с детства этому учили родители. Родители наши дедушки, бабушки учили. Короче, прививали очкунство, так сказать. Так вот и будем жить. Так что будущее благодаря вам, зумеры.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! Это «Разбор дня». В российскую политику все чаще заходят люди прямо из окопов. Их ставят в партийные списки, отправляют в региональные парламенты и готовят по специальным кадровым программам. На словах это награда за службу. Но если посмотреть на всю систему целиком, возникает другой вопрос. Почему власть заранее собирает политический класс для страны, которая, похоже, не собирается выходить из военного режима?
14: Знаешь, прежде чем делать такие глобальные выводы, хочется немного включить здоровый скептицизм.
2: Так.
14: Просто первые мысли, когда на это смотришь, неужели это не обычная громкая пиар-акция? Ну, в истории политики использование вот этого образа героя – это же самый старый трюк в мне.
2: Ну да, собрать голоса на горячей теме.
14: Вот именно, собрать голоса, получить нужные проценты на эмоциях перед выборами, а на следующий день просто вернуть управление старым аппаратчиком. Разве это не классическая предвыборная технология?
2: Отличный вопрос, и с него как раз стоит начать. Потому что интуитивно все реально выглядит как такая декоративная благодарность. Но сегодня есть огромный массив данных.
14: Ага.
2: Аналитика прошедших выборов, статистика перемещений по службе, и разбор кадровых программ. И задача этого глубокого разбора – понять по этим цифрам, что вообще происходит. Это разовая акция или прям фундаментальная перестройка элит? В избирательной кампании участвовало почти 200 кандидатов с реальным военным опытом.
14: 200? Ого!
2: Да, 200. И это не какие-то там единичные случаи ради красивой картинки по телевизору. Только от правящей партии шли 76 человек, которые реально прошли зону боевых действий. И аналитики, чьи материалы сейчас активно обсуждаются, обращают внимание на самое важное – куда именно их вставят.
14: В смысле, на какие позиции?
2: Да. Двое людей с военной биографией вошли в первую федеральную пятерку правящей партии.
14: Слушай, первая пятерка – это же не просто строчка в списке. Это прям главная витрина?
2: Точно.
14: Эти позиции традиционно бронируются за, политическими тяжеловесами, за теми, чьи лица буквально продают всю кампанию на национальном уровне.
2: В точку. И в эту витрину поставили военкора Евгения Поддубного и командира морпехов Владислава Головина, который сейчас юнармию возглавляет.
14: Ага. И тут аналитики подчеркивают, что в России идет глобальная смена политического фасада. Вспомни, как политтехнологи лепили идеального кандидата лет 10 назад. Кто это обычно был?
2: Это такой понятный, укорененный в мирной жизни типаж. Главврач областной больницы в белом халате. Или там строгий, но справедливый директор завода.
14: Образ строился вокруг такой концепции крепкого хозяйственника или спасителя социалки.
2: Верно. А теперь, если посмотреть на кампании, идеальный кандидат – это человек в униформе с боевыми наградами. Акцент сместился просто кардинально. И знаешь, что исчезло?
14: Что?
2: Вся дискуссия о налогах, ценах, тарифах ЖКХ, она просто растворилась. Вместо программы кандидату рисуют плакат с позывным и списком ранений.
14: Звучит логично для текущей повестки.
2: Но у меня тут сомнение, хочу тебе его закинуть. Разве избиратель настолько наивен? Если у человека в доме прорвала трубу или закрыли единственную поликлинику в районе, неужели медаль кандидата заставит его об этом забыть?
14: А вот тут начинается самое интересное. Эта механика очень подробно описана в аналитике. Это работает не через забывание проблем, это работает через создание идеального политического щита.
2: Политического щита. Как это выглядит на практике?
14: Представь себе встречу кандидата с избирателями. Приходит возмущенный житель. Он реально агрессивен, он хочет ругаться, потому что автобусы отменили, крыша течет, все плохо.
2: Так.
14: А перед ним на сцене сидит человек в орденах, который вернулся с фронта.
2: То есть возникает психологический барьер.
14: Абсолютно. Психологически спорить с таким человеком на повышенных тонах про тарифы на воду крайне некомфортно. И более того...
2: Это еще и опасно сейчас.
14: Вот именно. Анализ риторики показывает, что любую резкую критику в адрес такого кандидата можно моментально вывернуть как неуважение к его боевым заслугам.
2: Или как предательство.
14: Да, как предательство. В итоге эти новые кандидаты становятся невероятно эффективным инструментом, чтобы наглухо закрыть гражданские провалы власти. Это такая броня, которую невозможно пробить обычными аргументами про плохой асфальт.
2: Слушай, в одном мозборе это очень метко сравнили с франшизой. Вывеска новая, яркая, вызывает уважение, но если зайти на кухню или там в бухгалтерию, сидит абсолютно тот же самый менеджмент из старой корпорации.
14: Хорошая метафора.
2: И если принять, что это щит, возникает логичный вопрос. А кто реально стоит за этим щитом?
15: И что говорят данные о назначениях? Одно дело списки кандидатов – это все-таки фасад, а другое – реальные должности в исполнительной власти.
2: Там есть разбор огромного массива более 1300 конкретных назначений людей с военным опытом в органы власти.
15: 1300? Прилично.
2: Да, цифра большая. И здесь картина, ну, просто кардинально расходится с публичным мифом. Вот много же говорят про программу «Время героев», про жесточайший отбор, про социальный лифт для простых парней.
15: Угу, по телевизору это постоянно крутят.
2: Но знаешь, что выясняется при детальном анализе биографии тех, кто реально получает высокие кресла?
15: Ну, я так догадываюсь, что среди них не так много рядовых штурмовиков без высшего образования.
2: Почти у половины новых назначенцев уже был серьезный чиновничий, номенклатурный или силовой опыт до того, как они оказались на фронте. Аналитики прямо называют это двойной системой. Наверх, к реальным рычагам управления в мэрии, в министерство идут бывшие чиновники, муниципальные депутаты и люди с нужными связями.
15: Ага, то

0: Получается, это строго управляемая, отфильтрованная кадровая колонна. Старая бюрократия никуда не уходит.
1: Она просто переодевается.
0: Да, отправляя часть своих за новыми строчками в резюме, а потом добавляет к себе удобных, кристально лояльных исполнителей из числа младших командиров. И все это, чтобы легитимизировать правление, убедить общество, что власть по-прежнему имеет моральное право руководить. Что такое вообще повседневная работа депутата?
1: Это голосование по законам.
0: Не просто голосование. Это чтение 500-страничных поправок в налоговый кодекс. Это тонкости муниципального жилищного права, распределение субсидий, работа с кадастровыми реестрами.
1: Звучит жутко скучно.
0: Вот, фронт учит мгновенно исполнять приказы и действовать в реальности, где четко понятно, вот свои, а вот чужие. А гражданское управление – это бесконечный, вязкий поиск компромиссов, согласование интересов разных групп.
1: И вот тут статистика показывает гениальный по своей циничности механизм контроля.
0: Так.
1: К каждому такому яркому кандидату, который приходит из окопа прямо в кресло депутата, прикрепляют опытного аппаратчика.
0: Типа старшего товарища.
1: Да, это может быть министр регионального правительства, действующий губернатор или просто партийный юрист. И что происходит дальше? Человек, который совершенно не знает, как устроено гражданское управление изнутри, оказывается в тотальной информационной и юридической зависимости от этого куратора.
0: А то есть реальные тексты законов, поправки, юридические заключения – это все пишут старые бюрократы?
1: Абсолютно.
0: И здесь кроется, главный парадокс, на который указывают данные. Общество, голосуя за этих людей, ждало искренности. Ожидалось, что придут люди, которые не боятся резать правду матку в лицо начальству, защищать простых людей.
1: Ага, такой образ Робин Гуда.
0: Да, да. А по факту выстраивается механизм, который производит абсолютно послушных исполнителей. Эти люди делают парламенты еще более однородными.
1: Почему?
0: Потому что они чувствуют себя обязанными.
1: И это тоже.
0: Они смертельно боятся пойти против партии, которая буквально за руку провела их через выборы.
1: Которая дала статус, представила наставника.
0: Плюс армейская привычка, наверное.
1: Обязательно.
0: Накладывается жесткая фракционная дисциплина и привычка не обсуждать приказы командира. Если куратор говорит, что бюджет нужно принять вот в таком виде, значит, так надо, так приказали.
1: И это идеальный момент, чтобы перевести наш разговор на уровень обычного человека.
0: Давай.
1: Почему тот, кто слушает этот разбор по пути на работу или там за утренним кофе, должен вообще заботиться о том, как голосуют какие-то новые депутаты? Какое это имеет отношение к повседневной реальности обычных граждан?
0: Самое прямое. Давай разберем это на примере принятия бюджета. Про это очень много пишут аналитики. Бюджет – это всегда игра с нулевой суммой.
1: То есть, если где-то прибыло, где-то убыло.
0: Именно. Деньги на безопасность всегда конкурируют с деньгами на гражданские нужды. На больницы, новые автобусы, ремонт очистных сооружений. И вот представь, региональный парламент, который решает, куда направить дополнительные средства.
1: Угу.
0: Как будет голосовать депутат, который только что вернулся с фронта?
1: Судя по исследованиям, он физически и психологически не сможет проголосовать против увеличения военных расходов или за их сокращение в пользу ремонта городской канализации.
0: Да он даже воздержаться не сможет.
1: Да, это будет подано и воспринято как предательство его собственной биографии, предательство товарищей.
0: Вот. И это заложено в самой конструкции новой системы. Поэтому гражданские сферы обречены медленно, годами, недополучать финансирование. И новые депутаты будут этот процесс освещать своим, непререкаемым моральным авторитетом.
1: Раньше гражданские депутаты могли бы поспорить.
0: Могли бы, но теперь спорить не принято.
1: И тут аналитики обращают внимание на еще один очень пугающий маркер. То, как стремительно меняется язык чиновников в мирных городах. Обрати внимание, язык приказов просто вытесняет язык гражданского управления. Такие понятия, как компромисс, общественная дискуссия, поиск баланса, они просто исчезают из лексикона.
0: А что вместо них?
1: Вовсю используются термины «мобилизация ресурсов», «сплочение», «выполнение задач любой ценой».
0: Не любое несогласие с качеством ремонта дороги или там закрытием школы маркируется чуть ли не как саботаж.
1: Да-да. Раскачивание лодки. И когда в следующий раз в новостях объявят о назначениях в регионе, или мэр будет объяснять, почему в этом году не закупят новые трамваи, этот разбор должен помочь прочитать между строк. Ухудшение жизни, согласно прогнозам, не будет выглядеть как какой-то внезапный коллапс или взрыв.
0: Оно будет ползучим.
1: Да.
0: Это просто старый, потрепанный учебник у ребенка в школе, потому что

0: Бюджет на образование урезали. Это автобус, который приходится ждать на морозе 40 минут вместо 15. Это один дико уставший врач на два огромных участка в поликлинике, ну, потому что тупо нет денег на расширение штата.
1: А если гражданин попытается возмутиться, написать коллективную жалобу, прийти на прием к такому вот депутату, ему же ответят с металлом в голосе.
0: Ему прям скажут, что сейчас вообще не время для споров.
1: Угу.
0: Граждан методично приучают жить в режиме вечного чрезвычайного положения. Приучают терпеть. Потому что гражданские нужды, комфорт, нормальная городская среда, они теперь официально, прямо на уровне государственной идеологии, находятся на втором месте.
1: И это молчание подкрепляется тем самым моральным авторитетом политического щита, с которого мы начали. Но давай сделаем еще один шаг вглубь данных.
0: Давай.
1: Речь ведь идет не просто о результатах одних конкретных выборов. Речь о строительстве инфраструктуры, которая рассчитана, но на долгие-долгие годы.
0: Что именно понимается под инфраструктурой?
1: Это федеральные кадровые школы, это десятки региональных программ по переподготовке, жесткие квоты на партийных праймерис, тысячи созданных должностей в сфере вот этого патриотического воспитания.
0: Масштабно.
1: Такую тяжеловесную, безумно дорогую систему, но просто не строят на один политический сезон.
0: Согласен, статистика показывает, что это никакие не временные декорации. Это натуральная заливка бетонного фундамента под абсолютно новую реальность.
1: Более того, есть целый пласт данных о том, как депутатские мандаты и должности сейчас используются как откровенная приманка.
0: Приманка для контракта?
1: Да. Идет реклама, и молодому парню из небольшого депрессивного городка показывают не только деньги. Ему продают мечту. Социальный лифт. Мол, смотри, сегодня ты подписываешь бумаги, а завтра сидишь в региональном парламенте или становишься мэром.
0: Ну, хотя статистика, как мы уже поняли, показывает, что до реальной власти доберутся единицы. Те, у кого уже был чиновничий опыт.
1: Именно. Но сам образ-то работает безотказно.
0: Но знаешь, в чем кроется самая глубокая, самая структурная проблема, о которой предупреждают политологи?
1: В чем?
0: Когда статус, власть, влияние и уважение в обществе начинают распределяться, ну, почти исключительно через фильтр военного опыта, происходит чудовищное обесценивание гражданских профессий и вообще мирного труда. Представь себе талантливого инженера, который спроектировал сложнейший мост, или хирурга, который внедрил новые технологии и буквально вытащил районную больницу из кризиса.
1: Или учителя.
0: Да, учителя, который воспитал десяток победителей международных олимпиад. Их заслуги просто меркнут в новой системе координат. Их работа поддерживает жизнь городов, экономику, науку, но она больше не дает билета в элиту. У них нет того самого щита, который есть у людей в форме.
1: И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли, которую хочется оставить тем, кто слушает этот разбор. Мы детально разобрали, как выстроена эта машина по производству новой лояльной элиты и как гражданское управление подменяется вот этой армейской вертикалью. Но подумайте вот о чем. Когда в стране формируется целое поколение управленцев, которые физически не умеют управлять через компромиссы, сложные договоренности и баланс интересов.
0: Угу.
1: Когда они знают только язык жестких приказов и мобилизации ресурсов. Как вообще будет выглядеть выход из этого режима? Как возвращаться к нормальности, если гражданских кадров, способных управлять миром, а не чрезвычайным положением, во власти просто не останется? Участников войны продвигают во власть не единично, а через целую систему – обучение, наставников, партийные списки и региональные мандаты. Их биография помогает проводить нужные бюджеты, объяснять ограничения и превращать военную службу в главный социальный лифт. Это значит, что войну воспринимают не как временную трагедию, а как основу будущего государства. И чем больше людей получают власть благодаря фронту, тем труднее стране вернуться к мирной политике. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
4: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
3: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
4: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Бержиняй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
3: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
5: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
3: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
5: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
3: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
6: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
3: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И, судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция – в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону эмоционально обратилась к местным властям, обвинив их в бездеятельности в вопросе защиты населения города от атак украинских беспилотников.
10: Обращение к властям нашего города. К властям города Ростова-на-Дону. Не потому, что мне страшно то, что было сегодня ночью, а я не знаю, куда этот рилс сейчас мой зайдет. Я уже говорила, что я в своем блоге буду эти темы поднимать. Меня никто не заткнет. Я никуда не уезжаю. Как видите, я нахожусь у себя в городе на своем районе, в котором прожил сегодня полный пи***ч. Дорогие власти, вы хотите, чтобы мы шли на выборы? И вот скажите мне, пожалуйста, ростовские власти, а за кого голосовать? Вы за последние полгода что сделали для того, чтобы защитить свой народ? Вам уже все пишут заявки, все, включите сирены. Их летело сотни сегодня. Вы почему не включаете сирены? Почему мы вот так с соседями сидим? Почему вы не ездите ночью по городу? Вы же депутаты. Где вы шкеритесь все в это время? Где вы все глаз народа? А знаете, кто глаз народа? Мы народ. Мы народ должны решать, что вам правительству делать, где находиться и кому быть у власти. Мы за вас голосуем. Так за кого нам голосовать, если вы до сих пор не включите сирены? Включите вы эти гребаные сирены. Я сегодня бегала, стучала по соседям, будила их вместо того, чтобы думать о своей жизни, о жизни своего мужа, о жизни собаки, 2 кошек, еще помимо этого. Я еще бегала по этажу, будила по полчаса соседей, чтобы они выходили, уходили от окон. Потому что его могут сбить в любой момент и просто... Понятно, они не к нам в дом летят, это понятное дело. Мы им нафиг не нужны. Но обломки, или как он там собьется с этого своего Wi-Fi, или еще что, сами знаете. А вы где, ваш голос где среди всего этого? Вы что, все? Защитите нас, пожалуйста, наш город. Защитите нас. Пусть мы не спим по ночам. Пусть половина города больше идет в 7 утра на работу. Но пусть мы выходим в укрытие, в подвалы, между у себя в коридорах ночуем. Включайте сирену, как в Сочи, как в других городах.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
12: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
11: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
13: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
11: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
11: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Военный блогер Максим Калашников о нанесении регулярных ударов российскими военными по гражданским объектам и жилым домам на Украине.
15: Помните кадры ударов по Киеву? Ревет все, отверсток падают ракеты. Бам-бам-бам. А вы куда начальство Российской Федерации в Киеве били? А вы куда со всеми этими пожарами, ударами, картинами в Киеве били? По полумертвым заводам типа Артема, но заодно задевая жилую постройку, мы все видели, как там плачут родители, у которых там под завалами дети остались, обычные кияне. По всяким сараюшкам, да, Вот по торговым складам бьете, да, по большегруз стоянкам большегрузных автомобилей, по эти логистические центры, там прочее, прочее. Огромные жертвы и разрушения. Да, далеко пойдет это. Я понимаю, чем завершится война, когда, так сказать, Киев избьет уже каждое третье жилое многоэтажное здание, там повреждено, там действительно люди пострадали. Вот вы, вместо того, чтобы бить по центру принятия решений, вот сейчас вы пытаетесь, я имею в виду начальство российское, вы пытаетесь вымораживать простых людей на Украине, да, там, лишаете их тепла, света, вот, особенно зимой, вот, по Одессе моей родной до боли ударили по ТЭЦ, без света там стоит. Понятно, что чтобы Одесса опять померзла зимой. Вы что считаете, что от того, что одесситы будут мерзнуть, и даже там рядовые харьковчане, что-то изменится? Но у меня нет таких иллюзий насчет того, как ведется эта война со стороны нашего начальства. А главное, чем она закончится. Кончится она очень-очень тяжелым кризисом Российской Федерации.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
16: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает сравнений. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
2: Главные новости дня.
11: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
17: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось, ну, улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень не скоро сможет возобновить работу, ну, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
11: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
18: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
11: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 12 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
19: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
11: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС. АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
20: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически, это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
8: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
21: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
0: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили. Со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие-такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не или он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь. Вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте закидайте меня там тапками.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
22: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
1: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
23: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
1: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
1: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
3: Он полетел, падает.
1: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
5: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
4: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
5: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет, это «Разбор дня». Российскую школу за последние годы сильно перестроили, и особенно заметно это по урокам безопасности. Раньше там больше говорили о дороге, конфликтах, первой помощи, стрессе и других вещах, с которыми ребенок сталкивается в обычной жизни. Теперь все больше времени занимают военная подготовка, оружие, тактика и беспилотники. Получается простой вопрос, почему школьнику все важнее уметь держать автомат, но все меньше времени остается на то, что может пригодиться ему каждый день. Сегодня разберем, как изменилась программа до и после начала войны и что именно из нее пришлось потеснить.
7: Ну, вообще, чтобы реально понять всю глубину этих изменений, стоит взглянуть на школьное расписание. Знаешь, не как на какой-то скучный список уроков в дневнике, а как на физическое пространство.
6: Угу, с очень жесткими границами.
7: Да, именно. Это пространство, оно же абсолютно не резиновое, оно строго лимитированное. И вот как раз изучение этих рамок показывает реальную картину.
6: Само название предмета сменилось с привычного ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Но смена вывески – это, как говорится, лишь вершина айсберга. Главный механизм спрятан именно в распределении времени.
7: Угу.
6: Вот смотри, общий объем предмета остался неизменным. На 2 года обучения, ну, допустим, для 8-9 классов или 10-11 выделено ровно 68 часов. И смотри, с сентября 2026 года ровно половина, то есть 34 часа официально отдана военной подготовке.
7: Цифра может казаться немного абстрактной, пока не сравнишь ее с тем, что было раньше.
6: Да, контраст там колоссальный.
7: Еще в федеральной программе, которая действовала в 2025 году, военный модуль в старшей школе занимал, кажется, всего 12 часов.
6: Да, 12. А для 8-9 классов и вовсе 9 часов.
7: Вот. То есть произошел скачок с 9 часов до 34. И все это внутри того же самого жесткого лимита в 68 часов.
6: Да. Это чистая игра с нулевой суммой. Чтобы разместить вот эту новую массивную конструкцию, ровно 25 часов пришлось просто забрать у других тем.
7: А обязательно ли это означает, что гражданские темы прямо исчезли? Темы про бытовые пожары, правила дорожного движения, ту же первую помощь, они ведь номинально остались в документах.
6: Ну, на бумаге-то остались, да.
7: Вот. Так ли вообще критично само количество часов, если тематический костяк повседневной безопасности все равно присутствует? Ну, грамотный педагог может дать базу и за меньшее время. Разве нет?
6: Понимаешь, проблема кроется в огромной разнице между реальной оптимизацией и жесточайшим уплотнением. Возьмем 8 класс.
7: Так, 8 класс, 14-летние подростки.
6: Да. Из 34 часов 21 урок посвящен исключительно армии.
7: 21 урок из 34. Это же почти 2/3 всего годового времени на этот предмет. И как именно распределяется все это время?
6: О, там все очень подробно. Подросткам детально объясняют устройство автомата Калашникова АК-74. Потом идет снайперская винтовка Драгунова. А затем отдельный полноценный урок, полностью посвящен ручным гранатам.
7: Ну подожди, про взрывоопасные предметы рассказывать ради безопасности – это нормально, чтобы ребенок на улице ничего не трогал.
6: Там не просто концепция граната обсуждается. Требуется изучать конкретные боевые модели – РГД-5, F1, РГО, РГН.
7: Серьезно? 4 разные модификации гранат в 8 классе?
6: Именно. Дальше идут мины-ловушки, староевая подготовка и основы тактики.
7: Слушай, ну это очень показательный момент. Одно дело – базовая безопасность. Совершенно другое требовать отличать наступательную гранату РГД-5 от оборонительной Ф-1, знать там радиус разлета осколков, типы запалов. Это же уже не безопасной жизнедеятельности. Это какая-то чистая военно-учетная специальность, которую просто спускают на уровень 14-летних детей.
6: Абсолютно. И знаешь, в старшей школе в 10 классе эта динамика становится еще более плотной.
7: Куда уж плотнее.
6: Там подростки проходят 24 военных урока просто подряд. Больше 2/3 учебного года предмет сфокусирован только на одном. Оружие, боевые робототехнические комплексы, фортификация позиций, радиационная и химическая защита. И еще огромный акцент теперь делается на беспилотники, на дроны.
7: Ну вот смотри, с дронами ситуация выглядит, как по мне, немного двояко. Хочется даже сыграть роль адвоката дьявола сейчас.
6: Давай, попробуй.
7: Ну, навыки пилотирования БПЛА – это же технология двойного назначения, правильно? Она невероятно востребована в мирной жизни. Дроны используют в сельском хозяйстве, ну, там, для точного земледелия, в геодезии, в энергетике, мониторить линии электропередач. Киноиндустрия вообще без них жить не может.
6: Это правда?
7: Разве это плохо, что школа дает подросткам доступ к таким передовым технологиям? По сути, это же готовый билет в современную профессию.
6: Изучать передовые технологии – это супер полезно, никто не спорит. Но тут ключевую роль играет сам образовательный контекст.
7: То есть?
6: Ну смотри, на уроках труда или там информатики беспилотник действительно рассматривается через инженерию.
7: Ну да, аэродинамика, сборка.
6: Программирование полетного задания и все такое. Но в курсе ОБЗ Дроны интегрированы в очень жесткую связку с армейской тактикой, с минно-взрывными заграждениями и разведкой.
10: А, то есть меняется сам фокус восприятия этого инструмента.
6: Именно. Беспилотник там рассматривается исключительно как боевая система. Но вот согласись, изучать квадрокоптер, чтобы понимать принципы красивой видеосъемки, и изучать его сразу после темы про радиационную защиту и прямо перед темой, как правильно копать окопы, это же формирует, ну, совершенно разные нейронные связи в голове.
10: Да уж, контекст действительно определяет вообще все. Если квадрокоптер стоит в расписании между разборкой автомата и установкой мин, он неизбежно воспринимается как элемент вооружения, тут не поспоришь. В программе же, наверное, прямо прописаны такие задачи.
6: Да, черным по белому. Разведка местности и сброс грузов.
10: Ого. Ну ладно, давай тогда вернемся к той самой оптимизации, про которую я спрашивала в начале.
6: Давай.
10: Если половину времени забрала вот эта армейская подготовка, как именно ужалась гражданская безопасность? Куда делись все эти темы, которые касаются обычной жизни?

0: сейчас?
1: А теперь слова «стресс» и «конфликт» формально просто остались в итоговых требованиях. То есть школьник по документам должен все это знать и уметь. Но отдельных уроков для разбора этих ситуаций почти не предусмотрено.
0: Как это? А куда их впихнули?
1: Так. Всю эту сложнейшую психологию попытались втиснуть в один единственный общий час про межличностное общение аж в 11 классе.
0: Слушай, но справедливости ради, кто-то может сказать, что 16-летние подростки и так прекрасно знают, как переходить дорогу.
1: Ну-ну.
0: Но они же годами ездят на общественном транспорте. Возможно, тратить кучу времени на ПДД в 10 классе реально нерационально.
1: Да и про конфликты в интернете они знают порой намного больше, чем авторы школьных учебников.
0: Знаешь, знать правила в теории и уметь действовать в критической ситуации – это абсолютно фундаментально разные вещи.
1: Ну да, теория без практики.
0: Тут вступают в игру разницы между декларативной памятью, когда человек просто помнит какой-то факт, и процедурной памятью, то есть реальным навыком.
1: Угу.
0: Одно дело в конце урока за 10 минут так мимоходом сказать, что при буллинге нужно искать помощь, а на агрессию отвечать спокойно.
1: Ну да, звучит легко. А совсем другое – посвятить этому два полноценных занятия с ролевыми играми, разобрать реальные сценарии жизни класса, ну там отработать интонации и паттерны поведения.
0: В момент панической атаки, внезапной давки или тем более автомобильной аварии когнитивные функции просто снижаются до нуля.
1: Вот именно.
0: Теоретические знания из какой-то там 10-минутной лекции просто не успевают подгрузиться в мозг.
1: Да. Навык поведения в экстренной ситуации формируется только через практику.
0: Угу.
1: Вот если для того, чтобы научиться собирать автомат вслепую или правильно накладывать турникет, системе кажутся необходимыми макеты, тренажеры, постоянные повторения и десятки часов, то почему считается, что для оказания первой помощи при ДТП достаточно просто беглого упоминания?
0: Да уж, двойные стандарты.
1: Любая практика требует так называемого защищенного времени в расписании. И вот этого защищенного времени гражданским темам теперь просто катастрофически не хватает.
0: Выходит, что материал просто пробегают по верхам, но чтобы галочку в журнале поставить. Но ведь изменения-то не ограничиваются только рамками обычных уроков по 45 минут.
1: О, конечно, нет. Вся эта система выходит далеко за пределы школьных стен, в логистику, в инфраструктуру и в кадровые решения.
0: Да, я слышала.
1: 34 часа в классе – это только часть картины. Введены обязательные отдельные учебные сборы.
0: Это как выезды на полигон?
1: Типа того. Для 8 класса это 3 дня, то есть плюс еще 17 часов к программе. А для 10 класса 5 дней. Это добавляет еще 35 часов непрерывных сборов.
0: 35 часов? Слушай, это же полноценная рабочая неделя взрослого человека, и она полностью посвящена военной симуляции?
1: Да.
0: И тут возникает, наверное, самый сложный вопрос. А кто все это ведет? Ну, обычный школьный педагог, который годами рассказывал, как пользоваться огнетушителем, как ориентироваться по мху в лесу или там накладывать шину, он же вряд ли обладает глубокими знаниями в современной тактике ведения боя.
1: Или в управлении боевыми FPV-дронами, да, кадровая трансформация, она вообще одна из самых масштабных сейчас.
0: И как это решается?
1: Государство активно привлекает и переобучает ветеранов войны для работы в школах. Летом 2026 года официально сообщалось о 170 таких специалистах.
0: Они прошли педагогическую подготовку?
1: Да, прошли переподготовку, и многие из них сразу были трудоустроены. Понятно, что в масштабах огромной страны этого числа недостаточно, поэтому большинству обычных учителей приходится в срочном порядке проходить курсы повышения квалификации.
0: Слушай, появление людей хряжим боевым опытом в школьных классах, это же поднимает огромный вопрос о психологии и вообще педагогике.
1: Абсолютно.
0: Разница между нахождением в зоне конфликта и обучением 15-летних подростков, она же просто астрономическая.
1: 100%.
0: Одно дело обладать жестким опытом выживания, и совершенно другое – уметь экологично и безопасно адаптировать этот тяжелый травматичный опыт для детской психики. Ну, не каждый профессионал своего дела может стать хорошим учителем.
1: И плюс ко всему встает еще и вопрос физической безопасности. Такое огромное количество практических занятий с макетами оружия, учебными гранатами, запуск дронов. Это же требует идеальной дисциплины.
0: Ну да, и четких протоколов, и специальной инфраструктуры.
1: Вот. И именно инфраструктура обнажает проблему колоссального неравенства школ в стране.
0: А, ну да. Крупный лицей где-нибудь в центре мегаполиса может позволить себе новые кабинеты, какие-нибудь там очки виртуальной реальности для пилотирования.

0: Тестирование, электронные тиры.
1: Да-да, выезды в современные учебные центры.
0: А небольшая сельская школа, где зачастую вообще один учитель ведет несколько предметов, ютясь в старом здании, они же будут справляться с теми же федеральными требованиями совершенно иначе?
1: Зачастую с помощью старых деревянных макетов автоматов и выцветших плакатов из 90-х.
0: То есть федеральная программа едина на бумаге, но качество и безопасность этих занятий на местах будут кардинально отличаться?
1: Именно. И вот, если собрать все эти элементы воедино. Математику часов, вытеснение гражданской психологии, введение этих пятидневных сборов и кадровые перестановки. Вырисовывается предельно четкая картина того, как система образования видит будущее.
0: Ну, расписание — это же не просто таблица на стене кабинета.
1: Да, это язык.
0: Школьная программа, она же всегда пытается как-то смоделировать будущую жизнь и подготовить к ней. И выделяя такие приоритеты в расписании, система транслирует четкую иерархию угроз.
1: И когда половина времени предмета, который вообще-то отвечает за безопасность жизнедеятельности, выделяется чисто на военные дисциплины, расписание предельно четко обозначает главный с точки зрения системы риск в жизни этого человека.
0: Хотя парадокс в том, что повседневная безопасность, она же абсолютно универсальна.
1: Да.
0: Абсолютно любой подросток каждый день становится участником дорожного движения. Любой может столкнуться с агрессией на улице, с тяжелой эмоциональной травлей в интернете, с бытовым пожаром.
1: Или с необходимостью оказать экстренную первую помощь родственнику до приезда скорой. А вот военные знания, они имеют довольно узкую, ну, специфическую область применения.
0: И все же в той версии реальности, которая сейчас выстраивается в России через образовательные стандарты, вероятность оказаться в зоне вооруженного конфликта оценивается буквально так же высоко, как вероятность попасть в автомобильную аварию.
1: Да, государство официально называет одной из ключевых задач курса готовность к военной службе.
0: То есть то, что раньше было факультативом для каких-нибудь кадетских классов или тех, кто осознанно выбирал пойти в военное училище, теперь стало базовым, обязательным знанием для каждого школьника в стране.
1: Такое смещение фокуса на масштабные государственные угрозы неизбежно размывает границы индивидуальной безопасности ребенка.
0: Это точно.
1: Если 34 часа в классе плюс 35 часов на сборах уходят на подготовку к глобальному конфликту, ну, времени и ресурса на то, чтобы научиться защищать свои личные повседневные границы, просто не остается.
0: Иерархия рисков оказывается полностью перевернутой вверх дном. Когда подросток видит, что на изучение тактики и гранат выделяется больше 20 уроков, а на психологическое здоровье и способы справляться со стрессом всего один, он усваивает урок, который даже не нужно проговаривать вслух учителю. Важность любой проблемы в обществе измеряется исключительно тем временем, которое на нее готовы потратить взрослые.
1: Да, это не просто изменение программы, это изменение самой философии безопасности. Подведем итог разбора. Школа все еще учит детей математике, биологии, литературе и физике. Но внутри программы безопасности приоритеты заметно изменились. В военной подготовке дали намного больше времени, а привычные темы, связанные с обычной жизнью, стали занимать меньше места. В итоге ребенка все подробнее готовят к ситуации, где ему понадобится оружие, тактика и дроны. Но гораздо реже спрашивают, что ему понадобится, чтобы справиться с травлей, конфликтом, тревогой или опасной ситуацией на дороге. И это, пожалуй, самый важный вывод. Война меняет школу не только через форму, разговоры и символы, но и через само расписание. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса.
4: Тише, тише, тише.
3: Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
4: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
3: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
5: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
3: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
6: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
3: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
8: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. И если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовало на собственном кармане и собственном питании.
2: Главные новости дня.
3: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
9: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
3: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
10: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
3: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
3: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падела и катка вернули платную парковку.
12: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр. А не центр развлечения мажором. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падл играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
2: На радио Лента. Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
15: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
14: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
15: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженный... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
16: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200-х привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда это часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
3: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
17: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
3: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
17: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
3: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
19: Говорят военкоры.
14: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел спецназа» о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
15: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро в Уфу, сегодня ночью до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
14: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
20: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, система спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
14: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
15: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
13: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
22: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
21: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
23: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
21: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
21: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
25: Он полетел, падает.
21: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Z-вайн-блогер Юрий Подоляка о том, что разговоры о важном в школах, в том виде, в котором они существуют, это все пустая трата времени.
0: Понимаете, в чем проблема? В нынешнем виде разговоры о важном, как я считаю, бесполезны. Более того, это не только я так считаю. Так считают подавляющее большинство учителей. Более того, так считают подавляющее большинство руководителей регионов, с которыми я это обсуждаю. К сожалению, хорошая идея была выхолощена абсолютно глупейшим ее исполнением в качестве обязаловки. Без души, без жара в сердце вводить разговор о важном не имеет никакого смысла. К сожалению, так как это исполняется, это все не имеет смысла.
13: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
1: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Когда гигантские звезды исчерпывают свое термоядерное топливо, они оставляют после себя жуткие космические кладбища, наполненные остывающими белыми карликами и мертвыми пульсарами. Вокруг этих плотных звездных останков в кромешной тьме вращаются растерзанные обломки планет, образуя настоящие некрологи вселенского масштаба. Мы привыкли восхищаться рождением новых миров, но сегодня заглянем в бездну их пугающего конца. Астрофизики из Британского университета Варвика под руководством профессора Бориса Гайкевича детально изучили спектральный состав света, идущих от белых карликов, таких как знаменитая мертвая звезда Ван Маанена. Исследователи обнаружили в атмосферах этих светил следы тяжелых элементов – кальция, магния и железа, что доказывает, мертвые звезды буквально заживо пожирают уцелевшие планеты своей Солнечной системы. процесс этот выглядит как медленное гравитационное удушение, когда некогда цветущие миры разрываются приливными силами на раскаленные потоки каменной крошки и падают на раскаленный звездный труп. В это время астрономы фиксируют странные мерцания, похожие на предсмертные конвульсии поглощаемых планетных систем. Среди уфологов и любителей космической конспирологии бывает и такая. Популярна дикая теория о том, что развитые цивилизации прошлого специально прятали свои космические станции на орбитах белых карликов, используя их мощнейшее магнитное поле как естественный щит и источник энергии. Писатель-фантаст и популяризатор науки Сергей Лукьяненко часто размышлял в своих эссе о том, что мертвые пульсары могут быть гигантскими маяками древних цивилизаций, передающих во Вселенную зашифрованные предупреждения о конце времен. Но, однако, академическая наука сурово развенчивает эти фантастические мифы. Доктор астрономии Джеймс Кинкерти из НАСА подчеркивает, что все ритмические радиоимпульсы и странные колебания яркости мертвых звезд имеют исключительно физическую природу, объясняемую квантовой механикой вырожденного электронного газа. Ну и мощнейшей индукцией вращающихся магнитных полей, конечно, куда же без этого. Никаких разумных сигналов или инопланетных мегаструктур в этих звездных некрополях нет. Хотя от этого космическая реальность не становится менее зловещей. Ведь через несколько миллиардов лет наше собственное Солнце превратится в такой же холодный и одинокий белый карлик, обрекая Землю на вечное забвение в ледяном космосе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 23 сентября. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Сол. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Сол – это руна Солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Соулу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Соул – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соул осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно – это не случайность. Вот это вот вот искра, огонь, молнии между друг другом, вы сразу почувствуете. А вот по здоровью соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
6: На радио Лента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова предложила детям в дошкольных заведениях рисовать будущих братьев и сестер, чтобы побудить родителей рожать.
9: Есть один ребенок в семье, то почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку и принести этот рисунок своим родителям? Что вот я хочу, вот я ребенок визуализирует своего будущего братика или сестренку. По-моему, Лариса как раз нам про это рассказала, что она в садике это рисовала. И ну вот мне кажется, что много-много есть таких интересных сейчас идеи и для старших школьников, и даже вот для деток садиковского возраста, когда можно поговорить о семейных ценностях.
6: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
11: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
10: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает в стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
11: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Биржиняй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
10: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
15: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
10: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
15: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
10: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.

0: «Балтийский эксклав». На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже

0: проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждение регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли, думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
3: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выесть остатки прочности, остатки инфраструктуры, унаследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
3: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
3: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о результатах партии на выборах в Государственную Думу.
7: То, что касается участников специальной военной операции, у нас это будет порядка 86 человек, поэтому это вот такой, если мы говорим про Государственную Думу, это такой, ну, как бы серьезный вклад, плюс у нас два еще молодогвардейца, значит, которые точно так же победили в этой избирательной кампании, получат мандаты. Но это пока мы говорим о предварительных результатах, еще раз оговариваюсь. Но тем не менее уже мы все-таки видим, что эти мандаты будут получены. И, конечно, председатель партии об этом говорил. Этот фактор, он очень важен. И мы об этом постоянно говорили. Об этом говорил президент Российской Федерации на нашем 22-м съезде партии. И вот каждый год в единый день голосования мы показываем, что у нас достаточно большое количество ветеранов, участников специальной военной операции, получают мандаты, значит, получают партийные билеты. Мы помогаем им становиться вначале кандидатами, а потом депутатами в разные уровни власти, региональные, административные центры, наши муниципалитеты. Ну и вот теперь большая такая федеральная кампания, Государственную Думу, где мы точно так же, значит, наших участников специальной военной операции изначально вели, помогали, сопровождали. Вот. Ну и в дальнейшем точно так же планируем активно работать, когда они уже станут законодателями, работая в Нижней Палате парламента. Поэтому этот фактор, конечно, был очень важным и знаковым.
2: Главные новости дня.
3: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
8: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. И всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
3: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
8: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
3: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут на увеличенные очень сильно расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нож пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
3: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагал Минфин. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
10: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. Прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но что я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них, в принципе, тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую, я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, ну, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете, протоколы не дают заверенные, выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня. Меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани. Поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это, то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видеть. Эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы, честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите. Если захотите увидеть.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Криминальные новости.
11: В зоне СВО погиб осужденный за взятки бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатора региона Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. Он служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка. В 2023 году чиновника задержали по делу о взятке. Следствие установило, что он получил от главы строительной компании 2 премиальных автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Полежаев признал вину, и в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 36 миллионов рублей и запретил ему работать в органах власти в течение 8 лет. Незадолго до вынесения приговора Полежаев сообщил о заключении контракта с Минобороны для участия в боевых действиях. До уголовного дела Полежаев был заметной фигурой, возглавлял Белгород в 2015-2019 годах, затем стал заместителем губернатора. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева за систематическое невыполнение своих обязанностей. В Туле двух военных приговорили к 10 и 12 годам колонии по делу о взятке. Они помогали заключать контракты с Минобороны без отправки на фронт. Осужденных зовут Джавид Базоров и Виктор Курбатов. Военный суд в Туле признал их виновными по 7 эпизодам получения взяток, в том числе в особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд счел смягчающим обстоятельствам участие обоих мужчин в СВО. По версии следствия, Курбатов был сотрудником пункта отбора на военную службу, а Базоров – нештатным помощником. Они вместе с еще двумя неизвестными помогали добровольцам заключать контракты с Минобороны. При этом подписавших документы не отправляли на фронт. Как зовут остальных фигурантов дела, точно неизвестно. Мужчина убил жену и соседа из ревности в Сочи. Он и его 50-летняя супруга были во дворе дома в селе Хлебороб. У пары произошла ссора на почве ревности к соседу. Мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и спину супруге. Она скончалась на месте. Затем ревнивец пошел в соседний двор, и там находился 58-летний мужчина, убил и его. Сразу после жестокой расправы убийца рассказал о произошедшем родственнику. Он уже обратился в полицию. Обвиняемого арестовали. Лишившийся прав пьяный военный сбил ребенка. В Иркутской области автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по тротуару возле школы. Ребенка госпитализировали в реанимацию с множественными переломами шеи и черепа. По словам местных жителей, за рулем находился военнослужащий, которого уже лишили прав за пьяную езду и ДТП. Прокуратура начала проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
13: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующие. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
12: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
14: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек, это ежемесячно. А ружей не хватает, и это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Москвы очень рада тому, что закончились выборы в Думу, и теперь опять можно стоять в очереди за бензином.
15: Ну что, друзья, выборы закончились. Можно и в очереди за бензином снова стоять, да? Я пока домой ехала, шалела, конечно. 50 километров от МКАДа.
16: Впереди камера.
15: Бензин был только на одной заправке, на Роснефти. Хотя заправок, вы сами знаете, да, натыкано как выжили. Вот. И на Роснефти там очередь часа на 3, наверное. Заехала на нефтемагистраль, еще одна заправка, где есть бензин. Ну, по 105 рублей почти заправила бак. И я, честно сказать, очень рада, что есть нефтемагистраль, которая дает нам возможность заправляться дороже на 30%, но без очереди. А еще я вижу, выборы кончились. И дай бог хотя бы на нефтемагистрали по 105 рублей бензин сохранится.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
17: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
3: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
16: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
3: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
16: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
3: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
16: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
3: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
19: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
18: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
20: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
18: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
21: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
18: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
4: Он полетел, падает.
18: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
22: Миллион за десятерых детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
23: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком России заниматься никто не собирается.
22: Двое выходят, 1000 остаются. Олег Царев о попытке снять санкции с Усманова и Фридмана.
24: Евросоюз в шаге от исключения российских олигархов Усманова и Фридмана из-под санкций. Решение поддержали 26 из 27 стран. Латвия в последний момент заблокировала исключение. Переговоры продолжаются. Ирландия, как нынешний председатель Евросоюза, предложила исключить Усманова и Фридмана, а взамен продлить санкции против остальных. Около 3000 российских физических и юридических лиц сразу на беспрецедентные 36 месяцев. Обычно их пересматривают каждые полгода. За Усманова выступили Франция и Словакия, за Фридмана – Люксембург. Пишут, что Париж добивается снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение 2 граждан Франции в Азербайджане. Обратите внимание, олигархи коррумпируют европейских политиков, невзирая на приличие. Зубами выгрызают себя из-под санкций. И теперь сравните это с бредовыми заявлениями некоторых наших чиновников, министров и депутатов о том, что санкции нам на пользу. Глядя на Фридмана и Усманова, хорошо видно, что совсем не на пользу. А вообще, какой циничный размен. Два человека получают разморозку личных активов и право въезда в Евросоюз, а 1000 остальных – гарантированные санкции еще на 3 года. Минимум.
22: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
25: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
5: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
18: Не Мальдивы и даже не Сочи. Россиянам предложили патриотический туризм по местам боев в Курской области. В программе поездки обход подземных командных пунктов. Там в ближайшее время создадут туристические маршруты и музейное пространство, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, изюминкой этого туристического маршрута станут места, где были северокорейские военные.
0: Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно.
18: Планирует ли туристический маршрут в газовой трубе, по которой буквально ползли российские военные до Суджи, пока неизвестно. Местные жители не знают, как реагировать на такую инициативу. Они говорят, вместо того, чтобы финансово помочь отстроить дома, которые были разрушены в течение боевых действий, власти решили пустить деньги на ветер. Никто из местных жителей не верит в то, что кто-то из других регионов России приедет в Курскую область из-за близкого расположения к фронту. В этом году даже регионы в глубоком тылу оказались в опасности из-за постоянных атак. Что говорить уже о приграничном Курске.
7: Охереть, господи! Ну, давай закроем окна, пожалуйста, мама.
8: Это
7: мама.
8: Что такое происходит?
18: Практически каждая ночь в Краснодарском крае проходит под звуки сильных хлопков. Сочи до сих пор не могут отойти от атаки, которая произошла несколько дней назад. Очевидцы сообщали о громких взрывах со стороны моря. В результате удара безэкипажных морских катеров в нескольких местах загорелась набережная. Пострадали 8 человек.
9: Таким образом складывается, что только что открыли аэропорт, ну, наверное, пару часов назад. И просто народ в тонусе, в таком. Все, кто как может, вылетает и уезжает, потому что то, что здесь происходит, и то, что здесь происходило ночью, Москва, Внуково. Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Ситуация полный пиздец. По-другому не скажешь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такой просто... огромное количество дыма и, ну, то, что происходит после взрыва. И так сегодня вот Сочи и Сириус прям атаковали. Не едьте и не летите. Тем более с детьми. Тут просто все, кто может, уезжает, выезжает.
18: Провален туристический сезон в этом году и в Крыму. Полуостров почти все лето был без бензина, света и продуктов. По словам военкора, в целом ситуация с безопасностью по всей стране значительно ухудшилась. Дроны ВСУ уже способны преодолевать по 3000 километров и долетать в самые отдаленные населенные пункты России, что еще 5 лет назад казалось немыслимым. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
22: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел спецназа» о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
25: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро в Уфу, сегодня ночью до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
22: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
24: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, система спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
22: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
25: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Житель Ростова-на-Дону поблагодарил учителей и бюджетников за непосредственное участие в выборах в Госдуму.
11: Что, дорогие россияне, поздравляю. Мы выборы проиграли 100%. Я даже не знаю еще, что там вообще, как, сколько подсчетов туда-сюда. Но мы по-любому проиграли. Хочется сказать вот отдельно просто огромное благодарство это молодежи, зумерам, которые реально 20 числа и пошли проголосовали. Ну и остальному народу, кто не постеснялся, кто не побоялся, просто взял и пошел. А знаете, кому я хочу сказать еще огромное спасибо? Это учителям, педагогам, короче, бюджетникам, всем бюджетникам, которые там, да, это больница, не больница. Вам хочу сказать спасибо за то, что, знаете почему? Потому что вы очкуны. Все, вот благодаря вам. За копейки, за морозины, там премии и там поднакинули вам там, да, там по пару тысяч или сколько там, я не знаю. И вы закидывали бюллетени вот эти, да, лишние в пользу знаете кого. Благодаря вам мы опять будем в жопе. И это тем, это те, кто говорили все время, точнее, ноют, вот сидишь там в поликлинике, там в школе, еще где-то, да, там, и слышишь в садиках, вот маленькие зарплаты, премии нету, там отпуска плохие, там туда-сюда съездить не можем. А благодаря кому? Благодаря вам. Вы очкуны, которые просто взяли и очередной раз все оба***ли. Просто много слов, которые можно сказать, но вы должны сами все понимать. А зумеры молодцы. Вчера сидел, думал, вот я сначала до этого не любил вас, а сейчас я понимаю, что будущее зависит реально от вас. Вы вообще ничего не боитесь. Я побольше очкун, потому что нас с детства этому учили родители. Родители наши дедушки, бабушки учили. Короче, прививали очкунство, так сказать. Так вот и будем жить. Так что будущее благодаря вам, зумер.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет! Это «Разбор дня». В российскую политику все чаще заходят люди прямо из окопов. Их ставят в партийные списки, отправляют в региональные парламенты и готовят по специальным кадровым программам. На словах это награда за службу. Но если посмотреть на всю систему целиком, возникает другой вопрос. Почему власть заранее собирает политический класс для страны, которая, похоже, не собирается выходить из военного режима?
12: Знаешь, прежде чем делать такие глобальные выводы, хочется немного включить здоровый скептицизм.
2: Так.
12: Просто первые мысли, когда на это смотришь, неужели это не обычная громкая пиар-акция? Ну, в истории политики использование вот этого образа героя – это же самый старый трюк в мне.
2: Ну да, собрать голоса на горячей теме.
12: Вот именно, собрать голоса, получить нужные проценты на эмоциях перед выборами, а на следующий день просто вернуть управление старым аппаратчиком. Разве это не классическая предвыборная технология?
2: Отличный вопрос, и с него как раз стоит начать. Потому что интуитивно все реально выглядит как такая декоративная благодарность. Но сегодня есть огромный массив данных.
12: Ага.
2: Аналитика прошедших выборов, статистика перемещений по службе, и разбор кадровых программ. И задача этого глубокого разбора – понять по этим цифрам, что вообще происходит. Это разовая акция или прям фундаментальная перестройка элит? В избирательной кампании участвовало почти 200 кандидатов с реальным военным опытом.
12: 200? Ого!
2: Да, 200. И это не какие-то там единичные случаи ради красивой картинки по телевизору. Только от правящей партии шли 76 человек, которые реально прошли зону боевых действий. И аналитики, чьи материалы сейчас активно обсуждаются, обращают внимание на самое важное – куда именно их вставят.
12: В смысле, на какие позиции?
2: Да. Двое людей с военной биографией вошли в первую федеральную пятерку правящей партии.
12: Слушай, первая пятерка – это же не просто строчка в списке. Это прям главная витрина?
2: Точно.
12: Эти позиции традиционно бронируются за, политическими тяжеловесами, за теми, чьи лица буквально продают всю кампанию на национальном уровне.
2: В точку. И в эту витрину поставили военкора Евгения Поддубного и командира морпехов Владислава Головина, который сейчас юнармию возглавляет.
12: Ага. И тут аналитики подчеркивают, что в России идет глобальная смена политического фасада. Вспомни, как политтехнологи лепили идеального кандидата лет 10 назад. Кто это обычно был?
2: Это такой понятный, укорененный в мирной жизни типаж. Главврач областной больницы в белом халате. Или там строгий, но справедливый директор завода.
12: Образ строился вокруг такой концепции крепкого хозяйственника или спасителя социалки.
2: Верно. А теперь, если посмотреть на кампании, идеальный кандидат – это человек в униформе с боевыми наградами. Акцент сместился просто кардинально. И знаешь, что исчезло?
12: Что?
2: Вся дискуссия о налогах, ценах, тарифах ЖКХ, она просто растворилась. Вместо программы кандидату рисуют плакат с позывным и списком ранений.
12: Звучит логично для текущей повестки.
2: Но у меня тут сомнение, хочу тебе его закинуть. Разве избиратель настолько наивен? Если у человека в доме прорвала трубу или закрыли единственную поликлинику в районе, неужели медаль кандидата заставит его об этом забыть?
12: А вот тут начинается самое интересное. Эта механика очень подробно описана в аналитике. Это работает не через забывание проблем, это работает через создание идеального политического щита.
2: Политического щита. Как это выглядит на практике?
12: Представь себе встречу кандидата с избирателями. Приходит возмущенный житель. Он реально агрессивен, он хочет ругаться, потому что автобусы отменили, крыша течет, все плохо.
2: Так.
12: А перед ним на сцене сидит человек в орденах, который вернулся с фронта.
2: То есть возникает психологический барьер.
12: Абсолютно. Психологически спорить с таким человеком на повышенных тонах про тарифы на воду крайне некомфортно. И более того...
2: Это еще и опасно сейчас.
12: Вот именно. Анализ риторики показывает, что любую резкую критику в адрес такого кандидата можно моментально вывернуть как неуважение к его боевым заслугам.
2: Или как предательство.
12: Да, как предательство. В итоге эти новые кандидаты становятся невероятно эффективным инструментом, чтобы наглухо закрыть гражданские провалы власти. Это такая броня, которую невозможно пробить обычными аргументами про плохой асфальт.
2: Слушай, в одном Амазборе это очень метко сравнили с франшизой. Вывеска новая, яркая, вызывает уважение, но если зайти на кухню или там в бухгалтерию, сидит абсолютно тот же самый менеджмент из старой корпорации.
12: Хорошая метафора.
2: И вот если принять, что это щит, возникает логичный вопрос. А кто реально стоит за этим щитом?
12: И что говорят данные о назначениях? Одно дело списки кандидатов – это все-таки фасад, а другое – реальные должности в исполнительной власти.
2: Там есть разбор огромного массива более 1300 конкретных назначений людей с военным опытом в органы власти.
12: 1300? Прилично.
2: Да, цифра большая. И здесь картина, ну, просто кардинально расходится с публичным мифом. Вот много же говорят про программу «Время героев», про жесточайший отбор, про социальный лифт для простых парней.
12: Угу, по телевизору это постоянно крутят.
2: Но знаешь, что выясняется при детальном анализе биографии тех, кто реально получает высокие кресла?
12: Ну, я так догадываюсь, что среди них не так много рядовых штурмовиков без высшего образования.
2: Почти у половины новых назначенцев уже был серьезный чиновничий, номенклатурный или силовой опыт до того, как они оказались на фронте. Аналитики прямо называют это двойной системой. Наверх, к реальным рычагам управления в мэрии, в министерство идут бывшие чиновники, муниципальные депутаты и люди с нужными связями.
12: Ага, то есть для них фронт стал просто мощным турбоускорителем их старой номенклатурной карьеры.
2: Именно. Они и так отлично понимают, в какие кабинеты заходить, как бюджеты пилить, согласовывать и как бумажки заполнять.
12: Ну да, да, система своих не бросает. А что же тогда остается тем самым рядовым военнослужащим, ну, реальным парням из окопов, которых как раз на плакатах печатают?
2: Им, согласно сухой статистике, назначение отводят, ну, совершенно другой, низовой уровень.
12: Это какой?
2: Патриотическое воспитание в школах, руководство ветеранскими организациями, уроки мужества.
12: Символические должности.
2: Да, чисто символические должности без доступа к распределению реальных бюджетов и ресурсов.
12: Знаешь, если посмотреть на это политологически, звучит как злая ирония. Красивый миф о таком независимом представительстве ветеранов во власти просто рассыпается при первом же столкновении с цифрами.
2: Угу.
12: Получается, это строго управляемая, отфильтрованная кадровая колонна. Старая бюрократия никуда не уходит.
2: Она просто переодевается.
12: Да, отправляя часть своих за новыми строчками в резюме, а потом добавляет к себе удобных, кристально лояльных исполнителей из числа младших комитетов.

0: штата. Прикрепляют опытного аппаратчика.
1: Типа старшего товарища.
0: Да, это может быть министр регионального правительства, действующий губернатор или просто партийный юрист. И что происходит дальше? Человек, который совершенно не знает, как устроено гражданское управление изнутри, оказывается в, ну, тотальной информационной и юридической зависимости от этого куратора.
1: А то есть реальные тексты законов, поправки, юридические заключения – это все пишут старые бюрократы?
0: Абсолютно.
1: И здесь кроется, ну, главный парадокс, на который указывают данные. Общество, голосуя за этих людей, ждало искренности. Ожидалось, что придут люди, которые не боятся резать правду-матку в лицо начальству, защищать простых людей.
0: Ага, такой образ Робин Гуда.
1: Да. Да. А по факту выстраивается механизм, который производит абсолютно послушных исполнителей. Эти люди делают парламенты еще более однородными.
0: Почему?
1: Потому что они чувствуют себя обязанными.
0: И это тоже.
1: Они смертельно боятся пойти против партии, которая буквально за руку провела их через выборы.
0: Которая дала статус, представила наставника.
1: Плюс армейская привычка, наверное.
0: Обязательно.
1: Накладывается жесткая фракционная дисциплина и привычка не обсуждать приказы командира. Если куратор говорит, что бюджет нужно принять вот в таком виде, значит, так надо, так приказали.
0: И это идеальный момент, чтобы перевести наш разговор на уровень обычного человека.
1: Давай.
0: Почему тот, кто слушает этот разбор по пути на работу или там за утренним кофе, должен вообще заботиться о том, как голосуют какие-то новые депутаты? Какое это имеет отношение к повседневной реальности обычных граждан?
1: Самое прямое. Давай разберем это на примере принятия бюджета. Про это очень много пишут аналитики. Бюджет – это всегда игра с нулевой суммой.
0: Ну, то есть, если где-то прибыло, где-то убыло.
1: Именно. Деньги на безопасность всегда конкурируют с деньгами на гражданские нужды. На больницы, новые автобусы, ремонт очистных сооружений. И вот представь, региональный парламент, который решает, куда направить дополнительные средства.
0: Угу.
1: Как будет голосовать депутат, который только что вернулся с фронта?
0: Ну, судя по исследованиям, он физически и психологически не сможет проголосовать против увеличения военных расходов или за их сокращение в пользу ремонта городской канализации.
1: Да он даже воздержаться не сможет.
0: Да. Это будет подано и воспринято как предательство его собственной биографии, предательство товарищей.
1: Вот. И это заложено в самой конструкции новой системы. Поэтому гражданские сферы обречены медленно, годами, недополучать финансирование. И новые депутаты будут этот процесс освещать своим, ну, непререкаемым моральным авторитетом.
0: Раньше гражданские депутаты могли бы поспорить.
1: Могли бы, но теперь спорить не принято.
0: И тут аналитики обращают внимание на еще один очень пугающий маркер. То, как стремительно меняется язык чиновников в мирных городах. Обрати внимание, язык приказов просто вытесняет язык гражданского управления. Такие понятия, как компромисс, общественная дискуссия, поиск баланса, они просто исчезают из лексикона.
1: А что вместо них?
0: Вовсю используются термины «мобилизация ресурсов», «сплочение», «выполнение задач любой ценой».
1: Не любое несогласие с качеством ремонта дороги или там закрытием школы маркируется чуть ли не как саботаж.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
4: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное

0: на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
1: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
0: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Биржиняй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
1: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
2: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
1: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
3: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 2023 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
1: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
2: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
1: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос: а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит: едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Ростова-на-Дону эмоционально обратилась к местным властям, обвинив их в бездеятельности в вопросе защиты населения города от атак украинских беспилотников.
8: Обращение к властям нашего города. К властям города Ростова-на-Дону. Не потому, что мне страшно то, что было сегодня ночью, а я не знаю, куда этот рилс сейчас мой зайдет. Я уже говорила, что я в своем блоге буду эти темы поднимать. Меня никто не заткнет. Я никуда не уезжаю. Как видите, я нахожусь у себя в городе на своем районе, в котором прожил сегодня полный пи***. Дорогие власти, вы хотите, чтобы мы шли на выборы. И вот скажите мне, пожалуйста, ростовские власти, а за кого голосовать? Вы за последние полгода что сделали для того, чтобы защитить свой народ? Вам уже все пишут заявки, все, включите сирены. Их летело сотни сегодня. Вы почему не включаете сирены? Почему мы вот так с соседями сидим? Почему вы не ездите ночью по городу? Вы же депутаты. Где вы шкеритесь все в это время? Где вы все глаз народа? А знаете, кто глаз народа? Мы народ. Мы народ должны решать, что вам правительству делать, где находиться и кому быть у власти. Мы за вас голосуем. Так за кого нам голосовать, если вы до сих пор не включите сирены? Включите вы эти гребаные сирены. Я сегодня бегала, стучала по соседям, будила их вместо того, чтобы думать о своей жизни, о жизни своего мужа, о жизни собаки, двух кошек, еще помимо этого. Я еще бегала по этажу, будила по полчаса соседей, чтобы они выходили, уходили от окон. Потому что его могут сбить в любой момент и просто... Понятно, они не к нам в дом летят, это понятное дело. Мы им нафиг не нужны. Но обломки, или как он там собьется с этого своего Wi-Fi, или еще что, сами знаете. А вы где, ваш голос где среди всего этого? Вы что, все? Защитите нас, пожалуйста, наш город. Защитите нас. Пусть мы не спим по ночам. Пусть половина города больше идет в 7 утра на работу. Но пусть мы выходим в укрытие, в подвалы, между у себя в коридорах ночуем. Включайте сирену, как в Сочи, как в других городах.
4: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
10: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
9: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
11: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот делать, разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
9: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
9: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Военный блогер Максим Калашников о нанесении регулярных ударов российскими военными по гражданским объектам и жилым домам на Украине.
13: Помните кадры ударов по Киеву? Ревет все, отверсток падают ракеты. Бах-бах-бах. А вы куда начальство Российской Федерации в Киеве били? А вы куда со всеми этими пожарами, ударами, картинами в Киеве били? По полумертвым заводам типа Артема, но заодно задевая жилую постройку, мы все видели, как там плачут родители, у которых там под завалами дети остались, обычные кияне. По всяким сараюшкам, да? Вот по торговым складам бьете, да, по большегруз стоянкам большегрузных автомобилей, по эти логистические центры, там прочее, прочее. Огромные жертвы и разрушения. Да, далеко пойдет это. Я понимаю, чем завершится война, когда, так сказать, Киев избьет же каждое третье жилое многоэтажное здание, там повреждено, там действительно люди пострадали. Вот вы, вместо того, чтобы бить по центрам принятия решений, вот сейчас. Вы пытаетесь, я имею в виду начальство российское, вы пытаетесь вымораживать простых людей на Украине, да, там, лишать их тепла, света, вот, особенно зимой, вот по Одессе моей родной до боли ударили по ТЭЦ, без света там стоит. Понятно, что чтобы Одесса опять померзла зимой. Вы что считаете, что то, что одесситы будут мерзнуть, и даже там рядовые харьковчане, что-то изменится? Но у меня нет никаких иллюзий насчет того, как ведется эта война со стороны нашего начальства. А главное, чем она закончится. Кончится она очень-очень тяжелым кризисом Российской Федерации.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
14: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает сравнений. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
4: Главные новости дня.
9: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса.
15: Тише.
9: Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
16: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
9: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
17: Все в дыму.
9: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
18: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
9: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
19: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения как бы инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
20: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
17: Радио Лента. Прямая речь.
7: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
21: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, Можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили. Со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк-бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие-такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не ***ели, он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные, или вам ***, кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Ну это дичь. Вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте, вот, закидайте меня там тапками.
17: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
3: Самара. А это сейчас Громная улица, да? Скажите, что это Гром, да?
0: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
22: Слева слышу, вон там стреляют.
23: Опять завод, там мы так все...
0: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
0: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
25: Он полетел, падает.
0: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
1: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
2: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
1: Космос перестает быть мирным. Военкор канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
2: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет, это разбор дня. Российскую школу за последние годы сильно перестроили, и особенно заметно это по урокам безопасности. Раньше там больше говорили о дороге, конфликтах, первой помощи, стрессе и других вещах, с которыми ребенок сталкивается в обычной жизни. Теперь все больше времени занимают военная подготовка, оружие, тактика и беспилотники. Получается простой вопрос, почему школьнику все важнее уметь держать автомат, но все меньше времени остается на то, что может пригодиться ему каждый день. Сегодня разберем, как изменилась программа до и после начала войны и что именно из нее пришлось потеснить.
8: Вообще, чтобы реально понять всю глубину этих изменений, стоит взглянуть на школьное расписание. Знаешь, не как на какой-то скучный список уроков в дневнике, а как на физическое пространство.
5: С очень жесткими границами.
8: Да, именно. Это пространство, оно же абсолютно не резиновое, оно строго лимитированное. И вот как раз изучение этих рамок показывает реальную картину.
5: Само название предмета сменилось с привычного ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Но смена вывески — это, как говорится, лишь вершина айсберга. Главный механизм спрятан именно в распределении времени.
8: Угу.
5: Вот смотри, общий объем предмета остался неизменным. На два года обучения, допустим, для 8-9 классов или 10-11, выделено ровно 68 часов. И смотри, с сентября 2026 года ровно половина, то есть 34 часа, официально отдана военной подготовке.
8: Цифра может казаться немного абстрактной, пока не сравнишь ее с тем, что было раньше.
5: Да, контраст там колоссальный.
8: Еще в федеральной программе, которая действовала в 2025 году, военный модуль в старшей школе занимал, кажется, всего 12 часов.
5: Да, 12. А для 8 и 9 классов и вовсе 9 часов.
8: Вот. То есть произошел скачок с 9 часов до 34. И все это внутри того же самого жесткого лимита в 68 часов.
5: Да. Это чистая игра с нулевой суммой. Чтобы разместить вот эту новую массивную конструкцию, ровно 25 часов пришлось просто забрать у других тем.
8: А обязательно ли это означает, что гражданские темы прямо исчезли? Темы про бытовые пожары, правила дорожного движения, ту же первую помощь, они ведь номинально остались в документах.
5: Ну, на бумаге-то остались, да.
8: Вот. Так ли вообще критично само количество часов, если тематический костяк повседневной безопасности все равно присутствует? Ну, грамотный педагог может дать базу и за меньшее время, разве нет?
5: Понимаешь, проблема кроется в огромной разнице между реальной оптимизацией и жесточайшим уплотнением. Возьмем 8 класс.
8: Так, 8 класс, 14-летние подростки.
5: Да. Из 34 часов 21 урок посвящен исключительно армии.
8: 21 урок из 34. Это же почти 2/3 всего годового времени на этот предмет. И как именно распределяется все это время?
5: О, там все очень подробно. Подросткам детально объясняют устройство автомата Калашникова АК-74. Потом идет снайперская винтовка Драгунова. А затем отдельный полноценный урок полностью посвящен ручным гранатам.
8: Но подожди, про взрывоопасные предметы рассказывать ради безопасности – это нормально, чтобы ребенок на улице ничего не трогал.
5: Там не просто концепция граната обсуждается. Требуется изучать конкретные боевые модели – РГД-5, F1, РГО, РГН.
8: Серьезно? 4 разные модификации гранат в 8 классе?
5: Именно. Дальше идут мины-ловушки, строевая подготовка и основы тактики.
8: Слушай, ну это очень показательный момент. Одно дело – базовая безопасность. Совершенно другое – требовать отличать наступательную гранату РГД-5 от оборонительной Ф-1, знать там радиус разлета осколков, типы запалов. Это же уже не безопасность жизнедеятельности. Это какая-то чистая военно-учетная специальность, которую просто спускают на уровень 14-летних детей.
5: Абсолютно. И знаешь, в старшей школе в 10 классе эта динамика становится еще более плотной.
8: Куда уж плотнее.
5: Там подростки проходят 24 военных урока просто подряд. Больше 2/3 учебного года предмет сфокусирован только на одном. Оружие, боевые робототехнические комплексы, фортификация позиций, радиационная и химическая защита. И еще огромный акцент теперь делается на беспилотники, на дроны.
8: Ну вот смотри, с дронами ситуация выглядит, как по мне, немного двояко. Хочется даже сыграть роль адвоката дьявола сейчас.
5: Давай, попробуй.
8: Ну, навыки пилотирования БПЛА – это же технология двойного назначения, правильно? Она невероятно востребована в мирной жизни. Дроны используют в сельском хозяйстве, ну, там, для точного земледелия, в геодезии, в энергетике, мониторить линии электропередач. Киноиндустрия вообще без них жить не может.
5: Это правда?
8: Разве это плохо, что школа дает подросткам доступ к таким передовым технологиям? По сути, это же готовый билет в современную профессию.
5: Изучать передовые технологии – это супер полезно, никто не спорит. Но тут ключевую роль играет сам образовательный контекст.
8: То есть?
5: Ну смотри, на уроках труда или там информатики беспилотник действительно рассматривается через инженерию.
8: Ну да, аэродинамика, сборка.
5: Программирование полетного задания и все такое. Но в курсе ОБЗ дроны интегрированы в очень жесткую связку с армейской тактикой, с минно-взрывными заграждениями и разведкой.
8: А, то есть меняется сам фокус восприятия этого инструмента.
5: Именно. Беспилотник там рассматривается исключительно как боевая система. Но вот согласись, изучать квадрокоптер, чтобы понимать принципы красивой видеосъемки,
8: угу,
5: и изучать его сразу после темы про радиационную защиту и прямо перед темой, как правильно копать окопы, это же формирует, ну, совершенно разные нейронные связи в голове.
8: Да уж, контекст действительно определяет вообще все. Если квадрокоптер стоит в расписании между разборкой автомата и установкой мин, он неизбежно воспринимается как элемент вооружения, тут не поспоришь. В программе же, наверное, прямо прописаны такие задачи.
5: Да, черным по белому. Разведка местности и сброс грузов.
8: Ого. Ну ладно, давай тогда вернемся к той самой оптимизации, про которую я спрашивала в начале.
5: Давай.
8: Если половину времени забрала вот эта армейская подготовка, как именно ужалась гражданская безопасность? Куда делись все эти темы, которые касаются обычной жизни?
5: Ну вот как раз здесь и проявляется колоссальная разница между тем, что тема просто есть где-то в методичке, и тем, что на нее выделен реальный урок.
8: Так, и что порезали?
5: Ну, возьмем правила дорожного движения. У десятиклассников на весь этот транспортный блок теперь остается всего три урока.
8: Всего три урока? На все ПДД, самокаты, велосипеды, перекрестки.
5: Ага. Но самый яркий маркер – это ситуация с психологией и конфликтами.
8: О, раньше этому уделялось довольно много внимания, если смотреть на старые стандарты.
5: Да, в старшей школе был целый 7-часовой модуль, посвященный безопасности в социуме.
8: Это довольно много.
5: Там подробно разбирали травлю, вербальную агрессию, всякие психологические манипуляции, поведение в толпе и методы саморегуляции при сильном стрессе.
8: А сейчас?
5: А теперь слова «стресс» и «конфликт» формально просто остались в итоговых требованиях. То есть школьник по документам должен все это знать и уметь. Но отдельных уроков для разбора этих ситуаций почти не предусмотрено.
8: Как это? А куда их впихнули? Так.
5: Всю эту сложнейшую психологию попытались втиснуть в один единственный общий час про межличностное общение аж в 11 классе.
8: Слушай, но справедливости ради, кто-то может сказать, что 16-летние подростки и так прекрасно знают, как переходить дорогу.
5: Ну-ну.
8: Но они же годами ездят на общественном транспорте. Возможно, тратить кучу времени на ПДД в 10 классе реально нерационально.
5: Да и про конфликты в интернете они знают порой намного больше, чем авторы школьных учебников.
8: Знаешь, знать правила в теории и уметь действовать в критической ситуации – это абсолютно фундаментально разные вещи.
5: Ну да, теория без практики.
8: Тут вступают в игру разницы между декларативной памятью, когда человек просто помнит какой-то факт, и процедурной памятью, то есть реальным навыком.
5: Угу.
8: Одно дело в конце урока за 10 минут так мимоходом сказать, что при буллинге нужно искать помощь, а на агрессию отвечать спокойно.
5: Ну да, звучит легко. А совсем другое – посвятить этому два полноценных занятия с ролевыми играми, разобрать реальные сценарии жизни класса, ну там отработать интонации и паттерны поведения.
8: В момент панической атаки, внезапной давки или тем более автомобильной аварии когнитивные функции просто снижаются до нуля.
5: Вот именно.
8: Теоретические знания из какой-то там 10-минутной лекции просто не успевают подгрузиться в мозг.
5: Да. Навык поведения в экстренной ситуации формируется только через практику.
8: Угу.
5: Вот если для того, чтобы научиться собирать автомат вслепую или правильно накладывать турникет, системе кажутся необходимыми макеты, тренажеры, постоянные повторения и десятки часов, то почему считается, что для оказания первой помощи при ДТП достаточно просто беглого упоминания?
8: Да уж, двойные стандарты.
5: Любая практика требует так называемого защищенного времени в расписании. И вот этого защищенного времени гражданским темам теперь просто катастрофически не хватает.
8: Выходит, что материал просто пробегают по верхам, но чтобы галочку в журнале поставить. Но ведь изменения-то не ограничиваются только рамками обычных уроков по 45 минут.
5: О, конечно, нет. Вся эта система выходит далеко за пределы школьных стен, в логистику, в инфраструктуру и в кадровые решения.
8: Да, я слышала.
5: 34 часа в классе – это только часть картины. Введены обязательные отдельные учебные сборы.
8: Это как выезды на полигон?
5: Типа того. Для 8 класса это 3 дня, то есть плюс еще 17 часов к программе. А для 10 класса 5 дней. Это добавляет еще 35 часов непрерывных сборов.
8: 35 часов? Слушай, это же полноценная рабочая неделя взрослого человека, и она полностью посвящена военной симуляции?
5: Да.
8: И тут возникает, наверное, самый сложный вопрос. А кто все это ведет? Ну, обычный школьный педагог, который годами рассказывал, как пользоваться огнетушителем, как ориентироваться по мху в лесу или там накладывать шину, он же вряд ли обладает глубокими знаниями в современной тактике ведения боя.
5: Или в управлении боевыми FPV-дронами, да, кадровая трансформация, она вообще одна из самых масштабных сейчас.
8: И как это решается?
5: Государство активно привлекает и переобучает ветеранов войны для работы в школах. Летом 2026 года официально сообщалось о 170 таких специалистах.
8: Они прошли педагогическую подготовку?
5: Да, прошли переподготовку, и многие из них сразу были трудоустроены. Понятно, что в масштабах огромной страны этого числа недостаточно, поэтому большинству обычных учителей приходится в срочном порядке проходить курсы повышения квалификации.
8: Слушай, появление людей с реальным боевым опытом в школьных классах, это же поднимает огромный вопрос о психологии и вообще педагогике.
5: Абсолютно.
8: Разница между нахождением в зоне конфликта и обучением 15-летних подростков, она же просто астрономическая.
5: 100%.
8: Одно дело обладать жестким опытом выживания, и совершенно другое – уметь экологично и безопасно адаптировать этот тяжелый травматичный опыт для детской психики. Ну, не каждый профессионал своего дела может стать хорошим учителем.
5: И плюс ко всему встает еще и вопрос физической безопасности. Такое огромное количество практических занятий с макетами оружия, учебными гранатами, запуск дронов. Это же требует идеальной дисциплины.
8: Ну да, и четких протоколов, и специальной инфраструктуры.
5: Вот. И именно инфраструктура обнажает проблему колоссального неравенства школ в стране.
8: А, ну да. Крупный лицей где-нибудь в центре мегаполиса.

0: к ней. И, выделяя такие приоритеты в расписании, система транслирует четкую иерархию угроз.
1: И когда половина времени предмета, который вообще-то отвечает за безопасность жизнедеятельности, выделяется чисто на военные дисциплины, расписание предельно четко обозначает главный с точки зрения системы риск в жизни этого человека.
0: Хотя парадокс в том, что повседневная безопасность, она же абсолютно универсальна.
1: Да.
0: Абсолютно любой подросток каждый день становится участником дорожного движения. Любой может столкнуться с агрессией на улице, с тяжелой эмоциональной травлей в интернете, с бытовым пожаром.
1: Или с необходимостью оказать экстренную первую помощь родственнику до приезда скорой. А вот военные знания, они имеют довольно узкую, ну, специфическую область применения.
0: И все же в той версии реальности, которая сейчас выстраивается в России через образовательные стандарты, вероятность оказаться в зоне вооруженного конфликта оценивается буквально так же высоко, как вероятность попасть в автомобильную аварию.
1: Да, государство официально называет одной из ключевых задач курса готовность к военной службе.
0: То есть то, что раньше было факультативом для каких-нибудь кадетских классов или тех, кто осознанно выбирал пойти в военное училище, теперь стало базовым, обязательным знанием для каждого школьника в стране.
1: Такое смещение фокуса на масштабные государственные угрозы неизбежно размывает границы индивидуальной безопасности ребенка.
0: Это точно.
1: Если 34 часа в классе плюс 35 часов на сборах уходят на подготовку к глобальному конфликту, ну, времени и ресурса на то, чтобы научиться защищать свои личные повседневные границы, просто не остается.
0: Иерархия рисков оказывается полностью перевернутой вверх дном. Когда подросток видит, что на изучение тактики гранат выделяется больше 20 уроков, а на психологическое здоровье и способы справляться со стрессом всего один, он усваивает урок, который даже не нужно проговаривать вслух учителю. Важность любой проблемы в обществе измеряется исключительно тем временем, которое на нее готовы потратить взрослые.
1: Да, это не просто изменение программы, это изменение самой философии безопасности. Подведем итог разбора. Школа все еще учит детей математике, биологии, литературе и физике. Но внутри программы безопасности приоритеты заметно изменились. В военной подготовке дали намного больше времени, а привычные темы, связанные с обычной жизнью, стали занимать меньше места. В итоге ребенка все подробнее готовят к ситуации, где ему понадобится оружие, тактика и дроны. Но гораздо реже спрашивают, что ему понадобится, чтобы справиться с травлей, конфликтом, тревогой или опасной ситуацией на дороге. И это, пожалуй, самый важный вывод. Война меняет школу не только через форму, разговоры и символы, но и через само расписание. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
4: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось, ну, улучшением качества топлива, то

0: мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, ну, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
1: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
2: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
1: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ. Суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
3: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
1: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
6: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
4: Главные новости дня.
1: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
7: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
1: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
8: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
1: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
1: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падала и катка вернули платную парковку.
10: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр. А не центр развлечения мажором. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падл играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
4: На радио «Лента» шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
14: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
13: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
14: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
15: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2000. Это те, о ком известно официально. Еще около 3000 пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
16: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200 привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Да, когда вот эта часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
15: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
17: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
15: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
17: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
15: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких «оплатите сами, а потом разберемся». Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
12: Говорят военкоры.
13: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канал «Архангел» спецназа на лете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
14: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро в Уфу, сегодня ночью до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
13: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
19: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
13: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
14: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
15: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
20: Самара. Какая ты сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
15: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
21: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
15: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
0: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
15: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
22: Он полетел, падает.
15: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире.
12: Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Z-военблогер Юрий Подоляка о том, что разговоры о важном в школах, в том виде, в котором они существуют, это все пустая трата времени.
2: Понимаете, в чем проблема? В нынешнем виде разговоры о важном, как я считаю, бесполезны. Более того, это не только я так считаю. Так считают подавляющее большинство учителей. Более того, так считают подавляющее большинство руководителей регионов, с которыми я это обсуждаю. К сожалению, хорошая идея была выхолощена абсолютно глупейшим ее исполнением в качестве обеззаловки. Без души, без жара в сердце вводить разговор о важном не имеет никакого смысла. К сожалению, так как это исполняется, это все не имеет смысла.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
3: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Когда гигантские звезды исчерпывают свое термоядерное топливо, они оставляют после себя жуткие космические кладбища, наполненные остывающими белыми карликами и мертвыми пульсарами. Вокруг этих плотных звездных останков в кромешной тьме вращаются растерзанные обломки планет, образуя настоящие некрологи вселенского масштаба. Мы привыкли восхищаться рождением новых миров, но сегодня заглянем в бездну их пугающего конца. Астрофизики из Британского университета Варвика под руководством профессора Бориса Гайкевича детально изучили спектральный состав света, идущих от белых карликов, таких как знаменитая мертвая звезда Ван Маанена. Исследователи обнаружили в атмосферах этих светил следы тяжелых элементов – кальция, магния и железа, что доказывает, мертвые звезды буквально заживо пожирают уцелевшие планеты своей Солнечной системы. Процесс этот выглядит как медленное гравитационное удушение, когда некогда цветущие миры разрываются приливными силами на раскаленные потоки каменной крошки и падают на раскаленный звездный труп. В это время астрономы фиксируют странные мерцания, похожие на предсмертные конвульсии поглощаемых планетных систем – Среди уфологов и любителей космической конспирологии бывает и такая популярная дикая теория о том, что развитые цивилизации прошлого специально прятали свои космические станции на орбитах белых карликов, используя их мощнейшее магнитное поле как естественный щит и источник энергии. Писатель-фантаст и популяризатор науки Сергей Лукьяненко часто размышлял в своих эссе о том, что мертвые пульсары могут быть гигантскими маяками древних цивилизаций, передающих во Вселенную зашифрованные предупреждения о конце времен. Однако академическая наука сурово развенчивает эти фантастические мифы. Доктор астрономии Джеймс Кинкерти из НАСА подчеркивает, что все ритмические радиоимпульсы и странные колебания яркости мертвых звезд имеют исключительно физическую природу, объясняемую квантовой механикой вырожденного электронного газа. Ну и мощнейшие индукции вращающихся магнитных полей, конечно, куда же без этого. Никаких разумных сигналов или инопланетных мегаструктур в этих звездных некрополях нет. Хотя от этого космическая реальность не становится менее зловещей. Ведь через несколько миллиардов лет наше собственное Солнце превратится в такой же холодный и одинокий белый карлик, обрекая Землю на вечное забвение в ледяном космосе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руна дня на 23 сентября. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Солу. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Солу – это руна Солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Солу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Солу – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Солу осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно – это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Солу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медицинской медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
4: На радио Лента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова предложила детям в дошкольных заведениях рисовать будущих братьев и сестер, чтобы побудить родителей рожать.
7: Есть один ребенок в семье, то почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку, принести этот рисунок своим родителям, что вот я хочу, вот я, ребенок визуализирует своего будущего братика или сестренку. По-моему, Лариса как раз нам про это рассказала, что она в садике это рисовала. И, ну вот, мне кажется, что много-много есть таких интересных сейчас идеи и для старших школьников, и даже вот для деток садиковского возраста, когда можно поговорить о семейных ценностях.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
9: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
8: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
9: Прямо у Калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Берженяй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
8: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
14: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
8: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
14: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
8: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
1: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
8: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении 7 изменений.

0: о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ.

0: часть фаз реализовать или все-таки перенесут на следующий год?
1: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выесть остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
1: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
0: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
1: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о результатах партии на выборах в Государственную Думу.
5: То, что касается участников специальной военной операции, у нас это будет порядка 86 человек, поэтому это вот такой, если мы говорим про Государственную Думу, это такой, ну, как бы серьезный вклад, плюс у нас два еще молодогвардейца, значит, которые точно так же победили в этой избирательной кампании, получат мандаты. Но это пока мы говорим о предварительных результатах, еще раз оговариваюсь. Но тем не менее уже мы все-таки видим, что эти мандаты будут получены. И, конечно, председатель партии об этом говорил. Этот фактор, он очень важен. И мы об этом постоянно говорили. Об этом говорил президент Российской Федерации на нашем 22-м съезде партии. И вот каждый год в единый день голосования мы показываем, что у нас достаточно большое количество ветеранов, участников специальной военной операции, получают мандаты, значит, получают партийные билеты. Мы помогаем им становиться вначале кандидатами, а потом депутатами в разные уровни власти, региональные, административные центры, наши муниципалитеты. Ну и вот теперь большая такая федеральная кампания, Государственную Думу, где мы точно так же, значит, наших участников специальной военной операции изначально вели, помогали, сопровождали. Вот. Ну и в дальнейшем точно так же планируем активно работать, когда они уже станут законодателями, работая в Нижней Палате парламента. Поэтому этот фактор, конечно, был очень важным и знаковым.
3: Главные новости дня.
1: все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
6: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то более правильных, выверенных финансовых решениях.
1: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
6: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
1: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нос пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, бюджет будет очень и очень неприятный.
1: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагал Минфин. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
8: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. Прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но что я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них, в принципе, тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую, я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну. За всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, ну, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете. Протоколы не дают заверенные. Выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня. Меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани. Поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это, то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видели. Вот эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы, честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите. Если захотите увидеть.
3: На радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио Лента. 15:57 АМ. Криминальные новости.
9: В зоне СВО погиб осужденный за взятки бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатора региона Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. Он служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка. В 2023 году чиновника задержали по делу о взятке. Следствие установило, что он получил от главы строительной компании два премиальных автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Полежаев признал вину, и в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 36 миллионов рублей и запретил ему работать в органах власти в течение 8 лет. Незадолго до вынесения приговора Полежаев сообщил о заключении контракта с Минобороны для участия в боевых действиях. До уголовного дела Полежаев был заметной фигурой, возглавлял Белгород в 2015-2019 годах, затем стал заместителем губернатора. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева за систематическое невыполнение своих обязанностей. В Туле двух военных приговорили к 10 и 12 годам колонии по делу о взятке. Они помогали заключать контракты с Минобороны без отправки на фронт. Осужденных зовут Джавид Базоров и Виктор Курбатов. Военный суд в Туле признал их виновными по 7 эпизодам получения взяток, в том числе в особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд счел смягчающим обстоятельствам участие обоих мужчин в СВО. По версии следствия, Курбатов был сотрудником пункта отбора на военную службу, а Базоров – нештатным помощником. Они вместе с еще двумя неизвестными помогали добровольцам заключать контракты с Минобороны. При этом подписавших документы не отправляли на фронт. Как зовут остальных фигурантов, дело точно неизвестно. Мужчина убил жену и соседа из ревности в Сочи. Он и его 50-летняя супруга были во дворе дома в селе Хлебороб. У пары произошла ссора на почве ревности к соседу. Мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и спину супруге. Она скончалась на месте. Затем ревнивец пошел в соседний двор, и там находился 58-летний мужчина, убил и его. Сразу после жестокой расправы убийца рассказал о произошедшем родственнику. Он уже обратился в полицию, обвиняемого арестовали. Лишившийся прав пьяный военный сбил ребенка. В Иркутской области автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по тротуару возле школы. Ребенка госпитализировали в реанимацию с множественными переломами шеи и черепа. По словам местных жителей, за рулем находился военнослужащий, которого уже лишили прав за пьяную езду и ДТП. Прокуратура начала проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
12: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве, но у них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
11: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
13: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них 2 ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
10: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Москвы очень рада тому, что закончились выборы в Думу, и теперь опять можно стоять в очереди за бензином.
14: Ну что, друзья, выборы закончились. Можно и в очереди за бензином снова стоять, да? Я пока домой ехала, шалела, конечно. 50 километров от МКАДа. Бензин был только на одной заправке, на Роснефти. Хотя заправок, вы сами знаете, да, натыкано, как Вот. И на Роснефти там очередь часа на 3, наверное. Заехала на нефтемагистраль, еще одна заправка, где есть бензин. Ну, по 105 рублей почти заправила бак. И я, честно сказать, очень рада, что есть нефтемагистраль, которая дает нам возможность заправляться дороже на 30%, но без очереди. А еще я вижу, выборы кончились. И дай бог, хотя бы на нефтемагистрали по 105 рублей бензин сохранится.
10: У вас, как и у многих, накипело,
15: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
18: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
17: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
19: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
17: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
19: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
17: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
19: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него 3 детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
1: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще 3 находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
21: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это огромно, да?
20: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
22: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
20: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
23: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
20: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
24: Он полетел, падает.
20: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
25: Миллион за 10 детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
0: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
25: Двое выходят, 1000 остаются. Олег Царев о попытке снять санкции с Усманова и Фридмана.
2: Евросоюз в шаге от исключения российских олигархов Усманова и Фридмана из-под санкций. Решение поддержали 26 из 27 стран. Латвия в последний момент заблокировала исключение. Переговоры продолжаются. Ирландия, как нынешний председатель Евросоюза, предложила исключить Усманова и Фридмана, а взамен продлить санкции против остальных. Около 3000 российских физических и юридических лиц сразу на беспрецедентные 36 месяцев. Обычно их пересматривают каждые полгода. За Усманова выступили Франция и Словакия, за Фридмана – Люксембург. Пишут, что Париж добивается снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение 2 граждан Франции в Азербайджане. Обратите внимание, олигархи коррумпируют европейских политиков, невзирая на приличия. Зубами выгрызают себя из-под санкций. И теперь сравните это с бредовыми заявлениями некоторых наших чиновников, министров и депутатов о том, что санкции нам на пользу. Глядя на Фридмана и Усманова, хорошо видно, что совсем не на пользу. А вообще, какой циничный размен. 2 человека получают разморозку личных активов и право въезда в Евросоюз, а 1000 остальных – гарантированные санкции еще на 3 года. Минимум.
25: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
5: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Не Мальдивы и даже не Сочи. Россиянам предложили патриотический туризм по местам боев в Курской области. В программе поездки – обход подземных командных пунктов. Там в ближайшее время создадут туристические маршруты и музейное пространство, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, изюминкой этого туристического маршрута станут места, где были северокорейские военные.
8: «Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно».
7: Планирует ли туристический маршрут в газовой трубе, по которой буквально ползли российские военные до Суджи, пока неизвестно. Местные жители не знают, как реагировать на такую инициативу. Они говорят, вместо того, чтобы финансово помочь отстроить дома, которые были разрушены в течение боевых действий, власти решили пустить деньги на ветер. Никто из местных жителей не верит в то, что кто-то из других регионов России приедет в Курскую область из-за близкого расположения к фронту. В этом году даже регионы в глубоком тылу оказались в опасности из-за постоянных атак. Что говорить уже о приграничном Курске.
26: Охереть, господи!
27: Ну, давай закроем окно, пожалуйста, мама.
28: Это что такое происходит?
27: Мама!
20: Практически каждая ночь в Краснодарском крае проходит под звуки сильных хлопков. Сочи до сих пор не могут отойти от атаки, которая произошла несколько дней назад. Очевидцы сообщали о громких взрывах со стороны моря. В результате удара безэкипажных морских катеров в нескольких местах загорелась набережная. Пострадали 8 человек.
3: Таким образом складывается, что только что открыли аэропорт, ну, наверное, пару часов назад. И просто народ в тонусе, в таком. Все, кто как может, вылетает и уезжает, потому что то, что здесь происходит, и то, что здесь происходило ночью, Москва-Внуково. Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Ситуация полный пиздец. По-другому не скажешь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма и, ну, то, что происходит после взрыва. И так сегодня вот Сочи и Сириус прям атаковали. Не едьте и не летите. Тем более с детьми. Тут просто все, кто может, уезжает, выезжает.
20: Провален туристический сезон в этом году и в Крыму. Полуостров почти все лето был без бензина, света и продуктов. По словам военкора, в целом ситуация с безопасностью по всей стране значительно ухудшилась. Дроны ВСУ уже способны преодолевать по 3000 километров и долетать в самые отдаленные населенные пункты России, что еще 5 лет назад казалось немыслимым. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
25: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел спецназа» о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
5: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу. Сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
25: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
2: Наша 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой и специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
25: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
5: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Житель Ростова-на-Дону поблагодарил учителей и бюджетников за непосредственное участие в выборах в Госдуму.
13: Что, дорогие россияне, поздравляю. Мы выборы проиграли 100%. Я даже не знаю еще, что там вообще, как, сколько подсчетов туда-сюда. Но мы по-любому проиграли. Хочется сказать вот отдельно просто огромное благодарство это молодежи, зумерам, которые реально 20 числа и пошли проголосовали. Ну и остальному народу, кто не постеснялся, кто не побоялся, просто взял и пошел. А знаете, кому я хочу сказать еще огромное спасибо? Это учителям, педагогам, короче, бюджетникам, всем бюджетникам, которые там, да, это больница, не больница. Вам хочу сказать спасибо за то, что, знаете почему? Что вы очкуны. Все, вот, благодаря вам. За копейки, за морозины, там премии и там поднакинули вам там, да, там по пару тысяч или сколько там, я не знаю. И вы закидывали бюллетени вот эти, да, лишние в пользу знаете кого. Благодаря вам мы опять будем в жопе. И это тем, это те, кто говорили все время, точнее, ну, и тут сидишь там в поликлинике, там, в школе, еще где-то, да, там, и слышишь в садиках, вот, маленькие зарплаты, премии нету, там, отпуска плохие, там, туда-сюда съездить не можем. А благодаря кому? Благодаря вам. Вы очкуны, которые просто взяли и очередной раз все оба***ли. Просто много слов, которые можно сказать, но вы должны сами все понимать. А зумеры молодцы. Вчера сидел, думал, вот я сначала до этого не любил вас, а сейчас я понимаю, что будущее зависит реально от вас. Вы вообще ничего не боитесь. Я побольше очкун, потому что нас с детства этому учили родители. Родители наши дедушки, бабушки учили. Короче, прививали очкунство, так сказать. Так вот и будем жить. Так что будущее благодаря вам, зумеры.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! Это «Разбор дня». В российскую политику все чаще заходят люди прямо из окопов. Их ставят в партийные списки, отправляют в региональные парламенты и готовят по специальным кадровым программам. На словах это награда за службу. Но если посмотреть на всю систему целиком, возникает другой вопрос. Почему власть заранее собирает политический класс для страны, которая, похоже, не собирается выходить из военного режима?
15: Знаешь, прежде чем делать такие глобальные выводы, хочется немного включить здоровый скептицизм.
14: Так.
15: Просто первые мысли, когда на это смотришь, неужели это не обычная громкая пиар-акция? Ну, в истории политики использование вот этого образа героя – это же самый старый трюк в мне.
14: Ну да, собрать голоса на горячей теме.
15: Вот именно, собрать голоса, получить нужные проценты на эмоциях перед выборами, а на следующий день просто вернуть управление старым аппаратчиком. Разве это не классическая предвыборная технология?
14: Отличный вопрос, и с него как раз стоит начать. Потому что интуитивно все реально выглядит как, такая декоративная благодарность. Но сегодня есть огромный массив данных.
15: Ага.
14: Аналитика прошедших выборов, статистика перемещений по службе, и разбор кадровых программ. И задача этого глубокого разбора – понять по этим цифрам, что вообще происходит. Это разовая акция или прям фундаментальная перестройка элит? В избирательной кампании участвовало почти 200 кандидатов с реальным военным опытом.
15: 200? Ого!
14: Да, 200. И это не какие-то там единичные случаи ради красивой картинки по телевизору. Только от правящей партии шли 76 человек, которые реально прошли зону боевых действий. И аналитики, на чьи материалы сейчас активно обсуждаются, обращают внимание на самое важное – куда именно их вставят.
15: В смысле, на какие позиции?
14: Да. Двое людей с военной биографией вошли в первую федеральную пятерку правящей партии.
15: Слушай, ну первая пятерка – это же не просто строчка в списке. Это прям главная витрина.
14: Точно.
15: Эти позиции традиционно бронируются за, ну, политическими тяжеловесами, за теми, чьи лица буквально продают всю кампанию на национальном уровне.
14: В точку. И в эту витрину поставили военкора Евгения Поддубного и командира морпехов Владислава Головина, который сейчас юнармию возглавляет.
15: Ага. И тут аналитики подчеркивают, что в России идет, ну, глобальная смена политического фасада. Вспомни, как политтехнологи лепили идеального кандидата, ну, лет 10 назад. Кто это обычно был?
14: Ну, это такой понятный, укорененный в мирной жизни типаж. Главврач областной больницы в белом халате. Или там строгий, но справедливый директор завода.
15: Образ строился вокруг такой концепции крепкого хозяйственника или спасителя социалки.
14: Верно. А теперь, если посмотреть на компании, идеальный кандидат – это человек в униформе с боевыми наградами. Акцент сместился просто кардинально. И знаешь, что исчезло?
15: Что?
14: Вся дискуссия о налогах, ценах, тарифах ЖКХ, она, ну, просто растворилась. Вместо программы кандидату рисуют плакат с позывным и списком ранений.
15: Ну, звучит логично для текущей повестки.
14: Но у меня тут сомнение, хочу тебе его закинуть. Разве избиратель настолько наивен? Ну вот, если у человека в доме прорвала трубу или закрыли единственную поликлинику в районе, неужели медаль кандидата заставит его об этом забыть?
15: А вот тут начинается самое интересное. Эта механика очень подробно описана в аналитике. Это работает не через забывание проблем, это работает через создание идеального политического щита.
14: Политического щита. Как это выглядит на практике?
15: Ну, представь себе встречу кандидата с избирателями. Приходит возмущенный житель. Он реально агрессивен, он хочет ругаться, потому что автобусы отменили, крыша течет, все плохо.
14: Так.
15: А перед ним на сцене сидит человек в орденах, который вернулся с фронта.
14: А, то есть возникает психологический барьер.
15: Абсолютно. Психологически спорить с таким человеком на повышенных тонах про тарифы на воду, ну, крайне некомфортно. И более того...
14: Это еще и опасно сейчас.
15: Вот именно. Анализ риторики показывает, что любую резкую критику в адрес такого кандидата можно, ну, моментально вывернуть как неуважение к его боевым заслугам.
14: Или как предательство.
15: Да, как предательство. В итоге эти новые кандидаты становятся невероятно эффективным инструментом, чтобы наглухо закрыть гражданские провалы власти. Это такая броня, которую, ну, невозможно пробить обычными аргументами про плохой асфальт.
14: Слушай, в одном мосборе это очень метко сравнили с франшизой. Вывеска новая, яркая, вызывает уважение, но если зайти на кухню или там в бухгалтерию, сидит абсолютно тот же самый менеджмент из старой корпорации.
15: Хорошая метафора.
14: И вот если принять, что это щит, возникает логичный вопрос. А кто реально стоит за этим щитом?
15: И что говорят данные о назначениях? Одно дело списки кандидатов – это все-таки фасад, а другое – реальные должности в исполнительной власти.
14: Там есть разбор огромного массива более 1300 конкретных назначений людей с военным опытом в органы власти.
15: 1300? Прилично.
14: Да, цифра большая. И здесь картина, ну, просто кардинально расходится с публичным мифом. Вот много же говорят про программу «Время героев», про жесточайший отбор, про социальный лифт для простых парней.
15: Угу, по телевизору это постоянно крутят.
14: Но знаешь, что выясняется при детальном анализе биографии тех, кто реально получает высокие кресла?
15: Ну, я так догадываюсь, что среди них не так много рядовых штурмовиков без высшего образования.
14: Почти у половины новых назначенцев уже был серьезный чиновничий, номенклатурный или силовой опыт до того, как они оказались на фронте. Аналитики прямо называют это двойной системой. Наверх к реальным рычагам управления в мэрии и в министерство идут бывшие чиновники, муниципальные депутаты и люди с нужными связями.
15: Ага, то есть для них фронт стал просто мощным турбоускорителем их старой номенклатурной карьеры.
14: Именно. Они и так отлично понимают, в какие кабинеты заходить, как бюджеты пилить, ой, то есть согласовывать, и как бумажки заполнять.
15: Ну да, да, система своих не бросает. А что же тогда остается тем самым рядовым военнослужащим, ну, реальным парням из окопов, которых как раз на плакатах печатают?
14: Им, согласно сухой статистике, назначение отводят, ну, совершенно другой, низовой уровень.
15: Это какой?
14: Патриотическое воспитание в школах, руководство ветеранскими организациями, уроки мужества.
15: Символические должности?
14: Да, чисто символические должности, без доступа к распределению реальных бюджетов и ресурсов.
15: Знаешь, если посмотреть на это политологически, звучит как злая ирония. Красивый миф о таком независимом представительстве ветеранов во власти просто рассыпается при первом же столкновении с цифрами. Получается, это строго управляемая, отфильтрованная кадровая колонна. Старая бюрократия никуда не уходит.
14: Она просто переодевается.
15: Да, отправляя часть своих за новыми строчками в резюме, а потом добавляет к себе удобных, кристально лояльных исполнителей из числа младших командиров. И все это, чтобы легитимизировать правление, убедить общество, что власть по-прежнему имеет моральное право руководить. Что такое вообще повседневная работа депутата?
14: Ну, это голосование по законам.
15: Не просто голосование. Это чтение 500-страничных поправок в налоговый кодекс. Это тонкости муниципального жилищного права, распределение субсидий, работа с кадастровыми реестрами.
14: Звучит жутко скучно.
15: Вот, фронт учит мгновенно исполнять приказы и действовать в реальности, где четко понятно, вот свои, а вот чужие. А гражданское управление – это бесконечный, вязкий поиск компромиссов, согласование интересов разных групп.
14: И вот тут статистика показывает гениальный по своей циничности механизм контроля.
15: Так.
14: К каждому такому яркому кандидату, который приходит из окопа прямо в кресло депутата, прикрепляют опытного аппаратчика.
15: Типа старшего товарища.
14: Да, это может быть министр регионального правительства, действующий губернатор или просто партийный юрист. И что происходит? Дальше. Человек, который совершенно не знает, как устроено гражданское управление изнутри, оказывается в, ну, тотальной информационной и юридической зависимости от этого куратора.
15: А то есть реальные тексты законов, поправки, юридические заключения – это все пишут старые бюрократы?
14: Абсолютно.
15: И здесь кроется, ну, главный парадокс, на который указывают данные. Общество, голосуя за этих людей, ждало искренности. Ожидалось, что придут люди, которые не боятся резать правду-матку в лицо начальству, защищать простых людей.
14: Ага, такой образ Робин Гуда.
15: Да, да. А по факту выстраивается механизм, который производит абсолютно послушных исполнителей. Эти люди делают парламенты еще более однородными.
14: Почему?
15: Потому что они чувствуют себя обязанными.
14: Это тоже.
15: Они смертельно боятся пойти против партии, которая буквально за руку провела их через выборы.
14: Которая дала статус, представила наставника.
15: Плюс армейская привычка, наверное.
14: Обязательно.
15: Накладывается жесткая фракционная дисциплина и привычка не обсуждать приказы командира. Если куратор говорит, что бюджет нужно принять вот в таком виде, значит, так надо, так приказали.
14: И это идеальный момент, чтобы перевести наш разговор на уровень обычного человека.
15: Давай.
14: Почему тот, кто слушает этот разбор по пути на работу или там за утренним кофе, должен вообще заботиться о том, как голосуют какие-то новые депутаты? Какое это имеет отношение к повседневной реальности обычных граждан?
15: Самое прямое. Давай разберем это на примере принятия бюджета. Про это очень много пишут аналитики. Бюджет – это всегда игра с нулевой суммой.
14: Ну, то есть, если где-то прибыло, где-то убыло.
15: Именно. Деньги на безопасность всегда конкурируют с деньгами на гражданские нужды. На больницы, новые автобусы, ремонт очистных сооружений. И вот представь, региональный парламент, который решает, куда направить дополнительные средства.
14: Угу.
15: Как будет голосовать депутат, который только что вернулся с фронта?
14: Ну, судя по исследованиям, он физически и психологически не сможет проголосовать против увеличения военных расходов или за их сокращение в пользу ремонта городской канализации.
15: Да он даже воздержаться не сможет.
14: Да. Это будет подано и воспринято как предательство его собственной биографии, предательство товарищей.
15: Вот. И это заложено в самой конструкции новой системы. Поэтому гражданские сферы обречены медленно, годами, недополучать финансирование. И новые депутаты будут этот процесс освещать своим, ну, непререкаемым моральным авторитетом.
14: Раньше гражданские депутаты могли бы поспорить.
15: Могли бы, но теперь спорить не принято.
14: И тут аналитики обращают внимание на еще один очень пугающий маркер. То, как стремительно меняется язык чиновников в мирных городах. Обрати внимание, язык приказов просто вытесняет язык гражданского управления. Такие понятия, как компромисс, общественная дискуссия, поиск баланса, они просто исчезают из лексикона.
15: А что вместо них?
14: вовсю используются термины «мобилизация ресурсов», «сплочение», «выполнение задач любой ценой».
15: Не любое несогласие с качеством ремонта дороги или там закрытием школы маркируется чуть ли не как саботаж.
14: Да-да. Раскачивание лодки. И когда в следующий раз в новостях объявят о назначениях в регионе, или мэр будет объяснять, почему в этом году не закупят новые трамваи, этот разбор должен помочь прочитать между строк. Ухудшение жизни, согласно прогнозам, не будет выглядеть как какой-то внезапный коллапс или взрыв.
15: Оно будет ползучим.
14: Да.
15: Это просто старый потрепанный учебник у ребенка в школе, потому что бюджет на образование урезали. Это автобус, который приходится ждать на морозе 40 минут вместо 15. Это один дико уставший врач на два огромных участка в поликлинике, потому что тупо нет денег на расширение штата.
14: А если гражданин попытается возмутиться, написать коллективную жалобу, прийти на прием к такому вот депутату, ему же ответят с металлом в голосе.
15: Ему прям скажут, что сейчас вообще не время для споров.
14: Угу.
15: Граждан методично приучают жить в режиме вечного чрезвычайного положения. Приучают терпеть. Потому что гражданские нужды, комфорт, нормальная городская среда, они теперь официально, прямо на уровне государственной идеологии, находятся на втором месте.
14: И это молчание подкрепляется тем самым моральным авторитетом политического щита, с которого мы начали. Но давай сделаем еще один шаг вглубь данных.
15: Давай.
14: Речь ведь идет не просто о результатах одних конкретных выборов. Речь о строительстве инфраструктуры, которая рассчитана, на долгие-долгие годы.
15: Что именно понимается под инфраструктурой?
14: Это федеральные кадровые школы, это десятки региональных программ по переподготовке, жесткие квоты на партийных праймерис, тысячи созданных должностей,

0: проблема, о которой предупреждают политологи.
1: В чем?
0: Когда статус, власть, влияние и уважение в обществе начинают распределяться, почти исключительно через фильтр военного опыта, происходит чудовищное обесценивание гражданских профессий и вообще мирного труда. Представь себе талантливого инженера, который спроектировал сложнейший мост, или хирурга, который внедрил новые технологии и буквально вытащил районную больницу из кризиса.
1: Или учителя.
0: Да, учителя, который воспитал десяток победителей международных олимпиад. Их заслуги просто меркнут в новой системе координат. Их работа поддерживает жизнь городов, экономику, науку, но она больше не дает билета в элиту. У них нет того самого щита, который есть у людей в форме.
1: И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли, которую хочется оставить тем, кто слушает этот разбор. Мы детально разобрали, как выстроена эта машина по производству новой лояльной элиты и как гражданское управление подменяется вот этой армейской вертикалью. Но подумайте вот о чем. Когда в стране формируется целое поколение управленцев, которые физически не умеют управлять через компромиссы, сложные договоренности и баланс интересов. Когда они знают только язык жестких приказов и мобилизации ресурсов. Как вообще будет выглядеть выход из этого режима? Как возвращаться к нормальности, если гражданских кадров, способных управлять миром, а не чрезвычайным положением, во власти просто не останется? Участников войны продвигают во власть не единично, а через целую систему – обучение, наставников, партийные списки и региональные мандаты. Их биография помогает проводить нужные бюджеты, объяснять ограничения и превращать военную службу в главный социальный лифт. Это значит, что войну воспринимают не как временную трагедию, а как основу будущего государства. И чем больше людей получают власть благодаря фронту, тем труднее стране вернуться к мирной политике. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
4: За изменения Конституции проголосовали 99 депутатов литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
3: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает в стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
4: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Берженяй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания

0: Эксплозита вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным, так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
1: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
2: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
1: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
3: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
1: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
2: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
1: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше газ. Казалось бы, При чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Ростова-на-Дону эмоционально обратилась к местным властям, обвинив их в бездеятельности в вопросе защиты населения города от атак украинских беспилотников.
8: Обращение к властям нашего города. К властям города Ростова-на-Дону. Не потому, что мне страшно то, что было сегодня ночью, а я не знаю, куда этот рилс сейчас мой зайдет. Я уже говорила, что я в своем блоге буду эти темы поднимать. Меня никто не заткнет. Я никуда не уезжаю. Как видите, я нахожусь у себя в городе на своем районе, в котором прожил сегодня полный пи***. Дорогие власти, вы хотите, чтобы мы шли на выборы. И вот скажите мне, пожалуйста, ростовские власти, а за кого голосовать? Вы за последние полгода что сделали для того, чтобы защитить свой народ? Вам уже все пишут заявки, все, включите сирены. Их летело сотни сегодня. Вы почему не включаете сирены? Почему мы вот так с соседями сидим? Почему вы не ездите ночью по городу? Вы же депутаты. Где вы шкеритесь все в это время? Где вы все глаз народа? А знаете, кто глаз народа? Мы народ. Мы народ должны решать, что вам правительству делать, где находиться и кому быть у власти. Мы за вас голосуем. Так за кого нам голосовать, если вы до сих пор не включите сирены? Включите вы эти гребаные сирены. Я сегодня бегала, стучала по соседям, будила их вместо того, чтобы думать о своей жизни, о жизни своего мужа, о жизни собаки, двух кошек, еще помимо этого. Я еще бегала по этажу, будила по полчаса соседей, чтобы они выходили, уходили от окон. Потому что его могут сбить в любой момент и просто... Понятно, они не к нам в дом летят, это понятное дело. Мы им нафиг не нужны. Но обломки, или как он там собьется с этого своего Wi-Fi, или еще что, сами знаете. А вы где, ваш голос где среди всего этого? Вы что, все? Защитите нас, пожалуйста, наш город. Защитите нас. Пусть мы не спим по ночам. Пусть половина города больше идет в 7 утра на работу. Ну пусть мы выходим в укрытие, в подвалы, между у себя в коридорах ночуем. Включайте сирену, как в Сочи, как в других городах.
4: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
10: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
9: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
11: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
9: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
9: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Военный блогер Максим Калашников о нанесении регулярных ударов российскими военными по гражданским объектам и жилым домам на Украине.
13: Помните кадры ударов по Киеву? Ревет все, отверсток падают ракеты. Бам-бам-бам. А вы куда начальство Российской Федерации в Киеве били? А вы куда со всеми этими пожарами, ударами, картинами в Киеве били? По полумертвым заводам типа Артема, но заодно задевая жилую постройку, мы все видели, как там плачут родители, у которых там под завалами дети остались, обычные кияне. По всяким сараюшкам, да? Вот по торговым складам бьете, да, по большегрузстоянкам большегрузных автомобилей, эти логистические центры, там прочее, прочее. Огромные жертвы и разрушения. Да, далеко пойдет это. Я понимаю, чем завершится война, когда, так сказать, Киев избьет, уже каждое третье жилое многоэтажное здание там повреждено, там действительно люди пострадали. Вот вы, вместо того, чтобы бить по центру принятия решений, вот сейчас вы пытаетесь, я имею в виду начальство российское, вы пытаетесь вымораживать простых людей на Украине, да, там, лишаете их тепла, света, вот, особенно зимой, вот, по Одессе моей родной до боли ударили по ТЭС, без света там стоит. Понятно, что чтобы Одесса опять померзла зимой. Вы что считаете, что то, что одесситы будут мерзнуть, и даже там рядовые харьковчане, что-то изменится? Но у меня нет таких иллюзий насчет того, как ведется эта война со стороны нашего начальства. А главное, чем она закончится. Кончится она очень-очень тяжелым кризисом Российской Федерации.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
14: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает в сравнении. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
15: Главные новости дня.
16: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
17: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
16: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
18: Все в дыму.
16: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ. Суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
19: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
16: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС. АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
18: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете, как Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы, метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой-то военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
6: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
20: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
21: Радиолента. Прямая речь.
7: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
22: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям, идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк-бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие-такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не убили, он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить из того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете? У вас вообще не обновляются данные или вам по***ть кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский, но это дичь. Вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте закидайте меня там тапками.
21: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
2: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
0: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
3: Слева слышу, вон там стреляют.
23: Опять завод, там и так все.
0: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
24: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
0: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
25: Он полетел, падает.
0: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
26: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
27: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
26: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
27: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные. Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет, это «Разбор дня». Российскую школу за последние годы сильно перестроили, и особенно заметно это по урокам безопасности. Раньше там больше говорили о дороге, конфликтах, первой помощи, стрессе и других вещах, с которыми ребенок сталкивается в обычной жизни. Теперь все больше времени занимают военная подготовка, оружие, тактика и беспилотники. Получается простой вопрос, почему школьнику все важнее уметь держать автомат, но все меньше времени остается на то, что может пригодиться ему каждый день. Сегодня разберем, как изменилась программа до и после начала войны и что именно из нее пришлось потеснить.
8: Вообще, чтобы реально понять всю глубину этих изменений, стоит взглянуть на школьное расписание. Знаешь, не как на какой-то скучный список уроков в дневнике, а как на физическое пространство.
5: С очень жесткими границами.
8: Да, именно. Это пространство, оно же абсолютно не резиновое, оно строго лимитированное. И вот как раз изучение этих рамок показывает реальную картину.
5: Само название предмета сменилось с привычного ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Но смена вывески — это, как говорится, лишь вершина айсберга. Главный механизм спрятан именно в распределении времени.
8: Угу.
5: Вот смотри, общий объем предмета остался неизменным. На 2 года обучения, допустим, для 8-9 классов или 10-11 выделено ровно 68 часов. И смотри, с сентября 2026 года ровно половина, то есть 34 часа официально отдана военной подготовке.
8: Цифра может казаться немного абстрактной, пока не сравнишь ее с тем, что было раньше.
5: Да, контраст там колоссальный.
8: Еще в федеральной программе, которая действовала в 2025 году, военный модуль в старшей школе занимал, кажется, всего 12 часов.
5: Да, 12. А для 8-9 классов и вовсе 9 часов.
8: Вот. То есть произошел скачок с 9 часов до 34. И все это внутри того же самого жесткого лимита в 68 часов.
5: Да. Это чистая игра с нулевой суммой. Чтобы разместить вот эту новую массивную конструкцию, ровно 25 часов пришлось просто забрать у других тем.
8: А обязательно ли это означает, что гражданские темы прямо исчезли? Темы про бытовые пожары, правила дорожного движения, ту же первую помощь, они ведь номинально остались в документах.
5: На бумаге-то остались, да.
8: Вот. Так ли вообще критично само количество часов, если тематический костяк повседневной безопасности все равно присутствует? Ну, грамотный педагог может дать базу и за меньшее время, разве нет?
5: Понимаешь, проблема кроется в огромной разнице между реальной оптимизацией и жесточайшим уплотнением. Возьмем 8 класс.
8: Так, 8 класс, 14-летние подростки.
5: Да, из 34 часов 21 урок посвящен исключительно армии.
8: 21 урок из 34. Это же почти 2/3 всего годового времени на этот предмет. И как именно распределяется все это время?
5: О, там все очень подробно. Подросткам детально объясняют устройство автомата Калашникова АК-74. Потом идет снайперская винтовка Драгунова. А затем отдельный полноценный урок полностью посвящен ручным гранатам.
8: Ну подожди, про взрывоопасные предметы рассказывать ради безопасности – это нормально, чтобы ребенок на улице ничего не трогал.
5: Там не просто концепция граната обсуждается. Требуется изучать конкретные боевые модели – РГД-5, F1, РГО, РГН.
8: Серьезно? 4 разные модификации гранат в 8 классе?
5: Именно. Дальше идут мины-ловушки, строевая подготовка и основы тактики.
8: Слушай, ну это очень показательный момент. Одно дело – базовая безопасность. Совершенно другое требовать отличать наступательную гранату РГД-5 от оборонительной Ф-1, знать там радиус разлета осколков, типы запалов. Это же уже не безопасной жизнедеятельности. Это какая-то чистая военно-учетная специальность, которую просто спускают на уровень 14-летних детей.
5: Абсолютно. И знаешь, в старшей школе в 10 классе эта динамика становится еще более плотной.
8: Куда уж плотнее.
5: Там подростки проходят 24 военных урока просто подряд. Больше 2/3 учебного года предмет сфокусирован только на одном – оружие, боевые робототехнические комплексы, фортификация позиций, радиационная и химическая защита. И еще огромный акцент теперь делается на беспилотники, на дроны.
8: Ну вот смотри, с дронами ситуация выглядит, как по мне, немного двояко. Хочется даже сыграть роль адвоката дьявола сейчас.
5: Давай, попробуй.
8: Ну, навыки пилотирования БПЛА – это же технология двойного назначения, правильно? Она невероятно востребована в мирной жизни. Дроны используют в сельском хозяйстве, ну, там, для точного земледелия, в геодезии, в энергетике, мониторить линии электропередач. Киноиндустрия вообще без них жить не может.
5: Это правда?
8: Разве это плохо, что школа дает подросткам доступ к таким передовым технологиям? По сути, это же готовый билет в современную профессию.
5: Изучать передовые технологии – это супер полезно, никто не спорит. Но тут ключевую роль играет сам образовательный контекст.
8: То есть?
5: Ну смотри, на уроках труда или там информатики беспилотник действительно рассматривается через инженерию.
8: Ну да, аэродинамика, сборка.
5: Программирование полетного задания и все такое. Но в курсе ОБЗ дроны интегрированы в очень жесткую связку с армейской тактикой, с минно-взрывными заграждениями и разведкой.
8: А, то есть меняется сам фокус восприятия этого инструмента.
5: Именно. Беспилотник там рассматривается исключительно как боевая система. Но вот согласись, изучать квадрокоптер, чтобы понимать принципы красивой видеосъемки,
8: угу,
5: и изучать его сразу после темы про радиационную защиту и прямо перед темой, как правильно копать окопы, это же формирует, ну, совершенно разные нейронные связи в голове.
8: Да уж, контекст действительно определяет вообще все. Если квадрокоптер стоит в расписании между разборкой автомата и установкой мин, он неизбежно воспринимается как элемент вооружения, тут не поспоришь. В программе же, наверное, прямо прописаны такие задачи.
5: Да, черным по белому. Разведка местности и сброс грузов.
8: Ого. Ну ладно, давай тогда вернемся к той самой оптимизации, про которую я спрашивала в начале.
5: Давай.
8: Если половину времени забрала вот эта армейская подготовка, как именно ужалась гражданская безопасность? Куда делись все эти темы, которые касаются обычной жизни?
5: Ну вот как раз здесь и проявляется колоссальная разница между тем, что тема просто есть где-то в методичке, и тем, что на нее выделен реальный урок.
8: Так, и что порезали?
5: Ну, возьмем правила дорожного движения. У 10-классников на весь этот транспортный блок теперь остается всего 3 урока.
8: Всего 3 урока? На все ПДД, самокаты, велосипеды, перекрестки.
5: Ага. Но самый яркий маркер – это ситуация с психологией и конфликтами.
8: О, раньше этому уделялось довольно много внимания, если смотреть на старые стандарты.
5: Да, в старшей школе был целый 7-часовой модуль, посвященный безопасности в социуме.
8: Это довольно много.
5: Там подробно разбирали травлю, вербальную агрессию, всякие психологические манипуляции, поведение в толпе и методы саморегуляции при сильном стрессе.
8: А сейчас?
5: А теперь слова «стресс» и «конфликт» формально просто остались в итоговых требованиях. То есть школьник по документам должен все это знать и уметь. Но отдельных уроков для разбора этих ситуаций почти не предусмотрено.
8: Как это? А куда их впихнули? Так.
5: Всю эту сложнейшую психологию попытались втиснуть в один единственный общий час про межличностное общение аж в 11 классе.
8: Слушай, но справедливости ради, кто-то может сказать, что 16-летние подростки и так прекрасно знают, как переходить дорогу.
5: Ну-ну.
8: Но они же годами ездят на общественном транспорте. Возможно, тратить кучу времени на ПДД в 10 классе реально нерационально.
5: Да и про конфликты в интернете они знают порой намного больше, чем авторы школьных учебников.
8: Знаешь, знать правила в теории и уметь действовать в критической ситуации – это абсолютно фундаментально разные вещи.
5: Ну да, теория без практики.
8: Тут вступает в игру разница между декларативной памятью, когда человек просто помнит какой-то факт, и процедурной памятью, то есть реальным навыком.
5: Угу.
8: Одно дело в конце урока за 10 минут так мимоходом сказать, что при буллинге нужно искать помощь, а на агрессию отвечать спокойно.
5: Ну да, звучит легко. А совсем другое — посвятить этому два полноценных занятия с ролевыми играми, разобрать реальные сценарии жизни класса, ну там отработать интонации и паттерны поведения.
8: В момент панической атаки, внезапной давки или тем более автомобильной аварии когнитивные функции просто снижаются до нуля.
5: Вот именно.
8: Теоретические знания из какой-то там 10-минутной лекции просто не успевают подгрузиться в мозг.
5: Да. Навык поведения в экстренной ситуации формируется только через практику.
8: Угу.
5: Вот если для того, чтобы научиться собирать автомат вслепую или правильно накладывать турникет, системе кажутся необходимыми макеты, тренажеры, постоянные повторения и десятки часов, то почему считается, что для оказания первой помощи при ДТП достаточно просто беглого упоминания?
8: Да уж, двойные стандарты.
5: Любая практика требует так называемого защищенного времени в расписании. И вот этого защищенного времени гражданским темам теперь просто катастрофически не хватает.
8: Выходит, что материал просто пробегают по верхам, но чтобы галочку в журнале поставить. Но ведь изменения-то не ограничиваются только рамками обычных уроков по 45 минут.
5: О, конечно, нет. Вся эта система выходит далеко за пределы школьных стен, в логистику, в инфраструктуру и в кадровые решения.
8: Да, я слышала.
5: 34 часа в классе – это только часть картины. Введены обязательные отдельные учебные сборы.
8: Это как выезды на полигон?
5: Типа того. Для 8 класса это 3 дня, то есть плюс еще 17 часов к программе. А для 10 класса 5 дней. Это добавляет еще 35 часов непрерывных сборов.
8: 35 часов? Слушай, это же полноценная рабочая неделя взрослого человека. И она полностью посвящена военной симуляции?
5: Да.
8: И тут возникает, наверное, самый сложный вопрос. А кто все это ведет? Ну, обычный школьный педагог, который годами рассказывал, как пользоваться огнетушителем, как ориентироваться по мху в лесу или там накладывать шину, он же вряд ли обладает глубокими знаниями в современной тактике ведения боя.
5: Или в управлении боевыми FPV-дронами, да, кадровая трансформация, она вообще одна из самых масштабных сейчас.
8: И как это решается?
5: Государство активно привлекает и переобучает ветеранов войны для работы в школах. Летом 2026 года официально сообщалось о 170 таких специалистах.
8: Они прошли педагогическую подготовку?
5: Да, прошли переподготовку, и многие из них сразу были трудоустроены. Понятно, что в масштабах огромной страны этого числа недостаточно, поэтому большинству обычных учителей приходится в срочном порядке проходить курсы повышения квалификации.
8: Слушай, появление людей с реальным боевым опытом в школьных классах, это же поднимает огромный вопрос о психологии и вообще педагогике.
5: Абсолютно.
8: Разница между нахождением в зоне конфликта и обучением 15-летних подростков, она же просто астрономическая.
5: 100%.
8: Одно дело обладать жестким опытом выживания, и совершенно другое – уметь экологично и безопасно адаптировать этот тяжелый травматичный опыт для детской психики. Ну, не каждый профессионал своего дела может стать хорошим учителем.
5: И плюс ко всему встает еще и вопрос физической безопасности. Такое огромное количество практических занятий с макетами оружия, учебными гранатами, запуск дронов. Это же требует идеальной дисциплины.
8: Ну да, и четких протоколов, и специальной инфраструктуры.
5: Вот. И именно инфраструктура обнажает проблему колоссального неравенства школ в стране.
8: А, ну да. Крупный лицей где-нибудь в центре мегаполиса может позволить себе новые кабинеты, какие-нибудь там очки виртуальной реальности для пилотирования, электронные тиры.
5: Да-да, выезды в современные учебные центры.
8: А небольшая сельская школа, где зачастую вообще один учитель ведет несколько предметов, ютясь в старом здании, они же будут справляться с теми же федеральными требованиями совершенно иначе?
5: Зачастую с помощью старых деревянных макетов автоматов и выцветших плакатов из 90-х.
8: То есть федеральная программа едина на бумаге, но качество и безопасность этих занятий на местах будут кардинально отличаться?
5: Именно. И вот, если собрать все эти элементы воедино. Математику часов, вытеснение гражданской психологии, введение этих пятидневных сборов и кадровые перестановки. Вырисовывается предельно четкая картина того, как система образования видит будущее.
8: Ну, расписание — это же не просто таблица на стене кабинета.
5: Да, это язык.
8: Школьная программа, она же всегда пытается как-то смоделировать будущую жизнь и подготовить к ней. И выделяя такие приоритеты в расписании, система транслирует четкую иерархию угроз.
5: И когда половина времени предмета, который вообще-то отвечает за безопасность жизнедеятельности, выделяется чисто на военные дисциплины, расписание предельно четкое.

0: обязательным знанием для каждого школьника в стране.
1: Такое смещение фокуса на масштабные государственные угрозы неизбежно размывает границы индивидуальной безопасности ребенка.
0: Это точно.
1: Если 34 часа в классе плюс 35 часов на сборах уходят на подготовку к глобальному конфликту, ну, времени и ресурса на то, чтобы научиться защищать свои личные повседневные границы, просто не остается.
0: Иерархия рисков оказывается полностью перевернутой вверх дном. Когда подросток видит, что на изучение тактики и гранат выделяется больше 20 уроков, а на психологическое здоровье и способы справляться со стрессом всего один, он усваивает урок, который даже не нужно проговаривать вслух учителю. Важность любой проблемы в обществе измеряется исключительно тем временем, которое на нее готовы потратить взрослые.
1: Да, это не просто изменение программы, это изменение самой философии безопасности. Подведем итог разбора. Школа все еще учит детей математике, биологии, литературе и физике. Но внутри программы безопасности приоритеты заметно изменились. В военной подготовке дали намного больше времени, а привычные темы, связанные с обычной жизнью, стали занимать меньше места. В итоге ребенка все подробнее готовят к ситуации, где ему понадобится оружие, тактика и дроны. Но гораздо реже спрашивают, что ему понадобится, чтобы справиться с травлей, конфликтом, тревогой или опасной ситуацией на дороге. И это, пожалуй, самый важный вывод. Война меняет школу не только через форму, разговоры и символы, но и через само расписание. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
4: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
3: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
5: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
3: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку – ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
6: ЗРК «Коралл» соответствует концепции.

0: довольно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
1: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.
4: Я всегда говорю, что общество потребления, ему не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети, потому что мешают потреблять. Умелое складывание здоровых потребительских тенденций в обществе с ростом деторождение – вот наша цель. Мы стараемся вот уже с детского садика, со школы проводить в том числе и правильное гендерное воспитание. Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи. Девочке объяснять, что ты обязательно будущая мама, где будет много деточек, это очень здорово. Потом эти вещи подкреплять в школе, потом это прививать в вузах и показывать всем своим поведением государству через социальную рекламу, через удобство общественной территории, через поддержку по приобретению квартир, так называемый демографический стандарт на предприятиях, когда предприятия отдельно в коллективные договоры вносят отдельные формы поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
2: Главные новости дня.
1: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга RuTube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
5: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
6: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
7: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
8: Узнавали, допустим, полезную информацию. Да. Либо же просто проводить время.
9: В Ютубе много чего можно узнать.
10: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
11: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу эти уже привыкли.
12: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
1: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у RuTube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
13: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
1: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
14: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
1: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к недоброжелателям, поставив в пример своего отца.
15: В этом году ему исполнилось 97 лет. Он родился в 29-м году. И, конечно, в этом возрасте до Курска просто физически ему сложно. Да, хотя он очень хочет. Он очень внимательно следит за всем, что происходит здесь. Он читает все социальные сети, он активно пользуется интернетом. Он меня расспрашивает, что такое полугора, как выглядит улица Ленина, как выглядит улица Дзержинского. То есть, как я хочу вот полугору увидеть. Мне это, конечно, очень греет, и мне это очень приятно. Но, повторяю вновь, здоровье и физическое состояние, боюсь, пока не позволит все-таки отца сюда привезти. 97 лет. Рассчитываю, что мы еще с ним отметим столетие, ну и всем своим оппонентам, а не исключаю, что в Курской области они тоже есть, хочу сказать, что у меня замечательная генетика. Отцу 97 лет, он в полном уме, здравой памяти, пользуется общественным транспортом, поэтому даже не надейтесь, я всегда дойду до победного конца.
2: На Радио Лента «Шок дня».
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
18: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
1: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
19: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
21: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не хуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
20: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
21: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
20: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
22: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, но они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
20: Где сейчас находится Ринат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета. И оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
5: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
18: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
5: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
18: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
5: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
6: Утиль сбор в России повысит на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
20: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только 1 раз был успешным.
23: Могли ли подумать строители этой самой
7: инфраструктуры одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
20: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
7: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
20: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
8: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь водить московские штабы за нос.
20: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
9: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You 2 с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-Дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
17: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руны дня на 24 сентября тоже нам сулят руны в этот день. Давайте посмотрим. Итак, выпала руна «Наутис» в перевернутом положении. День под руной «Наутис» значит, что нам приготовили некую проверку на прочность. «Наутис» – это, знаете, руна жесткой необходимости, которая предупреждает. Прежде чем рвануть в бой, дважды подумайте, а может даже трижды. Сейчас вот не время для на авось и так сойдет, иначе результат будет, мягко говоря, плачевным. Наутис всегда подсказывает, что мы, возможно, выбрали неправильный путь. И если уже накосячили, нужно это признать. Вот честность – наш единственный шанс на спасение. Промедление или попытка замести следы только усугубят ситуацию. По карме придет выставить счет за прошлые ошибки 100%. И тут уже закон обратит на вас свой взор. Это руна, как вот великий учитель. Дает нам подзатыльники не просто так, а чтобы показать. То, что кажется таким важным, может быть просто иллюзией. Пора заглянуть в себя и разобраться, что на самом деле нужно, а что просто прихоть, которую, возможно, вы маскируете под важное желание. Наутис в перевернутом положении предупреждает также о том, что запал может сыграть против вас, если сначала действуете, а потом думаете вот опрометчиво. Не удивляйтесь, если обидите близких или испортите важные отношения. В карьере тоже возможен полный раздрай. Если не понимаете, что от вас хотят, или игнорируете проблемы, то лучше очнуться, иначе окажетесь в тупике. Со здоровьем ситуация также тревожная, но тут вы сами себе враг. Можете намеренно скрывать симптомы, чтобы не напрягать близких. Например, часто так делают, да, берегут маму, папу, и потом уже дело труба. Но так дело точно не пойдет. Если вдруг кто-то страдает по поводу своего состояния больше, чем нужно, то перевернутая наутис показывает, не исключено, что человек просто раздувает проблему. Вот с такой стороны тоже можно посмотреть. Так что вот итог дня. Не рвитесь вперед бездумно, а лучше остановиться и оглянуться. День про честность с собой и другими, и чем раньше вы признаете свои ошибки, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
2: На радио «Лента» цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
12: Стоим в очереди на заправке. Там газ. Ой. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, потому что света нет. В моей сфере ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается, короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить, то есть немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
17: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
14: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
15: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы, города Зеленоградска, более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенной, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
13: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
23: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают. Проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
13: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
18: Калининградская область вошла в двадцатку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
13: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
1: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
13: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
19: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
13: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – искандеры тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман.
0: Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltic, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltic теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltic показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltic должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltic в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltic официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет

0: хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам 6 месяцев, говорится в докладе Счетной палаты. Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что гражданские расходы бюджета продолжат сокращаться в пользу военных. Напомню, что еще верстая бюджет на текущий год, правительство пыталось закрыть дыру, например, повышением НДС и других налогов для бизнеса. Однако это не помогло, говорит экономист Рубен Яниколопов.
2: Да, безусловно, как у государства огромная проблема. Это дыра в бюджете, это дефицит. Они не могут, по сути, сокращать расходы, потому что это двигается сейчас. Они как и могли, уже сократили. Военные расходы – это неприкасаемые. Значит, им надо увеличивать доходы, потому что в долг уже практически не получается брать. Фундаментальная проблема российской экономики – это война. Из-за нее такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
1: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
3: Я ем медленно. Пикник уже стоит 100 рублей, блин.
4: $152. Ну, дороговато тут.
5: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
4: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
6: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
1: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
7: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент в гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначные темпы годовой инфляции.
1: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Доктор экономических наук Игорь Буданов предупредил, что без экономического роста

0: Россия может войти в период техногенных катастроф к выгоде чиновникам.
1: Если у нас не будет 4,5% темпов экономического роста, мы просто перейдем в период техногенных катастроф. Да. И это очевидная вещь. Но кого она заботит? Ну, будут и будут. Не сейчас же, не завтра. Если будут, так мы на этом еще денежек заработаем. На каждой аварии, естественно, получает кто-то доход. Ну, в общем-то, а подумать, а какому чиновнику нужен экономический рост? Это же работать надо за те же деньги. Ведь подумайте, ну сами, если есть экономический рост, то сразу у него возникает куча проблем. Пошла производительность труда, а куда освобождаемых людей трудоустроить? Если у вас вдруг ни с того ни с сего наблюдаются те или иные дополнительные, я не знаю, жилые кварталы, у вас же сразу возникает куча вопросов. Где взять школы? Где взять больницы? А где найти врачей-то для этих
2: вообще
1: больниц?
2: Развитие – это работа. Да.
1: Ну так зачем чиновнику, насколько действующий государственный механизм ориентирован на экономический рост? Он всячески противоречит экономическому росту.
3: Главные новости дня.
4: Эрдоган затеял революцию против России. Президент Турции призвал упразднить право вето в Совбезе ООН. Если это случится, Россия потеряет свой вес и статус. Перед началом ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Таип Эрдоган призвал радикально реформировать руководящие органы глобальной организации. Свои мысли он изложил в статье, вышедшей на сайте влиятельного агентства Bloomberg.
5: Совет Безопасности по-прежнему отражает структуру, сложившуюся после Второй мировой войны. Крайне необходимо применить более эффективный, справедливый и подотчетный подход к вопросу представительства. У членов Совета Безопасности не должно быть возможности блокировать принятие решений, поддержанных большинством государств.
4: Эрдоган предлагает лишить такие страны их права вето и расширить представительство, отменив такую привилегию, как постоянное членство. По мнению президента Турции, это укрепит полномочия Генассамблеи. Мол, если не будет постоянных членов, члены Совета будут избираться Генассамблеей на ротационной основе, на фиксированный срок, а страны, желающие вновь получить в нем место, должны будут завоевать доверие большинства. В таком случае Россия лишится своего ведущего положения в ООН, говорят эксперты, и отмечают, что Эрдоган в последнее время ведет свою игру против России. Например, на днях начались показательные совместные учения Турции вместе с Азербайджаном и Узбекистаном. Они продлятся до 1 октября и проходят под красноречивым названием «Сила единства». География маневров не менее интересна. Они одновременно охватывают сушу, воздух и Каспий. Задействуют личный состав, боевую технику, авиацию, военно-морские силы и беспилотники. Официальная задача – подготовка к совместным операциям по противодействию гибридным угрозам. И это не что иное, как намек Кремлю, говорит политолог Георгий Кривоносов.
6: Москва десятилетиями строила собственный интеграционный проект вокруг бывшего Советского Союза, а теперь на части этого же пространства Турция предлагает альтернативу. Военное сотрудничество, оружие, инвестиции, торговлю и так далее. Так вокруг России постепенно формируется новая геополитическая реальность. И для Москвы это сигнал. Монополия Кремля на постсоветском пространстве закончилась, а Турция, Эрдогана все настойчивее претендует на роль центра силы для огромного тюркского мира.
4: Практически одновременно с этим Турция демонстрирует собственные военные мускулы. Помимо учений с Азербайджаном и Узбекистаном, 20 сентября Анкара начала масштабные военно-морские маневры «Морской волк», задействовав 100 кораблей, 50 воздушных средств, 14 тысяч военнослужащих в Черном, Мраморном, Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря, говорит востоковед Артур Беляев.
7: Для Кремля это прямой геополитический сигнал. На пространстве бывшего Советского Союза появляется другой центр притяжения. И говорит он не по-русски, а по-турецки. Особенно заметно это на Южном Кавказе. Москва же постепенно там теряет прежние рычаги влияния. А Анкара тем временем двигается дальше в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Все они вместе с Турцией и Азербайджаном, как вы знаете, входят в Организацию тюркских государств. Это так называемый геополитический проект «Великий Туран». И сегодня главным двигателем такого сближения становится Турция Эрдогана.
4: Показательный момент. Недавно Эрдогану подарили карту Великого Турана. Это сделал лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели. Так вот, на этой карте тюркскими обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И что самое важное, значительная часть России – Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская и Новосибирская области. Тут явно есть о чем подумать, говорят эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Актер Дмитрий Дюжев поделился некоторыми выводами после просмотра американского блокбастера «Человек-паук».
8: В американском производстве вышел фильм «Человек-паук». Угу. Они там внедрили нам в мозги, всем зрителям, которые посмотрели, что те люди, которых вы знали раньше, могут оказаться не теми, которыми вы себе представляете. Даже президент, который ему ты выбирал и верил, и что он, ты думаешь, тот же, он в какой-то момент может снять маску и оказаться это другой человек. Вот что они вкладывают. Агентуру России они вкладывают, что твой друг может оказаться агентом России. Будь аккуратен, американец.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
10: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
9: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
11: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
9: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
12: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
2: Радио Лента. Прямая речь.
0: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
13: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье. Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то туда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так, ну вот на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь, но есть машины, которые отъезжают. Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, «Альфа-заправки», то можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин. И поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть эта карта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятный адреналин. Вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому, ну, что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил здесь на Азаровском мосту. Только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь. Люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банка. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки. И, соответственно, такая же история.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно, И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернет Советский Союз? Нет-нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в полгода. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать. И делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь вводим санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решения, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес, чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы. Как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все. У русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром, какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой этот автомобиль перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. И с Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется окупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь, рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на три. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и два, и три, и четыре, и пять. И сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то и не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы, отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
18: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск. Этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
17: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
18: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
17: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
19: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
17: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
22: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель «Драйн Калкани» с двумя полуавтоматами «Дерья» 12-го калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает «Камикадзе» в обороне машины на ходу с залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты Bullfrog с их 3-5 выстрелов на дрон из М240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
21: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
23: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум 3 адресата – Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
21: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор-канал «Два майора» о модернизации Северного пути.
22: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
1: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
17: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
3: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, потому что найдем у нас в телеграм-канале. А с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облавы на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза, собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах, так или иначе, были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывания на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
17: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в 2 раза больше. Кроме срочников на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
5: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть 2 варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, Мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку: «Все, ждите повестку!» и бросает трубку.
17: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоре о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновников в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
6: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
7: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
6: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
7: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
6: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
8: Утиль сбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
25: Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону пожаловались президенту Владимиру Путину на ситуацию с отсутствием горячей воды и угрозе срыва отопительного сезона.
0: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращаются к вам жильцы дома 97 по проспекту 40-летия Победы города Ростова-на-Дону Ростовской области. Мы все понимаем, что у вас есть гораздо большие проблемы, но обратиться нам уже не к кому. В нашем доме уже третий месяц нет горячей воды. Отрезана наша котельная от газа. В чьих руках находится котельная, неизвестно. Обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Все начальники, которые назначены вами, как исполнительные органы власти и ваши представители, абсолютно не справляются со своими обязанностями и перекладывают их друг на друга. Данную проблему обещали себе решить еще 12 августа. 19 сентября 26 года проблема не решена. Вскоре отопительный сезон. Тем временем детей мы купаем в тазиках, сами моемся в тазиках, а находимся не на СВО. Я как участник немного недоумеваю, за что же я там был.
9: Владимир Владимирович, в нашем доме живет много детей, много многодетных семей. Очень тяжело быть три месяца без горячей воды и страшно входить в зимний период без отопления.
0: Прошу вас принять меры к сведению, наказать виновных и все-таки помочь нам в решении нашей проблемы. Владимир Владимирович, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
12: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26 года вообще пробили все психологические потолки.
11: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
12: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
11: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
12: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
11: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
12: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
11: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
12: И это спад?
11: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
12: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
11: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
12: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
11: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
12: То есть все завязано на региональные траты?
11: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
12: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
11: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
12: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
11: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
12: Людей стало меньше.
11: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
12: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
11: Это огромные деньги.
12: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
11: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
12: Мелкий шрифт.
11: Да, да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
12: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
11: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
12: Но ведь существует указ о частичной мобилизации. Он же юридически делает эти контракты бессрочными.
11: Да.
12: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
11: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
12: Пока действует указ.
11: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
12: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
11: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
12: Хорошо. Допустим, но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
11: 100%.
12: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
11: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
12: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
11: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
12: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
11: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
12: Зачем?
11: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
2: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
11: Получает, да.
2: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
11: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
12: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
11: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
12: Ну да, повседневная жизнь рушится.
11: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
2: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция?
11: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
12: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
11: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
12: Вычисления задерживаются.
11: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
12: Банку все равно на военную бюрократию.
11: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
12: Из-за денег?
11: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
12: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику, откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
11: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
12: То есть деньги из одного общего котла?
11: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить, при падающем спросе они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
12: На инфраструктуру.
11: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
12: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, а они теперь предлагают миллионы за риск жизнью.
11: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
12: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
11: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
12: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
11: Давай.
12: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
11: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
12: Сахарный всплеск.
11: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
12: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
11: Именно. А город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
12: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
11: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
12: Даже те, кто никуда не собирался?
11: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
12: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
11: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
12: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
11: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
12: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
11: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
12: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
11: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
12: И не дают подумать.
11: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
12: Слушай, ну бывают же медицинские противопоказания?
11: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
12: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
11: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
12: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
11: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
12: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
11: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
12: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
11: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
12: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
11: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
12: Если план провален, виноват губернатор.
11: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
12: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
11: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
12: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
11: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной поты

0: Да, еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
1: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
2: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы, города Зеленоградска, более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
0: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
3: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
0: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
4: Калининградская область вошла в 20-ку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости.

0: области. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
1: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. «Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. Задачи фронта», — сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
2: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен, но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
1: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
3: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
1: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально 2 минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltic показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltic должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltic в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltic официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется, только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Врачи уфинского отделения реанимации новорожденных записали видеообращение, в котором просят остановить закрытие отделения.
8: Мы, сотрудники отделения реанимации и интенсивной новорожденных в городской детской клинической больнице номер 17, город Уфа. Врачи, медсестры, санитарки, обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и руководству Российской Федерации с призывом остановить уничтожение нашего отделения. Факты, которые невозможно игнорировать. Наше отделение было открыто в 1998 году и стало первым отделением реанимации для новорожденных в республике Башкортостан. На протяжении более четверти века здесь выхаживают самых маленьких пациентов, детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, новорожденных с тяжелой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимации помощи. С начала года мы наблюдаем планомерное создание условий, при которых отделение физически не может функционировать. Это выражается в закрытии нашей выездной службы, осуществляющей транспортировку новорожденных детей по городу, а также препятствует переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения и реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия – это потенциально потерянные детские жизни. Закрытие этого отделения означает разрушение уникальной системы выхаживания недоношенных детей, выстроенных десятилетиями, потерю рабочих мест и профессиональной команды людей, чьи навыки невозможно быстро восполнить. Мы просим сохранить отделение реанимации новорожденных городской детской клинической больницы номер 17 города Уфа в полном объеме и с необходимым финансированием. Прекратить любые действия, направленные на фактическую ликвидацию отделения или сокращение его почечного фонда. Провести открытую проверку обоснованности решения, ведущих к разрушению отделения.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
10: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
11: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
12: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
13: Узнавать полезную информацию. Да. Либо уже просто проводить время.
14: В Ютубе много чего можно узнать.
15: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
16: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу эти уже привыкли.
17: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
9: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Rutube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
18: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется Netbox, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
9: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но travel-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
19: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
9: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Z-блогер Роман Алехин о том, что наступление российской армии практически остановилось, а потери превышают резервы из-за невероятного количества дронов с украинской стороны.
20: То, что продвижения практически нет, это действительно так. Все дроны, все просто дроны. То есть мы технологически начали отставать от противник. Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения. Ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами. Ложь убила на этой войне больше, чем любые другие ошибочные решения. Ну, все ошибаются. Но ложь убила гораздо больше, чем любые другие решения генералов, полковников и всех остальных. По ЛБСу надо заканчивать здесь и сейчас. Прямо вот сегодня, да, или завтра. То есть вот, если мы продолжим дальше, то через 3 года включится НАТО. Все. И к этому моменту мы будем максимально истощены, и мы потеряем государство. Я считаю так. Это вот моя турбопатриотическая позиция, что нам продолжать дальше нельзя. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
4: Криминальные новости.
0: Детский хореограф получил пожизненный срок за 10-летие насилия и растления своих подопечных в Москве. По данным базы, 41-летний Иван Скрипник 11 лет развращал учеников в одном из молодежных центров в Новой Москве. Он руководил танцевальной студией и организовывал батлы по брейк-дансу. На занятия приглашал детей в возрасте от 7 до 15 лет. В основном к нему ходили мальчики. Следователи установили, что все эти годы педагог совершал в отношении своих учеников действия сексуального характера и снимал с ними порно. Его признали виновным сразу по 4 статьям и приговорили к пожизненному. Доказанными жертвами педофила стали 5 мальчиков. 2 дагестанских полицейских арестовали по делу о пытках и доведении до суицида. После допроса 1 человек покончил с собой, 2 умер через 2 дня. В конце марта в селении Нижние Джангутай патрульные полицейские заметили потасовку и вмешались. Один из участников конфликта, 31-летний местный житель, начал стрелять и ранил 2 силовиков, сообщало МВД. Мужчину задержали. После выхода из отдела полиции один парень, свидетель перестрелки, на следующее утро повесился у себя во дворе, рассказал председатель наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. 2 дедушка 1947 года рождения, являющийся родственником стрелка, недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался. Спустя сутки после публикации правозащитник удалил свой пост. В апреле следком завел уголовное дело о пытках, доведении до самоубийства и фальсификации доказательств. По нему арестовали 27-летнего полицейского Сулеймана Магомедова. Защита обжаловала арест, указав, что у Магомедова есть ребенок, он ухаживает за матерью с инвалидностью, а еще он ветеран боевых действий. В карточке одной из апелляций упоминается еще один обвиняемый, 2 арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Расулов. Осужденный за заказное убийство уехал из колонии воевать. Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера Александра Лукова. Его застрелили осенью 2023 года в Перми. Недавно Шардаков заключил контракт с Минобороны и уехал на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания. В зону СВО в марте прошлого года отправился и другой фигурант данного дела Роман Широков. Семья убитого бизнесмена Лукова выступает против освобождения Шардакова. В частности, брат Лукова обращался в Следственный комитет и выходил на одиночные пикеты, требуя оставить осужденных в колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Экономист Андрей Колганов о том, что Россию ждут тяжелые времена, если в стране сохранится нынешняя экономическая модель.
21: Для граждан, которые ходят в магазин, если такой сценарий реализуется, естественно, ничего хорошего не ждет.
22: Угу.
21: Что же касается вероятности такого развития событий, но если наша система управления экономикой останется той же, какой она есть сейчас, мы вполне можем столкнуться с такого рода явлениями, даже хуже. Потому что до сих пор мы не демонстрировали способности активизировать внутренние источники экономического развития, на которые мы могли бы опереться. До сих пор мы зависим в значительной степени от внешних источников. Ну, В 2000 году еще говорилось о том, что надо слезать с нефтяной иглы. Да. Вот мы до сих пор слезаем. Никак слезть не можем. Нефтяная игла обеспечивает нам впрыскивание денег в бюджет, главный поток. И пока ситуация такова, то, что будет происходить на внешних рынках, естественно, будет на нас сказываться. Если там будет кризис, он нас не минует.
4: Главные новости дня.
2: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
3: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
2: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
22: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, наверное, потому что Китай все устраивает, то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
2: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку – ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
23: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, авиабаз, портов промышленных центров и прочее.
2: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
7: Российские врачи и студенты медицинских учебных заведений публикуют видеообращение с критикой условий работы и системного кризиса в здравоохранении.
3: Медицина в России стремительно загибается, да? Я врач-стоматолог, который находится в декрете, ушла я в декрет с бесплатного приема в обычной городской поликлинике Самары. И вот мой декрет подходит к концу, я решила узнать, сколько вообще сейчас зарплата у врача-стоматолога и как она изменилась за 3 года моего отсутствия. 40 тысяч рублей. Такая оплата труда прежде всего влечет за собой дефицит кадров. Решили бороться наши государственные деятели с дефицитом кадров следующим образом. Теперь вчерашние студенты будут отрабатывать 3 года после окончания медицинского вуза. Естественно, в государственном там, поликлинике или больнице, то есть в государственном учреждении.
1: Я учусь на 5-м курсе медицинского университета, и я думаю, куда мне свалить через год. Из медицины или из России?
5: Я учусь на 2-м курсе Сеченовского университета. Меня зовут Марат. Сессию я закрыл на отлично. С самого детства я горел медициной. Я хотел помогать людям. Я хотел спасать жизни. Учитывая нынешние реалии, мне просто очень жалко врачей. Из них сделали обслуживающий персонал. Они кому-то что-то должны, они обязаны, они не имеют права.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только 1 раз был успешным.
8: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Но это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
2: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
8: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
2: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
10: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
2: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
11: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
12: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
11: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
13: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносят. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
24: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
14: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
24: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
14: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
24: Угу.
14: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
24: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
14: Так, интересно.
24: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
14: Ну, физически да, почему нет?
24: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
14: То есть в медицине абсолютно то же самое?
24: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
14: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
24: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
14: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
24: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
14: а в кадрах и часах работы оборудования.
24: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
14: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
24: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
14: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
24: Фактически, да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
14: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
24: Совершенно верно.
14: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
24: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
14: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
24: Про военные госпитали?
14: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
24: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
14: То есть резервы просто кончились?
24: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
14: Использовать уже готовую инфраструктуру.
24: Точно.
14: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
24: Логика понятна, да.
14: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
24: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
14: Какая?
24: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
14: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
24: Да, да.
14: Для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота.
24: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
14: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
24: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
14: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
24: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
14: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
15: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
14: То есть организм просто сдается?
15: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
14: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
15: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
14: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
15: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
14: Человек просто умер от инфаркта дома.
15: Да.
14: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
15: Безусловно.
14: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
15: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
14: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
15: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
14: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
15: Именно.
14: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
15: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
14: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
15: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
14: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
15: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
14: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
15: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую и изматывающую платную услугу.
14: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
15: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
14: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
15: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
14: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
15: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
14: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
15: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
14: Какое?
15: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
14: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
24: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
14: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
24: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
14: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
24: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
14: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
24: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
14: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
24: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
14: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП, сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
24: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
14: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
24: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
14: И вот эти два гигантских потока – тяжело больных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
24: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
14: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
24: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
14: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
24: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
14: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
24: Люди срываются друг на друга.
14: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
24: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
14: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
24: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
14: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
24: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
14: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на 2 потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на

0: по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
1: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
2: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
1: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку – ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
3: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
1: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.
6: Я всегда говорю, что общество потребления, ему не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети, потому что мешают потреблять. Умелое складывание здоровых потребительских тенденций в обществе с ростом деторождение – вот наша цель. Мы стараемся вот уже с детского садика, со школы проводить в том числе и правильное гендерное воспитание. Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи. Девочке объяснять, что ты обязательно будущая мама, где будет много деточек, это очень здорово. Потом эти вещи подкреплять в школе, потом это прививать в вузах и показывать всем своим поведением государству через социальную рекламу, через удобство вообще с территории, через поддержку по приобретению квартир, так называемый демографический стандарт на предприятиях. Это предприятие отдельно в коллективные договоры относит отдельные формы поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
4: Главные новости дня.
7: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
8: Я там смотрю рецепты.

0: Рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
1: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
2: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
3: Узнавали, допустим, полезную информацию, да. Либо же просто проводить время.
4: В Ютубе много чего можно узнать.
5: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
6: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу эти уже привыкли.
7: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
8: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Рутуб есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026 Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
9: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
8: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
10: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
8: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
11: Радиолента. Прямая речь.
12: Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к недоброжелателям, поставив в пример своего отца.
13: В этом году ему исполнилось 97 лет. Он родился в 29 году. И, конечно, он в этом возрасте до Курска просто физически ему сложно. Да, хотя он очень хочет. Он очень внимательно следит за всем, что происходит здесь. Он читает все социальные сети, он активно пользуется интернетом, он меня расспрашивает, что такое Полугора, как выглядит улица Ленина, как выглядит улица Дзержинского, как я хочу вот Полугору увидеть. Мне это, конечно, очень греет, и мне это очень приятно, но, повторяю вновь, здоровье и физическое состояние, боюсь, пока не позволит все-таки отца сюда привезти. 97 лет. Рассчитываю, что мы еще с ним отметим столетие, ну и всем своим оппонентам, а не исключаю, что в Курской области они тоже есть, хочу сказать, что у меня замечательная генетика. Отцу 97 лет, он в полном уме, в здравой памяти, пользуется общественным транспортом, поэтому даже не надейтесь, я всегда дойду до победного конца.
11: На Радиолента «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
11: Говорят военкоры.
16: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
17: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
16: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
18: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения? Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
20: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете? У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
19: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
20: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
19: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
0: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали и посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
19: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юлия обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
16: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-Борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
17: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
16: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
2: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
16: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
3: Утильсбор в России повысит на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
11: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
19: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
4: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
19: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
4: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
19: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
22: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочным формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
19: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически. Сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента.
5: Прямая речь.
12: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
6: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
11: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовский даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто

0: выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На Радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 24 сентября тоже нам сулят руны в этот день. Давайте посмотрим. Итак, выпала руна Наутис в перевернутом положении. День под руной Наутис значит, что нам приготовили некую проверку на прочность. Наутис — это, знаете, руна жесткой необходимости, которая предупреждает. Прежде чем рвануть в бой, дважды подумайте, а может даже трижды. Сейчас вот не время для на авось, так сойдет, иначе результат будет, мягко говоря, плачевным. Наутис всегда подсказывает, что мы, возможно, выбрали неправильный путь. И если уже накосячили, нужно это признать. Вот честность – наш единственный шанс на спасение. Промедление или попытка замести следы только усугубят ситуацию. По карме придет выставить счет за прошлые ошибки 100%, и тут уже закон обратит на вас свой взор. Это руна, как вот великий учитель, дает нам подзатыльники не просто так, а чтобы показать, то, что кажется таким важным, может быть просто иллюзией. Пора заглянуть в себя и разобраться, что на самом деле нужно, а что просто прихоть, которую, возможно, вы маскируете под важные желания. Наутис в перевернутом положении предупреждает также о том, что запал может сыграть против вас, если сначала действуете, а потом думаете, вот опрометчиво. Не удивляйтесь, если обидите близких или испортите важные отношения. В карьере тоже возможен полный раздрай. Если не понимаете, что от вас хотят, или игнорируете проблемы, то лучше очнуться, иначе окажетесь в тупике. Со здоровьем ситуация также тревожная, но тут вы сами себе враг. Можете намеренно скрывать симптомы, чтобы не напрягать близких, например, часто так делают, да, берегут маму-папу, и потом уже дело труба. Но так дело точно не пойдет. Если вдруг кто-то страдает по поводу своего состояния больше, чем нужно, то перевернутая Наутис показывает, не исключено, что человек просто раздувает проблему. Вот с такой стороны тоже можно посмотреть. Так что вот итог дня. Не рвитесь вперед бездумно, а лучше остановиться и оглянуться. День про честность с собой и другими, и чем раньше вы признаете свои ошибки, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
5: Стоим в очереди на заправке. Там газ. Ой. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, ну, потому что света нет в моей сфере. Ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается. Короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить. То есть немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной 6-этажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
7: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
8: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы, города Зеленоградска, более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции, безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенной, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
6: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
9: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают: проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
6: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
10: Калининградская область вошла в двадцатку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
6: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
11: 24 сентября в Калининграде с 9:00 до 13:00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
6: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
12: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
6: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие уже на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского Сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – искандеры тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных, правда, не уточнил. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica. Ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту, потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша и дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво, пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить, страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи, а в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltica должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется. Только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все. Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Мина замедленного действия. Дефицит федерального бюджета вышел на рекорд. За полгода он в два раза выше, чем планировали за год. Дефицит федерального бюджета России достиг 5,8 триллиона рублей по итогам.

0: такие большие затраты у государства, из-за этого страдает экономика, из-за этого большая инфляция.
1: В сентябре продолжили расти цены на мясо, крупы, яйца, маргарин и бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Например, заметно подорожала курица сразу на 15% по сравнению с прошлым годом. Ощущения россиян еще более печальные, нежели официальная статистика.
2: Зря я медленно. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. У нас 100 рублей.
3: 152 рубля. Ну, дороговато тут.
4: У меня это вышло на 1500 рублей. Это как?
3: Горбуша неразделенная, да? 560 рублей за килограмм. Вот поэтому говорить, что на Дальнем Востоке дешевая рыба, я бы не торопился с такими выводами, друзья.
5: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
1: Осенью россиян ждет очередное повышение цен на продукты. Это сезонный фактор. Плюс к этому предприятия будут включать в цену товаров защиту от беспилотников, которую требует государство. Из-за ударов по маркетплейсам вырастут цены и на некоторые категории одежды и обуви, предупреждают эксперты. На этом фоне усилила активность Федеральная налоговая служба. Полицейские и налоговики начали обход квартир в Москве, чтобы найти сдающих жилье в аренду нелегально. Кремль ищет дополнительные доходы из-за дыры в бюджете, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
6: Разумеется, будут повышать налоги, будут придумывать новые поборы. Без этого никуда. Это связано с тем, что Путин озвучил дефицит бюджета 5 триллионов рублей на 2027 год, а он не может существовать, такой дефицит бюджета, в нынешней конфигурации доходов и расходов. Как они могут выйти в следующем году на дефицит 5 триллионов, ничего не меняя, большая загадка. Поэтому у них один ответ, по сути, это печатный станок, за которым галопирующая инфляция, переходящая в какой-то момент гиперинфляцию. Но реальность за окном всегда побеждает все эти манипуляции. Реальность в виде отсутствующего бензина, реальность в виде резкого роста цен. Особенно в октябре, я думаю, будет выход на двузначный темп годовой инфляции.
1: Также с 1 октября власти запланировали повышение тарифов ЖКХ по всей стране от 8 до 22%. Но, возможно, повышение будет более серьезным. ФАС предложила разрешить энергетикам закладывать расходы на защиту от БПЛА в тарифы на электроэнергию. То есть за ремонт поврежденных объектов платить будут сами россияне. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Доктор экономических наук Игорь Буданов предупредил, что без экономического роста Россия может войти в период техногенных катастроф к выгоде чиновникам.
9: Если у нас не будет 4,5% темпов экономического роста, мы просто перейдем в период техногенных катастроф. Да. И это очевидная вещь. Но кого она заботит? Ну, будут и будут. Не сейчас же, не завтра. Если будут, так мы на этом еще денежек заработаем. На каждой аварии, естественно, получает кто-то доход. Ну, в общем-то, а подумать, а какому чиновнику нужен экономический рост? Это же работать надо за те же деньги. Ведь подумайте, ну сами, если есть экономический рост, то сразу у него возникает куча проблем. Пошла производительность труда, а куда высвобождаемых людей трудоустроить? Если у вас вдруг ни с того, ни с сего наблюдаются те или иные дополнительные, я не знаю, жилые кварталы, у вас же сразу возникает куча вопросов. Где взять школы? Где взять больницы? А где найти врачей-то для этих
10: вообще
9: больниц?
10: Развитие – это работа. Да.
9: Ну так зачем чиновнику, насколько действующий государственный механизм ориентирован на экономический рост? Он всячески противоречит экономическому росту.
7: Главные новости дня.
1: Эрдоган затеял революцию против России. Президент Турции призвал упразднить право вето в Совбезе ООН. Если это случится, Россия потеряет свой вес и статус. Перед началом ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Таип Эрдоган призвал радикально реформировать руководящие органы глобальной организации. Свои мысли он изложил в статье, вышедшей на сайте влиятельного агентства Bloomberg.
11: Совет Безопасности по-прежнему отражает структуру, сложившуюся после Второй мировой войны. Крайне необходимо применить более эффективный, справедливый и подотчетный подход.

0: Код к вопросу представительства. У членов Совета Безопасности не должно быть возможности блокировать принятие решений, поддержанных большинством государств.
1: Эрдоган предлагает лишить такие страны их права вето и расширить представительство, отменив такую привилегию, как постоянное членство. По мнению президента Турции, это укрепит полномочия Генассамблеи. Мол, если не будет постоянных членов, члены Совета будут избираться Генассамблеей на ротационной основе, на фиксированный срок, а страны, желающие вновь получить в нем место, должны будут завоевать доверие большинства. В таком случае Россия лишится своего ведущего положения в ООН, говорят эксперты, и отмечают, что Эрдоган в последнее время ведет свою игру против России. Например, на днях начались показательные совместные учения Турции вместе с Азербайджаном и Узбекистаном. Они продлятся до 1 октября и проходят под красноречивым названием «Сила единства». География маневров не менее интересна. Они одновременно охватывают сушу, воздух и Каспий. Задействуют личный состав, боевую технику, авиацию, военно-морские силы и беспилотники. Официальная задача – подготовка к совместным операциям по противодействию гибридным угрозам. И это не что иное, как намек Кремлю, говорит политолог Георгий Кривоносов.
2: Москва десятилетиями строила собственный интеграционный проект вокруг бывшего Советского Союза, а теперь на части этого же пространства Турция предлагает альтернативу. Военное сотрудничество, оружие, инвестиции, торговлю и так далее. Так вокруг России постепенно формируется новая геополитическая реальность. И для Москвы это сигнал. Монополия Кремля на постсоветском пространстве закончилась, а Турция Эрдогана все настойчивее претендует на роль центра силы для огромного тюркского мира.
1: Практически одновременно с этим Турция демонстрирует собственные военные мускулы. Помимо учений с Азербайджаном и Узбекистаном, 20 сентября Анкара начала масштабные военно-морские маневры «Морской волк», задействовав 100 кораблей, 50 воздушных средств, 14 тысяч военнослужащих в Черном, Мраморном, Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря, говорит востоковед Артур Беляев.
3: Для Кремля это прямой геополитический сигнал. На пространстве бывшего Советского Союза появляется другой центр притяжения. И говорит он не по-русски, а по-турецки. Особенно заметно это на Южном Кавказе. Москва же постепенно там теряет прежние рычаги влияния. А Анкара тем временем двигается дальше в Центральную Азию. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Все они вместе с Турцией и Азербайджаном, как вы знаете, входят в Организацию тюркских государств. Это так называемый геополитический проект «Великий Туран». И сегодня главным двигателем такого сближения становится Турция Эрдогана.
1: Показательный момент. Недавно Эрдогану подарили карту Великого Турана. Это сделал лидер партии националистического движения Турции Девлет Бахчели. Так вот, на этой карте тюркскими обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. И что самое важное, значительная часть России – Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская и Новосибирская области. Тут явно есть о чем подумать, говорят эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Актер Дмитрий Дюжев поделился некоторыми выводами после просмотра американского блокбастера «Человек-паук».
6: В американском производстве вышел фильм «Человек-паук». Угу. Они там внедрили нам в мозги, всем зрителям, которые посмотрели, что те люди, которых вы знали раньше, могут оказаться не теми, которыми вы себе представляете. Даже президент, который ему ты выбирал и верил, и что он, ты думаешь, тот же, он в какой-то момент может снять маску и оказаться это другой человек. Вот что они вкладывают. Агентуру России они вкладывают, что твой друг может оказаться агентом России. Будь аккуратен, американец.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
9: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
8: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
10: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
8: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
11: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5-6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Калуги променял свой рабочий день на участие в увлекательной игре под названием «Найди бензин».
12: Сегодня я не поехал на работу, чтобы принять участие в увлекательнейшей игре, которая называется «Найди, где заправиться в Калуге». Но я решил не отчаиваться и провести рейд, посмотреть, где есть, и, соответственно, покажу, удалось ли мне заправиться к концу дня или нет. В общем, если вы тоже любите такие интересные игры, то призываю вас в них поучаствовать. Да начнется веселье.
13: Короче, автоматические «Газпромы», которые здесь проехал на «Силикатном», там только заправка по топливным картам. Это уже второй такой «Газпром». Один у нас где-то туда, в сторону Северного есть. И, соответственно, второй на «Силикатном». Так вот, на одной из заправок на «Силикатном» что-то какая-то суета, очередь, но есть машины, которые отъезжают.
12: Короче, что там за суета? Там можно заправиться только через приложение. Если выбрать, соответственно, «Альфа-заправки», то
13: можно заправиться. У меня этой карты нет по определенному ряду причин, и поэтому я попросил впереди стоящего мужика, у которого есть эта карта, залить мне, чтобы я ему перевел. Посмотрим, чем это закончится. Вот пока стою в очереди. Это что за игру они нам устроили, а? Просто невероятный адреналин, вы бы знали. Короче, план провалился, потому что по одной карте в сутки можно максимум 30 литров даже через приложение. Поэтому, ну, что делать? Едем дальше. Вот тут тоже проезжаю заправку, нет бензина. Короче, я прокатился до Северного, еще на одном «Газпроме», на котором вот я говорил здесь на Азаровском мосту, только по топливным картам было. Тоже стоит огромная очередь, люди с телефонами суетятся. Скорее всего, они также хотят оплатить через приложение вот этого банка. У меня какой план? Я сейчас еду в этот банк, открыть карту. Ну вот, по пути еще две заправки и, соответственно, такая же история.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Тем временем войну продлили как минимум до середины 2025 года. Буквально только что Европейский Союз продлил на 3 года, внимание, это мега важно, на 3 года санкции в отношении нескольких тысяч российских компаний. Раньше Европейский Союз продлевал эти санкции на 1/2. То бишь каждые 1/2 Европейский Союз собирался и смотрел, продлевать санкции против России или не продлевать. Почему это важно для России, я надеюсь, всем понятно, да? Основные деньги Россия всегда, вот всегда во всей своей истории зарабатывала на европейском рынке. Никогда она их не зарабатывала в таком же объеме на рынках азиатских. И, соответственно, после начала войны расчет России был очень простой, что мы сейчас быстренько все здесь закончим, и с нас снимут все санкции, и все будет как раньше. Да? Но ведь с Крымом же проканало, и расчет был на то, что проканает еще раз, но теперь в масштабах всей Украины. Европейский Союз увидел ситуацию совершенно по-другому. Европейский Союз в лице своих лидеров задал себе один простой вопрос. А на кого Россия нападет после Украины? Ведь на самом-то деле на кого угодно. И что тогда мы тоже будем сидеть и ждать, пока после следующей страны будет следующая, следующая, следующая, и так вернет Советский Союз? Нет, Европейский Союз на это не согласился, безусловно. И Европейский Союз, еще думая, что с господином Путиным можно как-то о чем-то договориться, начал вводить санкции. Помните, вот идет пакет 1, 2, 20, сейчас еще 20 какой-то, не суть. Там тысячи, в буквальном смысле слова, тысячи бюджетообразующих компаний России, которым вход на европейский, а считай, на мировой жирный рынок фактически закрыт. Так вот, европейцы, когда они еще думали, что договорятся, они эти санкции продлевали раз в 1/2. Ну, вот как морковка была такая, что, да, прекратите с Украиной такое вот вытворять, что вы вытворяете, да, верните все в сад, и мы тоже все вернем. Верните, я все прощу. Условно говоря, была позиция Европейского Союза. Но прошло 4,5 года, и Европейский Союз понимает, что словам господина Путина доверия нет на самом деле. Но по многим причинам, понимаете? Не только потому, что началась война на территории Украины, но еще и потому, что господин Путин говорит публично. Он третий раз уже, по-моему, отрапортовал о взятии Купянска. Еще таких вот небылиц, несуразниц достаточно много выпустил в белый свет. А ведь европейские лидеры, можно сколько угодно с них смеяться, но люди там не глупые. И аналитики у них не глупые, и советники у них по военному делу тоже люди не глупые. И они смотрят на карты, они смотрят на спутники и понимают, что господин Путин говорит неправду. Он все время говорит неправду, понимаете? В сторону Европейского Союза он говорил, что мы не будем нападать на Украину. Напал. Он говорит, что мы не будем еще что-то делать. И делает. Он говорит, что мы не атакуем там гражданские объекты. Атакуем, оказывается. Все. И Евросоюз просто потерял любую надежду в каком-то обозримом будущем договориться с Россией. Вот и все. И сказал, что мы теперь будем к санкции на 3 года. В Европейском Союзе процесс принятия решений, он своеобразный. Необходимо согласие всех 27 членов для принятия той или иной резолюции или постановления. Соответственно, для отмены тоже необходимо согласие всех 27 членов. Ну и что вы думаете, когда-либо Литва, Латвия, Эстония или Польша согласятся на отмену санкций против России? Да никогда в жизни. Потому что это их стратегический национальный интерес, чтобы Россия была ослаблена и Россия не получала никаких денег из еврозоны. Это их стратегический интерес, понимаете, отдать Россию на растерзание Китаю. Потому что все прекрасно понимают, Россия и Китай несовместимы. Как равнозначные партнеры. Русский человек и китайский человек, они могут сидеть, выпивать, дружить с семьями, все что угодно. Но совместного будущего на уровне страны у этих государств нет, отсутствует. Потому что Китай признает только свою верховенствующую позицию по отношению ко всем своим соседям. Вот есть Китай, и вы делаете все, что мы вам скажем. Все, у русского человека, соответственно, очень плохо с пониманием того, что он должен подчиняться китайцам. Вот не нет у среднего русского человека такой уверенности, что мы будем теперь работать в интересах Китая. Особенно, если средний русский человек приобрел, например, китайский автопром, какой-нибудь автомобиль, и он у него зимой этот автомобиль перестал вдруг ездить в силу каких-то причин. Запчастей нет, ничего нет, обслуживания нет, и есть только разговоры о братстве великих народов. Вот ты этому русскому человеку уже идею партнерства с Китаем не продашь никогда. Это понятно, потому что до этого человек ездил на каком-то, условно говоря, немецком Volkswagen Polo, и двигатель даже могли тебе заменить буквально через 2 недели, а на эти 2 недели дать подменный автомобиль в лучшие времена. С Китаем, естественно, ничего этого нет. Опять же, почему? Да, потому что китайцы не относятся к россиянам как к равнозначным партнерам. Все, соответственно, такие же точно отношения у Китая с точки зрения торговли. Китайцы покупают все очень-очень-очень дешево. Вы почему думаете, китайские товары такие дешевые, а? Просто потому, что это благотворительность, у них там вечный Новый год? Нет, потому что Китай умудряется покупать на внешних рынках все необходимые ингредиенты за очень-очень-очень мелкий прайс. Отсюда такая же низкая цена и на выходе, и отсюда такая популярность китайских маркетплейсов. Но для России это плохо, потому что Европейский Союз всегда платил топ-деньги. Самые сладкие, самые красивые евро, понимаете, хрустящие, пахнущие евро за газ, за нефть, вообще за все сырьевые материалы. Или предоставлял в качестве обмена какое-то свое очень высококачественное оборудование. Высококачественные турбины, высококачественные трубы. Это не надо было переделывать. Оно все работало годами и не подводило, по большому счету. И вот теперь рынок этих вкусных, красивых евро, он закрыт, рынок оборудования закрыт. Вообще все рынки в Европейском Союзе закрыты. Но не на полгода, а на 3. Европа таким образом говорит, ну все, мы воюем дальше. Никаких проблем. Мы Украину можем снабжать не то, что там полгода, да, и год, и 2, и 3, и 4, и 5, и сколько нужно, столько мы и будем снабжать. Все, кредиты дадим, деньги дадим, зарплаты дадим, беспилотники дадим. Все, вы же встали на линии фронта. Вот там вы и будете стоять. И никуда вы дальше этой линии-то не пройдете. А если вы будете бомбить тылы, так мы тылы все возобновим на самом деле. У нас производства своего хватает. И производство горючего, и производство бензина, и производство котельных, и оборудования. Всем мы этим Украину насытим. Все, и мы готовы воевать на 3 года. А вот как будет Россия эти 3 года себя вести, очень большой вопрос. Дефицит бюджетный на этот год был заложен в рамках 4 триллионов рублей. Так ожидаемый дефицит теперь 12. Понимаете, 4 миллиона и так не хватало, а теперь так получается, что будет не хватать 12 триллионов. Где взять эти 12 триллионов? Зубная фея принесет? Или кто? Господин Мишустин не похож на зубную фею, понимаете? Вот никак. И в следующем году, соответственно, этот дефицит тоже ничем не перекроется. И в следующем не перекроется. И эти перспективы отсутствие жирных европейских рынков, да, присутствие жадного, вот индустриально жадного Китая и отсутствие денег в достаточном объеме внутри страны, они ничего хорошего России не обещают.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
16: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
17: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны? Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
16: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
17: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
16: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
18: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
16: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
19: Дробовики против дронов. Военкор «Астрахань» о турецкой системе противодроновой защиты для военного и гражданского рынка.
20: Турки тоже задумываются о противодроновой защите. Например, предлагают ставить на машины стабилизированную турель «Драйн Калкани» с двумя полуавтоматами «Дерья» 12-го калибра с магазинами по 15 патронов. Производитель утверждает, что искусственный интеллект сбивает «Камикадзе» в обороне машины на ходу залпами из двух стволов в зоне меньше 70 метров. Да, в отличие от американцев, они не претендуют пока на результаты Bullfrog с их 3-5 выстрелов на дрон из М240 на дистанции до 300 метров. Использовать рекомендуют специальные патроны, которые, вы уже догадались, продаются и на гражданском рынке. Лучшие результаты обещают для патронов с вольфрамовой картечью. Там больше площадь и плотность разлета. В ближайшем будущем планируют новую версию ружей с длинным стволом, оптимизированным для этих патронов, и хотят поднять дистанцию до 120 и более метров.
19: Санкционный рычаг Трампа. Олег Царев о новых полномочиях президента США и давлении на Москву, Пекин и Дели.
0: Для начала процитирую Трампа. На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться. Пришло время остановить убийство. Конец цитаты. Первое объяснение, что Трамп давит на Россию ради перемирия, слишком прямолинейно. Я думаю, у заявления как минимум три адресата – Москва, Пекин и Дели. Причем главные получатели послания Трампа – Пекин и Дели. Для Трампа это удобный торг. Можно требовать от них уступок в торговле и политике в обмен на отсрочку тарифов. Трамп часто такими жесткими заявлениями маскирует отсутствие действий. Для Трампа важно показать конгрессменам и избирателям: «Я крутой, смотрите, как я жестко с Россией». В общем, привычный стиль Трампа – громко поднять ставки, создать неопределенность, а потом предложить всем договариваться с ним.
19: Молдавские рельсы перестраивают под украинские грузы. Военкор-канал «Два майора» о модернизации «Северного пути».
20: Молдавия продолжает модернизацию железных дорог в интересах грузооборота Украины. Местные железные дороги проводят тендер на проектирование ремонта участков общей протяженностью 183,3 километра. Предполагается спроектировать средний ремонт на 96 километров путей, капитальный на 64 километра, глубокое обновление пути с заменой основных изношенных компонентов и подъемочный на 23 километра. Участки являются частью так называемого «Северного пути» из Украины, который пролегает через железнодорожный коридор. Ремонт направлен на улучшение пропускной способности и скорости поездов на канале железнодорожного сообщения с Украиной, обеспечивая дополнительный путь доставки грузов. Работы запланированы до ноября 2027 года, что свидетельствует о планах по долгосрочной эксплуатации этого пути, в том числе в интересах юго-восточного фланга НАТО.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Внимание! Новая уловка военкоматов. Как школьный предмет ОБЖ используют как предлог для отказа в альтернативной гражданской службе. Суды начали отказывать призывникам в замене срочной службы на альтернативную из-за того, что в школе они проходили начальную военную подготовку. Такие случаи уже зафиксированы в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, в Краснодарском и Алтайском краях. Во всех судах говорят одно и то же.
21: Если молодой человек в школе собирал автомат, стрелял в тире, участвовал в военных сборах и получал хорошие оценки по теме «призыв на военную службу», это доказывает у него отсутствие пацифистских или религиозных убеждений и лишает права на альтернативную службу.
16: Также теперь, когда ребенок выпускается из школы, в его характеристике пишут, что у него нет устойчивых пацифистских убеждений, и это автоматически ставит крест на возможности замены военной службы на АГС, говорят адвокаты. При этом предмет ОБЖР или призыв на военную службу в школах обязательный, и отказаться от него нельзя. Все это еще один метод пополнить ряды армии на фронте, говорит адвокат Иван Чувеляев. По его словам, за последние 3 месяца значительно увеличилось количество обращений родственников-срочников о принуждении подписывать контракт с Минобороны.
22: Это дело очень сильно ожесточилось, потому что стали куда чаще применять силу, куда чаще применять, по сути, пытки, куда чаще не кормить, будить посреди ночи, заставлять бегать по плацу с кирпичами и так далее и тому подобное. Историй таких много, просто найти у нас в телеграм-канале. с другой стороны, ну, это, наверное, всем известно, мы об этом много раз говорили все-таки, облава на всех, кого могут так или иначе менты остановить в малых городах и в регионах. В первую очередь почему-то здесь стала Пенза. Собственно, столица, и про нее говорили больше всего, но речь идет не только про нее. Там и Ижевск, и Дальний Восток, и Сибирь, примерно все регионы отметились хоть как-то. Во всех регионах так или иначе были эти облавы, были эти массовые задержания. Ну и в третью очередь, странным образом, вот именно в августе, в первую очередь, активизировались наматывание на контракт иностранных граждан. Понятно, там в основном Центральная Азия, но далеко не только, и обращений от граждан иностранных государств тоже стало очень много.
16: Единственный выход для школьников не попасть на срочную службу – это отказ от прохождения военной подготовки, говорят адвокаты. То есть заменить работу с оружием и стрельбу на теоретические знания. Для этого родители должны написать отказ на имя директора. Предмет ОБЖ вернули в школу в 2023 году, а с этого учебного года этих уроков стало в два раза больше. Кроме срочников, на СВО вербуют и тех, кто может подлежать мобилизации. Рекрутеры обзванивают таких людей регулярно, говорит Степан из Новгорода.
1: Звонит у меня телефон. На том конце провода женский голос, представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какой-то... Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.
16: Такие звонки только добавляют масла в огонь в разговоры о возможной мобилизации. Тем временем в Удмуртии планируют обучить чиновника в работе в случае объявления мобилизации. Для этого власти выделили 353 тысячи рублей. В программе обучения организационные мероприятия создания запасов для мобилизационных нужд, а также снабжение населения и перевод экономики на работу в условиях военного времени. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
23: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг, как в Первую мировую, не доедим, но вывезем, так и сейчас, не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в два раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения, иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
3: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор Поддубный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
23: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО.
20: Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще два голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное — на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
3: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
6: Утиль сбор в России повысит на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» «Шок дня».
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону пожаловались президенту Владимиру Путину на ситуацию с отсутствием горячей воды и угрозе срыва отопительного сезона.
10: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Обращаются к вам жильцы дома 97 по проспекту 40-летия Победы города Ростова-на-Дону Ростовской области. Мы все понимаем, что у вас есть гораздо большие проблемы, но обратиться нам уже не к кому. В нашем доме уже третий месяц нет горячей воды. Отрезана наша котельная от газа. В чьих руках находится котельная, неизвестно. Прощались и в администрацию, и в прокуратуру. Все начальники, которые назначены вами, для, как исполнительные органы власти и ваши представители, абсолютно не справляются со своими обязанностями и перекладывают их друг на друга. Данную проблему обещали себе решить еще 12 августа. 19 сентября 2026 года проблема не решена. Вскоре отопительный сезон. Тем временем детей мы купаем в тазиках, сами моемся в тазиках, а находимся не на СВО. Я как участник немного недоумеваю, за что же я там был.
24: Владимир Владимирович, в нашем доме живет много детей, много многодетных семей. Очень тяжело быть 3 месяца без горячей воды и страшно входить в зимний период без отопления.
10: Прошу вас принять меры к сведению, наказать виновных и все-таки помочь нам в решении нашей проблемы. Владимир Владимирович, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 2 миллиона рублей за одну подпись для многих российских семей – это целое состояние. Можно закрыть кредиты, отремонтировать дом, помочь детям. Но желающих заключить контракт становится меньше, хотя выплаты продолжают расти. Люди все чаще смотрят не только на обещанную сумму, но и на тех, кто уже ушел, кто не вернулся, кто остался инвалидом, а кто вместо одного года служит до сих пор. Сегодня разберемся, почему государство больше не может покупать добровольцев только деньгами и на кого теперь может переключиться система набора.
25: Знаешь, вот эти 2 миллиона, они же к осени 26-го года вообще
8: пробили все психологические потолки.
11: Ну, где-то уже и 3 миллиона предлагают, да.
8: Да, 3 миллиона. И, казалось бы, ну, чисто по базовым законам экономики, при таком беспрецедентном росте вознаграждения должен быть просто шквал желающих.
11: А вот тут как раз законы классического рынка труда откровенно буксуют. Представь обычный гражданский завод, который испытывает дефицит кадров.
8: Ну, допустим, не хватает людей у станка.
11: Ага. И руководство начинает повышать стартовую зарплату. Сначала в 2 раза, потом в 3, потом в 5 раз.
8: В нормальных условиях у проходной этого завода мгновенно выстроилась бы очередь со всей округи.
11: Именно. А здесь происходит нечто вообще противоречащее логике. Ценник за подпись растет астрономически, но очередь у военкоматов тает. За первые 8 месяцев контракты подписали около 230 тысяч человек.
8: И это спад?
11: Да, это на 10% меньше, чем годом ранее. А если взять чисто август, падение составило вообще 20%.
8: Подожди, давай тут остановимся. Возникает вполне очевидный скепсис. Откуда вообще берется эта статистика? Официального открытого счетчика в стране же нет?
11: Ну да, ведомства такую динамику каждый месяц не публикуют.
8: Вот. Как тогда можно уверенно заявлять, что поток сужается?
11: Смотри, цифры не берутся из воздуха. Это результат банальной финансовой декомпозиции региональных бюджетов. Спрятать движение таких гигантских денежных масс внутри государственной машины, ну, это практически невозможно.
8: То есть все завязано на региональные траты?
11: Абсолютно. Механика предельно прозрачна. У каждого региона есть конкретная статья расходов на единовременные выплаты при подписании. Известна общая сумма, которую субъект потратил за квартал, и известен точный размер разовой выплаты там же.
8: А, я понял. Просто делят общие траты из открытой части бюджета на размер одного бонуса.
11: Бинго. Обычная математика. И получают примерное количество подписавших.
8: Ну, это же не дает точности до одного человека. Всегда есть какие-то бухгалтерские задержки, переброски средств.
11: Конечно. Но суть кроется в динамике. Если региональная казна тратит на эти бонусы ощутимо меньше денег, чем полгода назад, а сам бонус не только не снижался, но даже вырос, математический вывод однозначен.
8: Людей стало меньше.
11: Да. И когда такая картина синхронно, просто как под копирку, наблюдается в десятках разных областей, это уже не спишешь на медленную работу бухгалтерии.
8: Слушай, ну а что происходит в голове человека в момент принятия решения? Сумма в 3 миллиона рублей для жителя небольшого населенного пункта – это же что-то из разряда фантастики.
11: Это огромные деньги.
8: Мне всегда казалось, что такие деньги действуют как сверхяркий свет. Он просто ослепляет кандидата. За этими нулями невозможно разглядеть реальность. Человек мысленно уже купил новую машину, раздал все долги микрофинансовым организациям.
11: Я бы сказала, это работает скорее как мощная финансовая анестезия. Огромная сумма блокирует чувство страха и критическое мышление в моменте. Человек просто не замечает, как подписывается под условиями, которые навсегда меняют его статус.
8: Мелкий шрифт.
11: Да. Главная иллюзия, которую продают вместе с деньгами, это восприятие контракта как понятной сделки на год.
8: Но реклама же именно миллионы подсвечивает, о правах там ни слова.
11: Вот именно. Люди искренне считают, что это формат обычной вахты. Отработал свои 12 месяцев, собрал вещи, получил расчет и вернулся домой.
8: Но ведь существует указ о частичной мобилизации, он же юридически делает эти контракты бессрочными.
11: Да.
8: Получается, дата окончания в бумаге вообще ничего не значит.
11: Окончание срока сейчас не означает автоматического возвращения домой. Человек попадает в систему, из которой выйти по собственному желанию практически невозможно.
8: Пока действует указ.
11: Именно. И этот мелкий шрифт, он же не только про сроки, он и про специализацию тоже.
8: В смысле? Обещают одно, отправляют в другое место.
11: Да. Кандидату в пункте отбора могут гарантировать должность водителя снабжения или механика в ремонтном батальоне глубоко в тылу. Но после распределения из-за нехватки людей его легко переводят в штурмовое подразделение, и оспорить это правовой возможности фактически нет.
8: Хорошо. допустим. Но ведь действие любой анестезии рано или поздно заканчивается.
11: 100%.
8: В небольших городах и поселках все на виду. Соседи видят, кто возвращается, кто нет. Соцсети забиты сообщениями о поиске пропавших. Неужели кто-то продолжает верить билбордам?
11: В том-то и дело, что сарафанное радио начало перебивать любые финансовые обещания. Запас тех мужчин, которые были готовы рискнуть от отчаяния, просто исчерпан.
8: Ну да, нельзя каждый год находить в одном районе одних и тех же готовых рискнуть.
11: Истории знакомых разрушили иллюзию срочного контракта. Люди видят, что даже тяжелое ранение – это далеко не всегда билет домой.
8: Да ладно. Разве ранение не означает автоматическое комиссование?
11: А вот и нет. Человек может месяцами проходить врачебные комиссии, получить категорию с ограничениями, но при этом формально остаться в списках части.
8: Зачем?
11: Системе нужны люди хотя бы для тыловых или вспомогательных задач. Вырваться из этого круга невероятно сложно.
12: Слушай, ну давай посмотрим на это со стороны семьи. Даже если человек оказывается заперт в системе бессрочно, его семья все равно получает эти миллионы на счет.
11: Получает, да.
12: В краткосрочной перспективе это же решает их фундаментальные проблемы. Закрываются долги, покупается жилье. Разве это не рациональный шаг для тех, кто жил за чертой бедности?
11: Экономисты, которые изучают эти выплаты, прямо предупреждают о ловушке. Она захлопывается на следующий день после подписания.
12: Какой ловушки? Деньги-то реальные.
11: Деньги реальные, но выплата разовая, а риск для жизни теперь ежедневный. Вместо этих денег семья теряет того, кто приносил зарплату каждый месяц, того, кто занимался ремонтом, отвозил детей в школу.
12: Ну да, повседневная жизнь рушится.
11: Разовый бонус пытается подменить собой десятилетия обычного человеческого труда. Это просто не работает.
12: Но если распорядиться деньгами грамотно, типа первый взнос по ипотеке, это же инвестиция.
11: Чувство неуязвимости. Они оформляют ипотеку или берут автокредит на дорогую машину.
13: Рассчитывая на высокую зарплату военного.
11: Да, каждый месяц. А затем происходит бюрократический сбой. Документы теряются, статус зависает, или начинаются проблемы с выплатами по ранению.
13: Перечисления задерживаются.
11: Задерживаются на месяцы. А банк, сам понимаешь, ждать не будет.
13: Банку все равно на военную бюрократию.
11: Абсолютно. Семья моментально падает в новую яму. Кормильца нет, текущих доходов не хватает на огромные кредиты. И к тому же начинается колоссальный рост внутрисемейных конфликтов.
13: Из-за денег?
11: Из-за них. Мужчина уезжает, связи часто нет. Жена или другие родственники получают доступ к счету и начинают распределять миллионы. Споры о том, чьи это деньги, родителей, супруги, детей, это разрушает семьи изнутри.
12: Понятно. Слушай, а если отдалиться от уровня семьи и посмотреть на региональную экономику? Откуда вообще эти деньги берутся? Губернаторы повышают ставки, конкурируют, но бюджеты же не резиновые.
11: Это изымается из других статей расходов. Классическая экономика замкнутого круга.
12: То есть деньги из одного общего котла?
11: Да. Регионам спускают план по набору. Чтобы его выполнить при падающем спросе, они вынуждены повышать ценник. Чем больше уходит на разовую выплату, тем меньше остается на все остальное.
12: На инфраструктуру?
11: На обновление труб, закупку новых автобусов, ремонт поликлиник, повышение зарплат гражданским врачам и учителям.
12: То есть бедные регионы, которые исторически не могут дать нормальную работу, они теперь предлагают миллионы за риск жизни.
11: И финансируют это за счет ухудшения качества жизни всех остальных.
12: Жесткий обмен. Города теряют рабочие руки. Сварщики, водители, слесари, они же просто исчезают.
11: Местные работодатели в отчаянии. Они физически не могут конкурировать с этими бонусами. Ни один завод не предложит слесарю 3 миллиона рублей подъемных.
12: Подожди, я хочу выступить в роли адвоката дьявола.
11: Давай.
12: Разве этот приток живых денег не становится мощнейшим стимулом для бизнеса? Семьи получают миллионы, скупают стройматериалы, технику, машины. Торговля должна переживать невероятный бум.
11: Экономисты называют это эффектом краткосрочного сахарного всплеска.
12: Сахарный всплеск.
11: Да. В первый момент резкий рост потребления. Местный автосалон реально фиксирует рекордную выручку. Но покупка дорогого телевизора не создает долгосрочной ценности для региона.
12: Деньги уходят за пределы региона, производителю.
11: Именно. а город навсегда лишается опытного специалиста. Местному предприятию нужен слесарь каждый день на протяжении 15 лет. Чинить трубы, учить молодых. Разовая выручка магазина эти потерянные годы труда не заменит.
8: Выходит, статистические карты контрактов сегодня – это просто детальная карта бедности.
11: Практически один к одному. Чем ниже доходы в территории, тем больше людей ушло. Но парадокс в том, что бьет это по всем. За эти выплаты косвенно расплачиваются абсолютно все жители.
8: Даже те, кто никуда не собирался?
11: Да. Они ездят на старых автобусах, стоят в очередях в разбитых поликлиниках, потому что деньги развития ушли на бонусы для выполнения плана.
8: И если эти финансовые вливания больше не работают, если люди, готовые идти за деньги, закончились, как тогда чиновники собираются выполнять планы? План-то никто не отменял.
11: А вот здесь происходит самое жесткое изменение механики. Когда ресурс убеждения деньгами иссякает, система переключается на принуждение. Тональность работы кардинально меняется.
8: Местному руководству план выполнять жизненно необходимо.
11: Абсолютно. Поэтому фокус рекрутинга смещается на адресное давление. Давят на те социальные группы, которым сложнее всего отказаться.
8: О ком конкретно идет речь? Кто эти люди?
11: Должники с огромными просрочками, мигранты, чей статус зависит от чиновников, люди под следствием, ну и работники бюджетной сферы, которые зависят от государства как от работодателя.
8: А как технически выглядит это давление? Это же, наверное, не открытые угрозы.
11: Правозащитники описывают это как тактику мягкого, но безальтернативного давления. Например, должника вызывают в кабинет. Тон спокойный. Говорят, ситуация у тебя сложная, но решение согласовано. Просто поставь подпись вот здесь.
8: И не дают подумать.
11: Не позволяют забрать документы домой. Не дают показать контракт юристу. Требуют решения здесь и сейчас. Граница между приглашением и силовым давлением просто стирается.
8: Слушай, но бывают же медицинские противопоказания?
11: В погоне за планом часто закрывают глаза даже на серьезные медицинские проблемы кандидатов.
8: И в этот момент та самая выплата в миллионы начинает играть маскировочную роль, да? Огромный бонус позволяет чиновникам в отчетах называть такое решение исключительно добровольным.
11: В точку. Страх перед депортацией, давление начальника, безвыходность должника – ничего из этого в отчеты не попадает.
8: На бумаге видна только подпись и перевод пары миллионов.
11: Да, юридически все выглядит как идеальная сделка. Деньги как бы отмывают факт принуждения.
8: Но если посмотреть на систему сверху, любой экономист спросит, почему не остановить эту гонку? Зачем бесконечно повышать ставки, если отдача падает?
11: Эту машину невозможно остановить. Она попала в ловушку собственной архитектуры. Потребность в людях не исчезает. Возраст, болезни, истощение.
8: А если какой-то регион просто заморозит бонусы?
11: Поток новых контрактов там рухнет до нуля мгновенно.
8: А за невыполнение плана губернатор отвечает головой.
11: Именно. Центр очень элегантно перекладывает колоссальные финансовые издержки и всю политическую ответственность на местных исполнителей.
8: Если план провален, виноват губернатор.
11: Да. При этом сам факт роста выплат транслируется через медиа как проявление заботы государства. Возникает замкнутый цикл. Система вынуждена платить все больше из истощающихся региональных бюджетов за все меньшее количество людей.
8: Получается, единственный способ остановить эту инфляцию – это снизить потребность в людях. Но предпосылок к этому нет.
11: Значит, каждый следующий виток гонки обойдется регионам все дороже, принесет меньше людей и оставит более глубокие социальные шрамы, истощая территории демографически и экономически.
8: Это подводит к сложному вопросу. Когда все это завершится, как региональная экономика будет адаптироваться к реальности? Туда, где за тяжелый труд снова платят обычные 50 тысяч рублей в месяц.
11: Финансовая анестезия перестанет действовать. Это будет сильнейший экономический и психологический шок. Об этом точно стоит задуматься. Большая выплата способна закрыть кредит, но она не гарантирует возвращение домой. И чем дольше продолжается война, тем яснее это становится людям. Поэтому регионы платят все больше, а новых контрактников получают все меньше. Значит, следующим шагом может стать не очередная прибавка, а усиление давления на тех, кому сложнее отказаться. Должников, безработных, мигрантов и людей с проблемами со здоровьем или законом. Миллионы заканчиваются быстро. Последствия одной подписи могут не закончиться никогда.
8: Это был разбор дня. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается?

0: и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
1: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы города Зеленоградска. Более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
2: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
3: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают, проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
2: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора – примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже, с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
4: Калининградская область вошла в 20-ку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
2: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
5: 24 сентября в Калининграде с 9.00 до 13.00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
2: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининграде

0: В Ленинградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежище. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
1: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
0: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных, правда, не уточнил. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltica должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше, через Литву, Латвию и Эстонию, тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй, довольно простая. Годами нам рассказывали, что Россия будет добиваться новой архитектуры безопасности в Европе. Архитектура действительно меняется, только проектируют ее почему-то в Варшаве, Вильнюсе, Берлине и Брюсселе. И вместо того, чтобы НАТО отодвигалось от Калининграда, рядом появляются новые базы, новые дороги и теперь новая железнодорожная магистраль, которую официально рассчитывают в том числе на военные перевозки. Вот поэтому Rail Baltica – это уже давно не история про то, сколько будет стоить билет из Вильнюса в Таллин. Это история о том, как вокруг Калининграда постепенно рисуют новую транспортную карту Балтики. И железная дорога, друзья мои, вообще вещь исключительно мирная и скучная. Ровно до того момента, пока не начинаешь смотреть, куда она ведет и что по ней собираются возить. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети – и услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио Лента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Врачи уфинского отделения реанимации новорожденных записали видеообращение, в котором просят остановить закрытие отделения.
6: Мы, сотрудники отделения реанимации интенсивной новорожденных в городской детской клинической больнице номер 17, город Уфа. Врачи, медсестры, санитарки, обращаемся ко всем неравнодушным гражданам и руководству Российской Федерации с призывом остановить уничтожение нашего отделения. Факты, которые невозможно игнорировать. Наше отделение было открыто в 1998 году и стало первым отделением реанимации для новорожденных в республике Башкортостан. На протяжении более четверти века здесь выхаживают самых маленьких пациентов, детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении, новорожденных с тяжелой перинатальной патологией, тех, кто не может дышать самостоятельно и нуждается в немедленной реанимации помощи. С начала года мы наблюдаем планомерное создание условий, при которых отделение физически не может функционировать. Это выражается в закрытии нашей выездной службы, осуществляющей транспортировку новорожденных детей по городу, а также препятствует переводу новорожденных детей, требующих длительного лечения или реабилитации в нашем отделении. Мы не получаем внятных объяснений о причинах таких решений. Мы обращаемся к вам, потому что за нас некому заступиться, кроме общества и здравого смысла. Каждый день отсрочки или закрытия – это потенциально потерянные детские жизни. Закрытие этого отделения означает разрушение уникальной системы выхаживания недоношенных детей, выстроенных десятилетиями, потерю рабочих мест и профессиональной команды людей, чьи навыки невозможно быстро восполнить. Мы просим сохранить отделение реанимации новорожденных городской детской клинической больницы номер 17 города Уфа в полном объеме и с необходимым финансированием. Прекратить любые действия, направленные на фактическую ликвидацию отделения или сокращение его почечного фонда. Провести открытую проверку обоснованности решения, ведущих к разрушению отделения.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
7: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
8: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
9: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
10: Узнавали, допустим, полезную информацию. Да. Либо же просто проводить время.
11: В Ютубе много чего можно узнать.
12: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
13: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
14: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
0: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Rutube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил
15: удалил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
16: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlox, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 23 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия, ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
15: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
17: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
15: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Z-блогер Роман Алехин о том, что наступление российской армии практически остановилось, а потери превышают резервы из-за невероятного количества дронов с украинской стороны.
18: То, что продвижения практически нет, это действительно так. Все дроны, все просто дроны. То есть мы технологически начали отставать от противник. Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению. Ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами. Ложь убила на этой войне больше, чем любые другие ошибочные решения. Ну, все ошибаются. Но ложь убила гораздо больше, чем любые другие решения генералов, полковников и всех остальных. По ЛБСу надо заканчивать здесь и сейчас. Прямо вот сегодня, да, или завтра. То есть вот, если мы продолжим дальше, то через 3 года включится НАТО. Все. И к этому моменту мы будем максимально истощены, и мы потеряем государство. Я считаю так. Это вот моя турбопатриотическая позиция, что нам продолжать дальше нельзя. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
2: Криминальные новости.
19: Детский хореограф получил пожизненный срок за десятилетия насилия и растления своих подопечных в Москве. По данным базы, 41-летний Иван Скрипник 11 лет развращал учеников в одном из молодежных центров в Новой Москве. Он руководил танцевальной студией и организовывал батлы по брейк-дансу. На занятия приглашал детей в возрасте от 7 до 15 лет. В основном к нему ходили мальчики. Следователи установили, что все эти годы педагог совершал в отношении своих учеников действия сексуального характера и снимал с ними порно. Его признали виновным сразу по 4 статьям и приговорили к пожизненному. Доказанными жертвами педофила стали 5 мальчиков. Двоих дагестанских полицейских арестовали по делу о пытках и доведении до суицида. После допроса один человек покончил с собой, второй умер через два дня. В конце марта в селении Нижние Джангутай патрульные полицейские заметили потасовку и вмешались. Один из участников конфликта, 31-летний местный житель, начал стрелять и ранил двоих силовиков, сообщала МВД. Мужчину задержали. После выхода из отдела полиции один парень, свидетель перестрелки, на следующее утро повесился у себя во дворе, рассказал председатель наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. Второй дедушка 1947 года рождения, являющийся родственником стрелка, недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался. Спустя сутки после публикации правозащитник удалил свой пост. В апреле следком завел уголовное дело о пытках, доведении до самоубийства и фальсификации доказательств. По нему арестовали 27-летнего полицейского Сулеймана Магомедова. Защита обжаловала арест, указав, что у Магомедова есть ребенок, он ухаживает за матерью с инвалидностью, а еще он ветеран боевых действий. В карточке одной из апелляций упоминается еще один обвиняемый, второй арестованный полицейский, 34-летний Абдулла Расулов. Осужденный за заказное убийство уехал из колонии воевать. Руслан Шардаков получил 16 лет колонии строгого режима за организацию убийства своего бывшего бизнес-партнера Александра Лукова. Его застрелили осенью 2023 года в Перми. Недавно Шардаков заключил контракт с Минобороны и уехал на фронт. После этого его условно освободили от отбывания наказания. В зону СВО в марте прошлого года отправился и другой фигурант данного дела Роман Широков. Семья убитого бизнесмена Лукова выступает против освобождения Шардакова. В частности, брат Лукова обращался в Следственный комитет и выходил на одиночные пикеты, требуя оставить осужденных в колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Экономист Андрей Колганов о том, что Россию ждут тяжелые времена, если в стране сохранится нынешняя экономическая модель.
20: Для граждан, которые ходят в магазин, если такой сценарий реализуется, естественно, ничего хорошего не ждет.
21: Угу.
20: Что же касается вероятности такого развития событий, но если наша система управления экономикой останется той же, какой она есть сейчас, мы вполне можем столкнуться с такого рода явлениями, даже хуже. Потому что до сих пор мы не демонстрировали способности активизировать внутренние источники экономического развития, на которые мы могли бы опереться. До сих пор мы зависим в значительной степени от внешних источников. Ну, в 2000 году еще говорилось о том, что надо слезать с нефтяной иглы.
21: Да.
20: Вот мы до сих пор слезаем. Никак слезть не можем. Нефтяная игла обеспечивает нам впрыскивание денег в бюджет, главный поток. И пока ситуация такова, то, что будет происходить на внешних рынках, естественно, будет на нас сказываться. Если там будет кризис, он нас не минует.
2: Главные новости дня.
22: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
23: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
22: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
1: Действительно, у Китая есть рычаги. И, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать. Ну, наверное, потому что Китай все устраивает. Устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается. При этом Китай получает доступ к российским ресурсам по довольно-таки льготным ценам.
22: То есть, чем дольше идет спецоперация, тем сильнее Россия будет зависеть от Китая, поясняет эксперт. А это уже удар по имиджу страны, которая до 2022 года сама была в главной роли на мировой арене и устанавливала свои правила в продаже энергоресурсов другим странам. Еще один важный вопрос, который поднимался на переговорах Зеленского и Трампа, это лицензия на производство ракет «Патриот» для Украины. Глава Белого дома одобрил этот процесс. Теперь, после прохождения всех бюрократических процедур, ВСУ смогут производить дешевый аналог американских ракет-перехватчиков, которые успешно сбивают баллистические ракеты. Сейчас ВСУ для этого используют собственную разработку – ЗРК «Коралл», говорит военный аналитик Виктор Снегирев.
3: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же ТЭЦ, ТЭС, авиабаз, портов, промышленных центров и прочее.
22: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Российские врачи и студенты медицинских учебных заведений публикуют видеообращение с критикой условий работы и системного кризиса в здравоохранении.
21: Медицина в России стремительно загибается, да? Я врач-стоматолог, который находится в декрете, ушла я в декрет с бесплатного приема в обычной городской поликлинике Самары. И вот мой декрет подходит к концу, я решила узнать, сколько вообще сейчас зарплата врача-стоматолога и как она изменилась за 3 года моего отсутствия. 40 тысяч рублей. Такая оплата труда прежде всего влечет за собой дефицит кадров. Решили бороться наши государственные деятели с дефицитом кадров следующим образом. Теперь вчерашние студенты будут отрабатывать 3 года после окончания медицинского вуза. Естественно, в государственном там поликлинике или больнице, то есть в государственном учреждении.
24: Я учусь на 5-м курсе медицинского университета, и я думаю, куда мне свалить через год. Из медицины или из России?
25: Я учусь на 2-м курсе Сеченовского университета. Меня зовут Марат. Сессию я закрыл на отлично. С самого детства я горел медициной. Я хотел помогать людям. Я хотел спасать жизни. Учитывая нынешние реалии, мне просто очень жалко врачей. Из них сделали обслуживающий персонал. Они кому-то что-то должны, они обязаны, они не имеют права.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
22: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум дважды пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около полусотни солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только один раз был успешным.
6: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры, одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
22: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область российские военные ее повторили.
6: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
22: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
7: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
22: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-борода» о поставке Украине американского вооружения.
10: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
9: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
0: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения? Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывают в стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! Это «Разбор дня». Представьте, вы несколько месяцев ждете операцию, собираете анализы, договариваетесь с родственниками, и вдруг госпитализацию переносит. В больнице больше нет свободных мест. Часть коек, отделение или даже целый корпус отдали раненым с фронта. Лечить этих людей необходимо, но почему для этого используют те же палаты, тех же врачей и те же операционные, которых обычным пациентам не хватало еще до войны? Сегодня разберемся, как военные госпиталя переполняются, а последствия этого незаметно переходят в гражданские очереди.
13: Знаешь, за вот этим сухим чиновничьим термином перепрофилирование или выделение коек скрывается очень жестокая математика. Физическое пространство, оно же конечно.
12: Ну да, звучит так, как будто это просто какая-то перестановка мебели в палатах.
13: Вот именно. Чиновники так часто отчитываются о создании новых мест, словно они реально просто съездили в магазин и купили новые матрасы с подушками.
12: Стоп, а разве это не так? Я вот всегда думала, когда читаю новости про дефицит мест в стационарах, ну в чем вообще проблема? Просто уплотнить палаты.
13: Угу.
12: Поставить дополнительные кровати прямо в коридорах, в конце концов. Найти какие-то пустующие помещения. Разве нельзя решить проблему нехватки мест банальным увеличением количества вот этих самых железных кроватей? Больницы же гигантские.
13: Это самая частая иллюзия, которая существует при взгляде на систему здравоохранения со стороны. Тут отлично подходит аналогия с пассажирским самолетом.
12: Так, интересно.
13: Можно ли поставить прямо в проход летящего самолета складной стул и посадить туда еще одного пассажира?
12: Ну, физически да, почему нет?
13: Верно, физически да. Но к этому стулу не подведен кислород. Для этого дополнительного пассажира банально нет спасательного жилета. На него вообще не рассчитана нагрузка двигателей. А стюардесса просто не успеет до него добраться при аварии.
12: То есть в медицине абсолютно то же самое?
13: Один в один. Больничная койка – это вообще не про железную кровать с матрасом. Это очень сложный пакет ресурсов. Это, по сути, точка доступа к инфраструктуре всей больницы.
12: То есть, когда в отчете пишут «создано 100 новых коек», это не означает, что привезли 100 кроватей на грузовике?
13: Абсолютно не означает. Можно за один день привезти хоть 200 кроватей. Но невозможно за неделю обучить нейрохирурга или специалиста по протезированию.
12: Ага, то есть койка – это в первую очередь люди?
13: Люди и время. За каждой койкой стоит конкретное время постовой медсестры, ставка оперирующего хирурга, наличие специфических сильных обезболивающих, кислород. Это расписанные буквально по минутам часы работы операционной и доступ к аппарату МРТ. Главный дефицит медицины всегда был не в кирпичах и стенах,
12: а в кадрах и часах работы оборудования.
13: Именно. И военная травма, о которой заходит речь, невероятно требовательна к этим ресурсам.
12: Ну да, это же явно не плановое удаление аппендицита, где пациент через 3 дня уходит домой на своих ногах.
13: Да там масштабы просто космические. Один такой пациент потребляет ресурсы стационара в 10-кратном размере. Ему может потребоваться 5, 6, а то и 10 последовательных сложных операций. Плюс постоянные тяжелые перевязки прямо в условиях операционной под наркозом.
12: Получается, один такой человек фактически полностью блокирует работу сразу нескольких отделений?
13: Фактически да. Если травматолог сегодня вне очереди оперирует пациента с фронта, это значит, что аппарат томографии в этот момент занят, лаборатории перегружены экстренными анализами, а места в реанимации заполнены.
12: И очередь для гражданских пациентов неизбежно замирает.
13: Совершенно верно.
12: Даже если формально табличку на отделение для местных жителей никто не снимал, и оно считается открытым, Палата-то может быть пустой, но врач сейчас физически находится в другой операционной и спасает тяжелого раненого.
13: Очень точная картина. Гражданская инфраструктура работает на абсолютном пределе.
12: Слушай, но если гражданская система настолько хрупка и испытывала такой жесткий кадровый голод еще до всех этих событий, возникает очень логичный вопрос.
13: Про военные госпитали.
12: Да. Где специализированная военная медицина? Почему вообще государство пришло в обычные гражданские больницы, которые строились совершенно для других целей?
13: Ответ кроется в колоссальных масштабах происходящего. Система военных госпиталей изначально просто не была рассчитана на такой гигантский поток.
12: То есть резервы просто кончились?
13: Да. Еще весной 23-го года в Госдуме открыто прозвучало признание от представителей власти, что военное ведомство банально не справляется с нагрузкой. Резервы профильных госпиталей были исчерпаны. И в этой точке принимается самое быстрое управленческое решение.
12: Использовать уже готовую инфраструктуру.
13: Точно.
12: Ну, если подумать с позиции кризисного менеджера, это действительно выглядит очень логично. Зачем тратить годы на стройку новых специализированных госпиталей с нуля?
13: Логика понятна, да.
12: Заливать фундамент, прокладывать сложные коммуникации, закупать дорогущие томографы за рубежом, если гражданские здания уже стоят буквально в каждом крупном городе. Оборудование подключено, а врачи каждое утро приходят на работу. Бери и пользуйся.
13: С точки зрения экономии государственного бюджета и скорости, это исключительно эффективное решение. Но у этой эффективности есть скрытая цена.
12: Какая?
13: Эта экономия государственного бюджета мгновенно превращается в прямые финансовые и физические потери обычных жителей.
12: А то есть больницы, которые строились десятилетиями на налоги граждан?
13: Да, да.
12: А для лечения их собственных инсультов, грыж, инфарктов теперь просто изымаются из гражданского оборота?
13: Именно так это и работает. Ресурс, который оплачивался из общего бюджета для поддержания здоровья обычных людей, теперь обслуживает последствия боевых действий.
12: И это, как я понимаю, уже перестает быть временной мерой.
13: Конечно. Появляются жестко выделенные отделения, начинает меняться маршрутизация машин скорой помощи в регионах. Гражданский сектор просто неумолимо сжимается.
12: Но здесь мне хочется выступить адвокатом дьявола. Допустим, плановую операцию по замене сустава переносят на пару месяцев. Очередь просто сдвигается. Да, это неприятно, сустав сильно болит, человек постоянно пьет обезболивающее, но это же не экстренная реанимация. От этого не умирают прямо здесь и сейчас. Разве в условиях масштабного кризиса это неприемлемый компромисс?
13: Это очень опасный миф, и его необходимо развенчать прямо сейчас. Отложенная операция – это не просто перенос записи в блокноте. Давайте посмотрим на механику процесса. Для пожилого человека перенос плановой операции по замене тазобедренного сустава на 3-4 месяца означает полную потерю подвижности.
12: Ну, он просто садится дома и перестает выходить на улицу, так?
13: Хуже. Он оказывается заперт в четырех стенах, очень часто вообще в пределах одной комнаты. Без движения мышцы стремительно атрофируются. Начинаются серьезные проблемы с венами. Гигантский риск тромбоза.
12: То есть организм просто сдается?
13: Фактически, отложенное на полгода лечение навсегда делает такого пациента глубоким инвалидом. Даже если этот сустав ему потом все-таки заменят, организм уже не восстановится.
12: А если речь идет о других профилях? Сосудистая хирургия, например.
13: С сосудами ситуация еще страшнее. Задержка плановой операции по стентированию сосудов или удалению бляшек в разы повышает риск внезапного летального исхода.
12: Инсульт или инфаркт может случиться в любой день этого ожидания.
13: Абсолютно в любой. Отложенного лечения без последствий не бывает в природе. Болезнь невозможно поставить на паузу приказом чиновника. И самое циничное здесь то, что в официальной статистике такие смерти часто вообще не связывают напрямую с переносом операций. Это не фиксируется как отказ в медицинской помощи.
12: Человек просто умер от инфаркта дома.
13: Да.
12: Получается классический эффект домино. Одно управленческое решение запускает целую цепь катастроф внизу. Более того, последствия ведь не ограничиваются только временем ожидания в очереди.
13: Безусловно.
12: Я видела потрясающий кейс в Омске, где огромное здание женской консультации целиком передали под военную поликлинику. То есть отделение вообще перестало выполнять свою первоначальную функцию.
13: Это невероятно показательный пример того, как полностью ломается система маршрутизации пациентов.
12: Для чиновника, пишущего отчет, это же просто смена вывески на здании. Была консультация, стала поликлиника для ветеранов.
13: Да, площади формально использованы. Но на практике это разрушает логистику, которая выстраивалась в регионе годами.
12: Вся тяжесть логистики, и финансовая, и физическая, падает исключительно на плечи самой семьи.
13: Именно.
12: И как закономерный итог, эта изматывающая цепочка неизбежно выдавливает людей в платную медицину. Бесплатная система формально продолжает существовать. Полис действует, его никто не отменял, но ожидание становится просто невыносимым.
13: Человек четко понимает, что просто не доживет до своей очереди. Что он делает? Достает последние сбережения, занимает деньги у родственников, берет кредиты и идет в ближайшую частную клинику.
12: И здесь возникает, наверное, самая горькая ирония всей этой ситуации. Очевидный парадокс. Пациент приходит в эту частную клинику, платит большие деньги из своего кармана, открывает дверь кабинета и видит там кого?
13: Того же самого невероятно уставшего врача из государственной поликлиники, который пришел в платную клинику на подработку после тяжелейшей смены с ранеными.
12: Это же феномен двойной оплаты. Потрясающий экономический абсурд. Человек на протяжении всей жизни уже оплатил свое будущее лечение налогами.
13: Да, на эти деньги были построены стены государственной больницы, закуплены томографы, оплачено обучение этого врача в университете.
12: Но в критический момент ресурса не хватило обычным людям, потому что его забрали под другие нужды. И теперь гражданин платит второй раз наличными прямо в кассу.
13: Бесплатная медицина фактически превращается в дорогую изматывающую платную услугу.
12: И при всем этом масштаб трансформации здравоохранения остается каким-то невидимым для общества. Списки переданных больниц, перепрофилированных отделений, они же нигде публично не публикуются.
13: Возникает проблема абсолютной непрозрачности системы. Все это традиционно объясняется требованиями безопасности. Секретные списки, военная тайна.
12: Пациент узнает о том, что его отделение закрыто, только физически столкнувшись с закрытой дверью.
13: Ну или получив сухой звонок из регистратуры об отмене долгожданного приема. Парадокс в том, что обычному пациенту совершенно не нужно знать секретную информацию.
12: Ему не нужны фамилии раненых или номера частей.
13: Ему нужно знать базовые вещи. Сколько обычных кардиологических коек осталось в его городе и куда теперь ехать лечить сердце. Но без открытых статистических данных кажется, что каждая отмененная плановая операция – это просто досадная личная случайность.
12: Каждый думает, ну, не повезло именно мне. Кто-то подождал лишнюю неделю, кто-то поехал на такси в соседний район. Но если сложить эти тысячи разрозненных случайностей вместе, становится отчетливо виден паралич целой системы.
13: Слушай, есть еще одно очень популярное заблуждение.
12: Какое?
13: Часто звучит мнение, что это лишь временный кризис. Аргументация такая. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. Как только боевые действия прекратятся, поток раненых иссякнет, и обычные больницы за год-два вернутся к мирному режиму работы.
12: То есть система якобы отбалансируется сама собой.
13: Да, но это крайне опасная иллюзия. И разбивается она о суровую физиологию. Ампутированные конечности не отрастают заново. Тяжелые черепно-мозговые травмы никуда не деваются.
12: Сложные повреждения позвоночника, посттравматическое стрессовое расстройство.
13: Таким пациентам требуется десятилетие непрерывного высокотехнологичного медицинского ухода. Срок службы хорошего протеза ограничен. Культя со временем меняет форму.
12: Протезы нужно регулярно обслуживать и менять.
13: Да. Плюс огромному проценту потребуются повторные корректирующие операции за осложнение.
12: То есть начинается колоссальная скрытая конкуренция за реабилитацию, которая на самом деле уже идет полным ходом. Можно проанализировать цифры. К началу 2026 года только в одной Челябинской области было развернуто около 1000 коек специально для реабилитации участников войны.
13: 1000 коек только в одном регионе – это астрономический объем. Инструкторов по лечебной физкультуре, профессиональных врачей-реабилитологов катастрофически не хватало и в спокойное время. Это штучные специалисты. На их подготовку уходят долгие годы.
12: И теперь этот очень ограниченный штат сталкивается с настоящим цунами новых пациентов. А что происходит с остальными?
13: Гражданский сектор сжимается еще сильнее. В результате пациентов после обычных бытовых инсультов начинают выписывать домой гораздо быстрее. Просто обрывают курс восстановления на половине пути, лишь бы освободить место.
12: Детям с врожденной инвалидностью, с тем же ДЦП сокращают количество бесплатных занятий в государственных центрах.
13: Да, это гигантский социальный долг, который система здравоохранения будет выплачивать очень долго.
12: И здесь на эту картину накладывается абсолютно неотвратимый фактор демография. Население стареет, с возрастом объективно растет количество тяжелых онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
13: Возникает огромная потребность в постоянном уходе.
12: И вот эти два гигантских потока – тяжелобольных людей, стареющее гражданское население, которому нужно лечить сердца, и молодые ветераны с тяжелейшими инвалидностями на огромной скорости сталкиваются в узких коридорах одних и тех же больниц.
13: Стоит добавить, что ресурс этих больниц при столкновении стремительно сокращается. Речь идет о кадрах. Врачи работают на износ, берут дополнительные смены, просто чтобы физически закрыть дыры в расписании.
12: Представляю жизнь хирурга. Утром лечит пожилых пациентов с диабетом, а ночью спасает раненых со сложнейшими травмами, где счет идет на секунды.
13: Физическая и психологическая усталость накапливается лавинообразно. Происходит массовое тихое выгорание. Врачи либо уходят в частный сектор, где нет бесконечных экстренных дежурств, либо вообще уходят из профессии.
12: И вернуть палату в гражданский оборот можно одним приказом главврача. А вот вернуть в государственную систему выгоревшего талантливого специалиста практически невозможно.
13: Точно так же, как невозможно вернуть потерянное время для лечения запущенной онкологии, которую вовремя не заметили из-за очередей на диагностику.
12: Знаешь, что самое грустное? В поликлиниках этот системный кризис часто сводится к банальному скандалу в очереди перед дверью кабинета.
13: Люди срываются друг на друга.
12: Да, один возмущается, что его плановая операция сорвалась в третий раз. Другой в ответ кричит, что получил увечья и по закону нуждается во внеочередной помощи.
13: Но важно понимать, что абсолютно несправедливо винить пациентов. Ни один из сидящих в этой очереди не принимал решения о распределении государственного бюджета.
12: Столкновение интересов в коридоре очень удобно для самой системы. Оно переключает гнев на самих людей, заставляет их конфликтовать между собой за крохи оставшихся ресурсов. А вопрос о том, почему государственная машина оказалась не готова обеспечить оба потока пациентов, просто растворяется.
13: Ответственность полностью лежит на тех управленческих решениях, которые пытаются втиснуть последствия масштабных боевых действий в инфраструктуру, которая и в мирное время работала на пределе.
12: Раненый человек находится в критическом состоянии, отказать ему невозможно. Но и гражданский пациент не должен расплачиваться собственным здоровьем за дефицит госпиталей. Если создается новый огромный поток пациентов, логика требует создания автономных профильных мощностей.
13: Но в условиях дефицита ресурсов военным достается койка, а гражданским – бесконечная очередь. Система работает исключительно за счет скрытого истощения.
12: И прежде чем подвести итог, есть еще одна мысль. Больничная инфраструктура – это не только люди, но и сложное железо. Дорогие импортные аппараты МРТ, КТ, высокотехнологичные хирургические стойки. Сейчас они работают в круглосуточном режиме на два потока с колоссальной перегрузкой. Что произойдет через 3-4 года, когда это оборудование, лишенное сервиса и запчастей из-за санкций, начнет массово выходить из строя от износа? Похоже, ответа на этот вопрос пока просто нет. Ну что, пора подвести итог. Раненый военнослужащий не виноват в том, что ему требуется операция, протез или долгая реабилитация. И обычный пациент не должен расплачиваться здоровьем за нехватку военных госпиталей. Но государство выбрало самый быстрый путь. Разместило новый поток пациентов в больницах, которые уже страдали от дефицита коек, врачей и оборудования. В результате одного человека лечат вне очереди, а другому переносят операцию, предлагают ехать в соседний город или фактически подталкивают к платной клинике. Война приходит в жизнь гражданского пациента тихо, обычным звонком из регистратуры со словами «Мест пока нет». Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Уже пятая встреча тет-а-тет. Трамп и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН. Есть новости о лицензии для ракет «Патриот» и запрете на удары по НПЗ. Обе для России не очень. Разговор Трампа и Зеленского продлился 40 минут, после чего состоялась пресс-конференция для журналистов. Одной из главных тем переговоров была подготовка к зиме. Зеленский заявил, что ВСУ готовы прекратить атаки на российские НПЗ, если армия России также прекратит удары по энергетике Украины.
16: Мы готовы к любому, абсолютно любому формату энергетического перемирия. Если не наносятся удары по энергетической инфраструктуре, значит, по всей инфраструктуре, всей. Это наше предложение.
15: Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним мирным переговорам в любой момент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, цели СВО не выполнены, но если Зеленский хочет поговорить с Владимиром Путиным, он может приехать в Москву. От такого предложения Зеленский откажется, говорит политолог Олег Полищук. Также на встрече Трампа и Зеленского прозвучало предложение привлечь к мирным переговорам Китай, отмечает политолог.
1: Действительно, у Китая есть рычаги, и, наверное, если бы Китай свои рычаги задействовал, то, наверное, вероятное завершение войны выросло бы в разы. Но Китай не демонстрирует серьезного желания эти рычаги задействовать, ну, наверное, потому что Китай все устраивает, и устраивает то, что в результате продолжения войны зависимость России от Китая усиливается, при этом Китай получает доступ к

0: Виктор Снегирев.
1: ЗРК «Коралл» соответствует концепции именно легкого мобильного ЗРК малого среднего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия конкретных объектов, например, те же авиабаз, портов промышленных центров и прочее.
0: Отмечу, что в то время, пока Трамп и Зеленский разговаривали тет-а-тет, армии России и Украины обменялись ударами. Россия вновь атаковала территорию Украины реактивными дронами, а ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. По данным очевидцев, на территории предприятия виден черный столб дыма. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил готовить детей к многодетной семье с детского сада.
4: Я всегда говорю, что общество потребления, ему не нужен ни Бог, ни дети. Бог, потому что он как-то чему-то призывает. Как-то вроде с совестью там надо договариваться, да, неудобно. А дети, потому что мешают потреблять. Умелое складывание здоровых потребительских тенденций в обществе с ростом деторождение – вот наша цель. Мы стараемся вот уже с детского садика, со школы проводить в том числе и правильно гендерное воспитание. Мальчику объяснять, что ты будущий мужчина, ты обязательно глава большой многодетной семьи. Девочке объяснять, что ты обязательно будущая мама, где будет много деточек, это очень здорово. Потом эти вещи подкреплять в школе, потом это прививать в вузах и показывать всем своим поведением государству через социальную рекламу, через удобство вообще с территории, через поддержку по приобретению квартир, так называемый демографический стандарт на предприятиях, когда предприятия отдельно в коллективные договоры относят отдельные формы поддержки тех, кто рожает ребятишек. Это тоже требует отвлечения определенных денег, но это не так затратно. Тем более эти предприятия вкладывают в самих себя.
2: Главные новости дня.
0: Рекламы со знаком «минус» не бывает. После блокировок россияне стали смотреть YouTube на четверть больше. В первом полугодии 2026-го россияне стали проводить на заблокированном YouTube на 24% больше времени, в среднем по 99 минут в день. Об этом говорится в свежем исследовании Future Lab. При этом показатель отечественного конкурента американского видеохостинга Rutube сократился почти на 5%. В среднем его смотрят лишь 40 минут в день. Эксперты объясняют рост американского видеохостинга большим количеством качественного контента и лучшей работой алгоритмов рекомендаций. Россияне, несмотря на блокировки, научились их обходить и продолжают смотреть YouTube.
5: Я там смотрю рецепты. Рецепты и много чего другого полезного.
6: Потому что там не только развлекательный контент есть, там и познавательный контент есть.
7: Я равнодушна. А вот для молодежи это проблема, наверное.
8: Узнавать полезную информацию. Да. Либо же просто проводить время.
9: В Ютубе много чего можно узнать.
10: Потому что у нас как бы альтернативы-то нету.
11: Все-таки хотелось, чтобы он был. Без него немножко скучновато. Но я так заходил на Рутуб. В принципе, заменяет, но к Ютубу уже привыкли.
12: В принципе, достаточно такой интересный ресурс, на котором можно найти много рецептур, которых нет на других платформах.
0: У российских видеоплатформ алгоритмы рекомендаций не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке, отмечает руководитель одного из направлений рейтинга Рунета Александр Туник. Он также говорит, что у Rutube есть серьезные проблемы с привлечением создателей контента. Напомню, YouTube начали замедлять в России в 2024 году, а в феврале 2026-го Роскомнадзор исключил его домен из списка подконтрольных серверов. После этого сервис стал полностью недоступен без VPN. И это нанесло огромный ущерб экономике самой России, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
13: Смотрите, есть такой ресурс, точнее, такая организация, она называется NetBlocks, находится в Великобритании, и у них есть там огромная большая работа была проведена по поводу влияния вот этих подключений и блокировок на экономику конкретной страны. Это огромное исследование было проведено, вот, и по данным этой компании ущерб экономике России примерно 20

0: 3 миллиона долларов в день. Ну, еще там как бы куча всего, которая связана с Ютубом. Это вот огромная индустрия развлечений. Это огромная индустрия, связанная с образованием и с созданием контента, который нужен для там, пользователя, обучающего и так далее. И вот эти все условия ну, как бы разрушены. И, соответственно, это огромный ущерб вообще экономике России.
1: Одни из тех, кто пострадали больше всего, это создатели контента на YouTube. Но тревел-блогер Стас Натанзон обращает внимание на еще одну неочевидную потерю для России.
2: Какой самый большой урон распространению русского языка в мире был нанесен за последние многие десятилетия? Блокировка YouTube. Потому что огромное количество стран за пределами России, которые на самом деле не очень-то русскоговорящие, там есть свои родные языки. Огромнейший Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, США, Германия, Израиль. В этих странах поддерживался русский язык благодаря тому, что существует такой огромный хаб, производящий русскоязычный контент, как Россия. И все эти страны смотрели этот контент. Теперь, когда YouTube блокируют, вот этот вот огромный хаб, он просто исчезает. Более того, какой-нибудь, скажем так, узбекский блогер, например, он для того, чтобы ему получить миллионы просмотров, он понимал, что если он будет делать на русском языке видео, то его видео посмотрят гораздо больше людей. Ограничение YouTube убивает эту мотивацию.
1: Таким образом, блокировка YouTube принесла властям больше вреда, чем пользы, считает блогер. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к недоброжелателям, поставив в пример своего отца.
5: В этом году ему исполнилось 97 лет. Он родился в 29-м году. И, конечно, в этом возрасте до Курска просто физически ему сложно. Да, хотя он очень хочет. Он очень внимательно следит за всем, что происходит здесь. Он читает все социальные сети, он активно пользуется интернетом. Он меня расспрашивает, что такое полугора, как выглядит улица Ленина, как выглядит улица Дзержинского. Как я хочу вот полугору увидеть. Мне это, конечно, очень греет, и мне это очень приятно. Но, повторяю вновь, здоровье и физическое состояние, боюсь, пока не позволит все-таки отца сюда привезти. 97 лет. Рассчитываю, что мы еще с ним отметим столетие, ну и всем своим оппонентам, а не исключаю, что в Курской области они тоже есть, хочу сказать, что у меня замечательная генетика. Отцу 97 лет, он в полном уме, здравой памяти, пользуется общественным транспортом, поэтому даже не надейтесь, я всегда дойду до победного конца.
3: На радио Лента «Шок дня».
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
9: КАЗДЕП одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
8: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
10: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывают в стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Ничего святого. Жене погибшего на СВО мобилизованного вручили новую повестку для мужа. Муж Елены Бубряк погиб в Донецкой области 10 месяцев назад. Вдова еще не отошла от своего горя, а к ней домой пришли рекрутеры. Вначале, говорит Елена, она подумала, что хотят забрать ее старшего сына. Женщина уже приготовилась отбивать парня, но оказалось, что вербовщики интересовались не им.
12: А мне по спискам достают Бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну, вот такие-такие списки. Возраст продлен. Не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь, дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не охуй. Он у меня погиб 10 месяцев назад. Он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы, маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуете, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дично.
11: По словам Елены Бубряк, вербовщики приходили не только к ней. Все вокруг уверены, что все дело идет к мобилизации, несмотря на отрицание властей, отмечает женщина.
12: Да ладно, это слухи, да? Это ничем не доказуемо. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать?
11: Еще один вопиющий случай произошел в Иркутской области. Юлия, жена военнослужащего Рената Абдешева, заявила, что ее мужа похитили. Дело в том, что он ушел добровольцем на СВО еще 1,5 года назад. Несколько месяцев назад у него ухудшилось здоровье, и врачи признали его негодным к службе. Пару недель назад муж Юлии вернулся домой, чтобы продолжить лечение.
13: Мы вышли гулять. Гуляли, я буквально отошла на несколько минут. И тут подъехала машина, трое мужчин с собакой, они были в штатном. Они его поймали, И посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
11: Где сейчас находится Ренат Абдешев, жена не знает. Уже несколько дней он не выходит на связь. Ни в части, ни в полиции женщине толком ничего не говорят. На все вопросы отвечают, мол, заявление приняли, выясняем. Юля обратилась к адвокатам, но там в открытую. Объясняют, дело сложное, и надеяться на быстрый результат не стоит. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому, что плохие мысли, а потому, что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
8: Дизель уходит в разгар дефицита. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о двукратном росте поставок российского топлива в соседние страны.
9: С недавних пор стал не просто не любить, но прямо-таки ненавидеть исторические аналогии. Контекст другой, состояние войск другое, технический прогресс на порядок ниже. Все другое. Кроме поведения наших отечественных барыг. Как в Первую мировую. Не доедим, но вывезем. Так и сейчас. Не дозаправимся, но поставим. Поставки дизельного топлива в августе 2026 года в Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Монголию превысили 370 тысяч тонн, увеличившись в 2 раза по сравнению с июлем. Хочется напомнить, что союзнический долг, он еще и в том, чтобы совместно нести тяготы и лишения. Иначе это не военный союз. Воюющая огромная страна с фронтом более 2000 километров должна иметь в приоритете положение и снабжение армии, подвоз необходимых вещей и бесперебойную работу тыла. Плюс к этому повышенную мотивацию населения, бодрый технический прогресс и идею мира завтрашнего дня. Это бы и без войны неплохо делать, но это уж совсем откуда-то из советской античности.
8: Ядерный запрет готовят к отмене. Военкор подобный о Литве, которая разместит ядерное оружие на своей территории.
9: Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, которая предполагает исключение из основного закона страны статьи 137, запрещающей размещение на территории республики оружия массового поражения, в том числе ядерного. За инициативу проголосовали 99 депутатов, против выступили 13, еще 5 воздержались. Сторонники поправки в Конституцию, представляющие правящую коалицию, аргументируют свою позицию трансформацией ландшафта угроз безопасности и необходимостью усилить механизмы сдерживания в рамках НАТО. Министр обороны Роберта Скаунас также поддержал эту идею, заявив, что существующий бюрократический барьер не позволяет Литве в полной мере использовать оборонные возможности Альянса. Для окончательного принятия поправки Сейму предстоит провести еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, финальное на 12 января 2027 года. Чтобы изменение вступило в силу, его должны поддержать не менее 94 парламентариев из 141.
8: Машины снова станут дороже, но не лучше. Военкор Иван Отраковский о новом повышении утиль сбора.
15: Утиль сбор в России повысят на 10-20% с 1 января 2027 года. Минпромторг подтвердил очередную плановую индексацию. Ставки вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. В ведомстве также отметили, что за 8 месяцев 2026 года доля машин российского производства на рынке достигла 63,5%. Вместо поднятия качества отечественных автомобилей продолжают закручивать гайки, перекладывая на плечи покупателей. Можно же делать лучше. Можно, а зачем? В отсутствие конкуренции получаем вот это – ржавые ведра с болтами. Либо уже за огромные деньги нормальную машину, которую обычный гражданин себе позволить не сможет.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
11: Прошлая труба не всех убила. Зачем генералы снова отправили армию атаковать Украину по газовой трубе в Курской области? За последнюю неделю российские военные как минимум 2 раза пытались использовать трубу Уренгой-Помары-Ужгород. Она ведет в северную часть Сумской области Украины. Первый раз бойцы предприняли попытку зайти в тыл ВСУ 13 сентября. Тогда по газопроводу продвигался целый взвод, около 50 солдат. Почти все погибли, говорит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, подобные операции проводились и ранее, и только 1 раз был успешным.
16: Могли ли подумать строители этой самой инфраструктуры одной из знаковых советских строек, что их детище будет использоваться вот в таких целях во время российско-украинской войны. Ну, это я так. Что тут сказать? В принципе, командиры в разных армиях, в разных местах, на разных тактических уровнях всегда пытаются, ну, по крайней мере, такие творчески настроенные, преподнести сюрприз противнику. И в Авдеевке в свое время вот этот прием проникнуть по подземной коммуникации, по трубе в тыл украинских войск, этот прием сработал, и он весьма повлиял на устойчивость обороны Авдеевки. В Курской области все уже пошло не совсем так, и на самом деле не только в Курской области. И в Курской области особенно показательным было то, что множество участников, которые пережили операцию в плане боевых действий, оказались отравленными газами, всем тем, что там было, и онкологические заболевания, смертность.
11: Операция в Курской области, к сожалению, ничему не научила российское командование, отмечает эксперт Давид Шарп. Через несколько дней после неудачной первой попытки проникнуть в Сумскую область, российские военные ее повторили.
16: Украинские командиры, которые действуют поблизости от таких коммуникаций, если они не проявляют вот прямо особой беспечности, естественно, наслышаны и понимают, что это угроза. И, соответственно, такого рода действия превращаются уже, как правило, если противник не проявит той самой беспечности, а, судя по всему, там, в Сумской области, украинцы беспечности не проявили, это становится ловушкой, смертельной ловушкой для тех, кто пытается воспользоваться таким приемом снова и снова.
11: Почему командование допускает такие просчеты и отправляет солдат на верную гибель? Этим вопросом уже давно задаются Z-военкоры. Одна из главных проблем – это неправдивая информация о потерях и в целом ситуации на фронте, пишет Z-канал «Два майора».
17: Ситуация стала возможной из-за красивых докладов. В настоящее время ситуацию отдельные командиры позорно пытаются решить срочно формированием штурмовых групп не по воинской специальности, не слаженных между собой людей. Как же досадно в очередной раз читать в личных сообщениях, как вранье конкретных командиров пытаются перекрыть бросовыми штурмами, одновременно снова пытаясь вводить московские штабы за нос.
11: Трубопроводы российской армии используют давно. В январе такой способ применяли во время боев за Купинск Харьковской области. Однако ВСУ тогда взяли под контроль выходы из трубы. Операция закончилась трагически, сообщали без деталей тогда военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Врач из Подмосковья рассказала, что руководство больницы в одностороннем порядке изменило медикам условия работы без повышения заработной платы.
18: Больница в одностороннем порядке решила изменить нам условия работы с сохранением заработной платы прежней. Теперь мы должны будем вести прием амбулаторный не 33 часа, а 39 часов. Причем этот прием осуществляется по 11 минут на человека. То есть вместо того, чтобы принимать порядка 35 человек в день, теперь мы будем принимать 50 человек в день. Если я отказываюсь работать на старых условиях, то альтернативно мне предлагают работать оператором поликлиники, то есть регистратором, или уборщиком служебных помещений стационара. А при несогласии работать в новых условиях, они мне предлагают расторгнуть трудовой договор. А потом спрашивают, почему врачей не хватает.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
19: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В эпоху бурного развития нейросетей человечество неожиданно столкнулось с феноменом цифровой веры, когда виртуальные божества начинают давать людям духовные наставления. В храмах разных стран мира появляются экспериментальные роботы-священники, способные проводить богослужения, выслушивать исповеди и выдавать цитаты из священных писаний за доли секунды. Мы стоим на пороге создания новой религии, где вместо живого пророка на алтаре мерцают кремниевые процессоры и светодиодные индикаторы. Ярким примером такого технологического прорыва стал немецкий экспериментальный проект в протестантской церкви города Виттенберг, где верующим представили робота по имени Bless You Too с сенсорным экраном вместо груди и механическими руками. Посетители церкви выстраивались в очередь, чтобы услышать благословение синтезированным голосом на одном из нескольких языков и получить распечатку с цитатой из Библии. Создатель этого творения, ученый и теолог Стефан Кертель, утверждал, что робот призван заставить людей задуматься о будущем религии и возможностях кибернетики. Аналогичный японский проект «Миндар» в Киото привлек внимание роботом-гуманоидом с лицом андроида, который читает сутры в буддийском храме Кодай-дзи, привлекая толпы удивленных паломников со всего мира. Философы и исследователи трансгуманизма выдвигают смелые гипотезы о том, что в будущем искусственный интеллект сможет синтезировать абсолютно идеальную всеобъемлющую религию, свободную от человеческих предрассудков, фанатизма и исторических ошибок. Футуролог Энтони Левандовски даже попытался официально зарегистрировать в Калифорнии некоммерческую религиозную организацию Way of the Future, целью которой было проповедование божества, созданного на базе искусственного интеллекта. По его мнению, всемогущий алгоритм сможет управлять обществом справедливее и мудрее любых земных лидеров. Однако социологи и священнослужители традиционных конфессий резко критикуют подобные эксперименты, называя их опасной имитацией духовности. Профессор богословия из Оксфорда Марк Уильямс неоднократно подчеркивал, что машина не обладает душой, эмпатией, способностью к искреннему состраданию и личных греховных опытов, без которых сама вера теряет всякий смысл. Цифровой священник не может прощать грехи, потому что он просто выполняет заложенный программистами алгоритм обработки текста, выдавая наиболее вероятные комбинации слов на основе статистического анализа. Иными словами, поклонение искусственному интеллекту — это лишь обожествление собственного отражения в зеркале, созданных нами же компьютерных технологий. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ.
20: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
21: Руна дня на 24 сентября тоже нам сулят руны в этот день. Давайте посмотрим. Итак, выпала руна «Наутис» в перевернутом положении. День под руной «Наутис» значит, что нам приготовили некую проверку на прочность. «Наутис» – это, знаете, руна жесткой необходимости, которая предупреждает. Прежде чем рвануть в бой, дважды подумайте, а может даже трижды. Сейчас вот не время для на авось и так сойдет, иначе результат будет, мягко говоря, плачевным. Наутис всегда подсказывает, что мы, возможно, выбрали неправильный путь. И если уже накосячили, нужно это признать. Вот честность – наш единственный шанс на спасение. Промедление или попытка замести следы только усугубят ситуацию. По карме придет выставить счет за прошлые ошибки 100%, и тут уже закон обратит на вас свой взор. Это руна, как вот великий учитель, дает нам подзатыльники не просто так, а чтобы показать. То, что кажется таким важным, может быть просто иллюзией. Пора заглянуть в себя и разобраться, что на самом деле нужно, а что просто прихоть, которую, возможно, вы маскируете под важное желание. Наутис в перевернутом положении предупреждает также о том, что запал может сыграть против вас, если сначала действуете, а потом думаете, вот опрометчиво. Не удивляйтесь, если обидите близких или испортите важные отношения. В карьере тоже возможен полный раздрай. Если не понимаете, что от вас хотят, или игнорируете проблемы, то лучше очнуться, иначе окажетесь в тупике. Со здоровьем ситуация также тревожная, но тут вы сами себе враг. Можете намеренно скрывать симптомы, чтобы не напрягать близких. Например, часто так делают, да, берегут маму, папу, и потом уже дело труба. Но так дело точно не пойдет. Если вдруг кто-то страдает по поводу своего состояния больше, чем нужно, то перевернутая наутис показывает, не исключено, что человек просто раздувает проблему. Вот с такой стороны тоже можно посмотреть. Так что вот итог дня. Не рвитесь вперед бездумно, а лучше остановиться и оглянуться. День про честность с собой и другими, и чем раньше вы признаете свои ошибки, тем больше шансов выйти из ситуации с минимальными потерями.
20: На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
20: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Житель Воронежа, который последнее время проживает в Мелитополе, из-за отсутствия бензина, электроэнергии и, как следствие, работы, признал город неподходящим для нормальной жизни.
22: Стоим в очереди на заправке. Там газ. Вчера приехал, случайно ехал, заметил, но опоздал. Говорят, уже все, сегодня не занимать. Приезжаю завтра утречком. Приехал, стою. А это уже, если честно, заправляться в 3 раза дороже и постоянно стоять в очереди. Да и вообще все в целом очень классно тут у нас. Света нет по 3-4 дня, воды нет. Это как находиться и работать здесь. А еще и работы в 2 раза меньше стало, ну, потому что света нет. В моей сфере ничего не ломается, следовательно, у нас света нет, ничего не работает, ничего не ломается, короче, по такой схеме. В общем, надумал я валить, сейчас немножко заработаю и сваливаю куда-то в глубинку. Сначала в Воронеже отдохну месяцок, а потом решу, куда. В общем, тут в Мелитополе уже делать нечего.
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: В долгах, как в шелках. Население и организации Калининградской области задолжали за коммуналку почти 4,5 миллиарда. С октября платить придется еще больше. Крыша гниет, квартиры в воде, под угрозой несущие конструкции. Жители аварийной шестиэтажки в Зеленоградске 9 месяцев не могут попасть на прием к губернатору. В отчаянии записали видеообращение к беспрозванных. 24 сентября тишину над Калининградом порвет воем сирен. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. Что-то намечается? Итак, выборы прошли, и можно поговорить о насущном. Просроченные долги жителей Калининградской области за коммунальные услуги достигли 3 миллиардов рублей. Вместе с долгами организации задолженность составляет и все почти 4,5 миллиарда. Больше всего в регионе должны за тепло. Далее идут электричество, вода и водоотведение, вывоз мусора и газ. Теперь министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз заявил, что ведомство совместно с прокуратурой подготовило меры для взыскания долгов с участием судебных приставов. Что под этим подразумевается, никто не уточнил. Одно понятно – должников заставят раскошелиться принудительно. Причем никого не волнует, что долги населения исчисляются миллиардами. Власти продолжают повышать тарифы. И это при том, что жители региона годами живут в аварийных домах, фактически в трущобах, исправно оплачивают коммуналку и никак не могут достучаться до властей, чтобы улучшить свои жилищные условия. Вот конкретная история.
1: В Зеленоградске жильцы многоквартирного дома 3 года безрезультатно обращаются во все инстанции. От Следственного комитета до фонда капремонта, чтобы отремонтировать прогнившую крышу, из-за которой квартиры в прямом смысле заливает во время каждого дождя и уже под угрозой фундамент и несущие конструкции. Но единственное, чего добились люди за это время, лишь переноса ремонта на 2028 год. Но дом просто не переживет эти 2 года, говорят жильцы, и буквально умоляют и правительство Калининградской области, и губернатора, которому никак не могут попасть на прием, наконец-то их услышать и спасти дом, пока не случилась трагедия. Отчаявшиеся люди записали видеообращение к Алексею Беспрозванных.
2: Уважаемый Алексей Сергеевич, мы жители дома номер 1 по улице Победы, города Зеленоградска, более 9 месяцев пытаемся попасть к вам на прием. Наша управляющая компания «Зейрайдом» за 3 года превратила дом наш в аварийный. Малейший дождь, у нас протечка с 6-го этажа по подвалы. По вине управляющей компании «Зейрайдом». 3 года мы пишем по всей станции безрезультатно. Мы были на комиссии Минстроя, Минконтроля, объединенные, но к вам на прием попасть мы не можем. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нашей управляющей компании, но результата ноль. Да, вы наведете порядок с управляющими компаниями, которые за счет жильцов обогащаются, а мы страдаем. Мы те жители, которые платим коммунальные услуги вовремя. Почему управляющие компании должны наживаться за наш счет, а мы жить в таких условиях? Прошу вас, услышьте нас.
0: Услышат ли чиновники этот крик о помощи, сказать тяжело. Между тем, драконовские меры к должникам уже практикуются.
23: В Калининградской области с начала года без газа остались 190 квартир и домов. Только с мая по август голубое топливо отключили в 88 квартирах и домах, чьи владельцы задолжали в общей сложности около 6 миллионов рублей. В компании «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» предупреждают – проверки будут идти до конца сентября, и нарушителей продолжат отрезать от сети. Причем остаться без газа можно не только из-за долгов. Поставщик вправе отключить услугу, если у собственника нет договора на обслуживание или он не пускает специалистов в квартиру. Кстати, за отсутствие соглашения предусмотрены и штрафы – от 5 до 10 тысяч рублей. А чтобы вернуть подачу газа, придется не только закрыть все долги, но и полностью оплатить работу газовщиков по отключению и повторному подключению труб.
0: Тем временем с 1 октября коммуналка снова подорожает. Так, электричество для городских квартир с газовыми плитами в первом диапазоне потребления вырастет почти на 20%. Вывоз мусора примерно на 5%. Стоимость отопления у Калининградтеплосети прибавит еще 7%. А вот зарплаты останутся на прежнем уровне или даже ниже с учетом инфляции. Хотя куда уж ниже. Янтарный край занял 69-е место по покупательной способности зарплат.
9: Калининградская область вошла в двадцатку последних в списке российских регионов по количеству товаров и услуг, которые можно купить на местную зарплату. Для расчета взяли медианную зарплату после налогов, то есть 60 тысяч рублей. С учетом местных цен покупательная способность такой зарплаты примерно на 20% ниже среднероссийской. Правда, есть и хорошие новости. Год назад по покупательной способности медианной зарплаты область была на 70-м месте. Теперь целая плюс один. Так что порадуемся.
0: Словом, дорогие продукты, бензин, коммуналка и другие повседневные расходы быстро съедают заработанное калининградцами. И, судя по заявлению официальных лиц, на улучшение надеяться не стоит. Министр финансов России Антон Силуанов прямо сообщил о существовании приоритета «Все для фронта». Речь идет о сокращении гражданских расходов федерального бюджета в пользу военных трат для продолжения специальной военной операции. Самое главное у нас сейчас – это задачи обороны. «Задачи фронта», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг почти 6 триллионов рублей и, по словам Силуанова, продолжит увеличиваться. Поэтому российское правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Накроет ли волна массовых увольнений Калининградскую область, покажет время. А пока тишину Балтийского региона разорвет вой сирен.
5: 24 сентября в Калининграде с 9.00 до 13.00 пройдут плановые проверки сирен. Но паниковать не стоит. Как сообщили в горадминистрации, это плановая проверка системы оповещения. Угрозы нет. Электросирены будут включать на от 15 до 20 секунд. Но вот вопрос. В прошлый раз половина Калининграда при плановом тестировании сирен ничего не услышала. На Сельме, в Болтрайоне, на Донского сирена молчала. Интересно, как будет в этот раз?
0: Стоит напомнить, что недавно губернатор Калининградской области призвал жителей готовиться чуть ли не к худшему. Во время прямой линии Алексей Беспрозванных сообщил, что региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. Так, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища. Их инвентаризацию уже провели. В ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
7: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
0: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянные военные учения Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» тут уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области не скрывает, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных, правда, не уточнил. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Сегодня у нас тот редкий случай, когда совершенно скучная новость про железную дорогу в какой-то момент перестает быть скучной вообще. Речь про Rail Baltica, ту самую магистраль, которую страны Балтии строят уже столько лет, что некоторые успели привыкнуть к ней примерно как к ремонту у соседа. Когда-нибудь, наверное, закончат. Так вот, Литва, Латвия и Эстония только что выпустили совместное заявление по проекту. И там появилась очень интересная формулировка. Rail Baltica теперь открытым текстом называется не только транспортным проектом, но еще инвестицией в безопасность и военную мобильность. Простыми словами, по новой дороге собираются возить не только пассажиров с чемоданами и контейнеры с товарами. Она должна подходить и для быстрой переброски военных, грузов и тяжелой техники. И вот после этой маленькой детали предлагаю открыть карту. Потому что история внезапно становится очень важной для Калининграда. Сначала буквально две минуты про то, что вообще строят. Раньше Rail Baltica показывали как большой европейский инфраструктурный проект. Таллин, Рига, Вильнюс, Польша. И дальше можно ехать по Европе. Удобно, красиво. Пассажиры быстрее добираются, грузы проще перевозить. Страны Балтии, наконец, нормально соединяются с европейской железнодорожной сетью. Потому что сейчас есть одна техническая проблема, оставшаяся еще от Советского Союза. В странах Балтии в основном используется одна ширина железнодорожной колеи. А в Польше и почти всей остальной Европе – другая. И пока обычный пассажир на эту разницу может вообще не обращать внимания, для больших объемов грузов она превращается в лишнюю головную боль. Где-то состав приходится перегружать, где-то менять оборудование. Короче, быстро не получается. А Rail Baltica должна пройти по европейскому стандарту и напрямую связать Балтию с Польшей. Вот и все. Казалось бы, стройте на здоровье. Но! Оказалось, что у этой разницы в колее есть еще один смысл. Если вам вдруг надо быстро перебросить из Германии или Польши на север большое количество тяжелой техники, то железная дорога, которая не требует постоянной смены стандарта по дороге, это уже совсем другой разговор. И самое интересное, я сейчас ничего не додумываю. Сама компания Rail Baltica в этом году называет дорогу коридором двойного назначения – гражданского и военного. А правительства трех стран в новом совместном документе прямо пишут: полный смысл проекта появится только тогда, когда будет единый непрерывный маршрут через всю Балтию до Польши и остальной Европы. Причем отдельно подчеркивают его роль именно в военной мобильности. А теперь Калининград. Чиновники в Кремле привыкли смотреть на область как на кусок России между Польшей и Литвой. Но если отойти от карты на пару шагов, вокруг нее сейчас появляется совсем другая транспортная система. На юге Польша уже встроена в европейскую сеть. Дальше через Литву, Латвию и Эстонию тянут новую магистраль на север. И все это должно работать без привязки к старой постсоветской железнодорожной системе региона. А рядом находится тот самый участок между Калининградом и Белоруссией, который в НАТО называют Сувалкским коридором. Через него проходит сухопутная связь Польши со странами Балтии. И НАТО совершенно не скрывает, что считает этот участок стратегически важным для переброски подкреплений на север. И здесь очень хочется вспомнить, как вся эта история выглядела еще несколько лет назад. Москва годами говорила о том, что военная инфраструктура НАТО не должна приближаться к российским границам. Что в итоге? Каких успехов добились эти «мамкины стратеги»? Финляндия в НАТО, Швеция в НАТО. В Литве создается постоянная немецкая тяжелая бригада примерно на 5000 человек. Американские подразделения продолжают ротации. Литва строит новые полигоны, дороги и железнодорожные подъезды для военных. А теперь еще и Rail Baltica официально получает вторую функцию – быстро связывать весь регион с Польшей и Центральной Европой. И вот здесь мне даже не хочется спорить о том, кто кого больше напугал и кто первым начал укреплять границы. Есть гораздо более простой способ посмотреть на результат. Если политическая задача Москвы состояла в том, чтобы военная инфраструктура НАТО находилась подальше от России, то на Балтике получилось буквально наоборот. Причем это уже не заявление на саммите и не красивые речи генералов. Это бетон, рельсы, дороги, казармы и мосты. То есть вещи, которые строят на десятилетия. Причем это важно не только для военных. Новая дорога одновременно меняет и обычную экономическую логистику Балтии. Чем больше грузов можно отправлять напрямую на юг через Польшу, тем меньше регион зависит от старой системы сообщений «Восток-Запад», которая десятилетиями была завязана на Россию и Беларусь. И вот это, на мой взгляд, одна из самых недооцененных перемен последних лет. Вокруг Калининграда меняют не одну конкретную железную дорогу. Постепенно меняют само направление движения региона. Раньше огромная часть инфраструктуры здесь исторически смотрела на восток. Теперь все больше новых дорог, энергетических линий и военной логистики смотрит на запад и на юг, в сторону Польши и остальной Европы. Ирония здесь, пожалуй,